все, что твою душу растревожил, что попросил тебе 5 минут, а много лет

0: хорошо там, где мы, Рокс.
1: Я нарисую облака, так оно похоже на тебя. Близкое и далекое, как и любовь твоя. Я напишу над облаком два слова: люблю тебя, близкое

когда усталость валит с ног и спится на ходу, когда молчит дверной звонок и чай не греет, и даже мой любимый пес, поджав свой хвост, добра не ждет.

третьем этаже еще все целы зеркала, и все в порядке. Кинотеатры гонят план.

Радио «Рокс» на своей волне.

Осень красила охрой клёны и банальной плела сюжет. Он без памяти был влюблённым, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Долго, с трепетным чувством долго, он воскресный встречал рассвет. А потом бесконечно долго ждал любви от любви в ответ. Будет медлить зима.

там следом осень в памяти доследит. А влюбленным никто не нужен, и не нужно судьбы иной. Вышло время, он стал ей мужем, а она стала быть женой. Те, кто любят, всего добьются, как бы не был их путь тернист. Пусть на счастье их блюдца бьются, они бьются.

Осень красила охрой клёны и банальный плела сюжет. Он без памяти был влюблённым, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям,

Лучшие песни о главном. Радио «Рокс».

0: белорусской столице сегодня облачно с прояснениями и ветрено. Прогнозируются кратковременные дожди и возможные грозы. Температура воздуха 20-22 выше нуля. В Бресте воздух прогреется до плюс 23 и без осадков. В Витебске 27-29 с плюсом, пройдут дожди и возможные грозы. В Гомеле 25-27 выше нуля. Также прогнозируются дожди. В Гродно 19-21 градус без осадков. В Могилеве 27-29 с плюсом, прогнозируются дожди, местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый

хуже. Я сегодня один засыпаю. Ты сказала, что так тебе лучше. Вектор грусти направлен на вечность. Сколько мне суждено, я не знаю. Только кардиограммы сердечной

В белорусской столице сегодня облачно с прояснениями и ветрено. Прогнозируются кратковременные дожди и возможные грозы. Температура воздуха 20-22 выше нуля. В Бресте воздух прогреется до плюс 23 и без осадков. В Витебске 27-29 с плюсом, пройдут дожди и возможные грозы. В Гомеле 25-27 выше нуля. Также прогнозируются дожди. В Гродно 19-21 градус без осадков. В Могилеве 27-29 с плюсом, прогнозируются дожди. Дожди, местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine.
3: В белорусской столице сегодня облачно с прояснениями и ветрено. Прогнозируются кратковременные дожди и возможные грозы. Температура воздуха 20-22 выше нуля. В Бресте воздух прогреется до плюс 23 и без осадков. В Витебске 27-29 с плюсом, пройдут дожди и возможные грозы. В Гомеле 25-27 выше нуля. Также прогнозируются дожди. В Гродно 19-21 градус без осадков. В Могилеве 27-29 с плюсом, прогнозируются дожди. Местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
4: Доброе утро. Радио Рокс.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

белорусской столице сегодня облачно с прояснениями и ветрено. Прогнозируются кратковременные дожди и возможные грозы. Температура воздуха 20-22 выше нуля. В Бресте воздух прогреется до плюс 23 и без осадков. В Витебске 27-29 с плюсом, пройдут дожди и возможные грозы. В Гомеле 25-27 выше нуля. Также прогнозируются дожди. В Гродно 19-21 градус без осадков. В Могилеве 27-29 с плюсом, прогнозируются дожди, местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Радио Рокс.

белорусской столице сегодня облачно с прояснениями и ветрено. Прогнозируются кратковременные дожди и возможные грозы. Температура воздуха 20-22 выше нуля. В Бресте воздух прогреется до плюс 23 и без осадков. В Витебске 27-29 с плюсом, пройдут дожди и возможные грозы. В Гомеле 25-27 выше нуля. Также прогнозируются дожди. В Гродно 19-21 градус без осадков. В Могилеве 27-29 с плюсом, прогнозируются дожди, местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Доброе утро, страна!
2: Просыпайтесь, наши дорогие, самые лучшие в мире слушатели!
1: И вот она, творческая среда наступила на календаре 20 мая.
2: Да, друзья, традиционно листаем календарь, а сегодня в календаре такой замечательный день указан. Всемирный день пчел. Ну, во всяком случае, я с самого начала хочу поздравить всех трудяжек, всех работящих пчелок, которые вот чувствуют себя таковыми. А во вторую очередь, конечно, хочу вспомнить о том, что пчелы, конечно, это очень важная тема, и роль пчел в опылении, в экологии, в обеспечении людей продовольствием очень велика. Вот в этот день, кстати, обсуждают и негативные явления, влияющие на насекомых. В общем, пускай на нашей планете создается такой правильный баланс, чтобы всем было хорошо, и пчелкам в том числе.
1: Ну, а также есть люди, которые стараются своей работой сделать так, чтобы все были здоровы и всем было хорошо. Всемирный день травматолога сегодня отмечается. Ну и понятно, что визит к травматологу рядовым точно не назовешь. Желаю вам, друзья, поменьше этих визитов в жизни. Но хорошо, что есть эти врачи, которые и о суставах, и о травмах различных наших заботятся. И сегодня отличный повод поздравить специалистов именно этого направления. И мы отмечаем, конечно, заслуги и достижения, благодаря которым тысячи людей вновь получают возможность полностью восстановить свое здоровье и двигательный аппарат.
2: Тут, Андрюша, я как мама девочки, которая не раз сломала себе конечности. Очень боюсь услышать вот эту фразу: «Мама, смотри, как я могу! Пожалуйста, детки,
1: поменьше травматологом работы, да».
2: Да, друзья. А еще сегодня, Андрей, я предлагаю тебе сходить вместе со мной на день рождения джинсов, а?
1: О!
2: Этот праздник учрежден 20 мая 1873 году, когда компания Levi Strauss & Company запатентовала брюки из денима с карманами на заклепках. Они стали рабочей одеждой, практичность которой люди настолько высоко оценили, что до сих пор лично я обожаю надевать джинсы и люблю вот эту форму одежды как никакую другую.
1: Также сегодня отмечается праздник разливаний. Не знаю, с чем это связано.
2: Ой-ой-ой.
1: Может быть, со встречей со старыми друзьями, ага. А может быть, поливать огород, это тоже сюда относится. В общем, друзья, если знаете точно, для чего нужен этот праздник, обязательно его отмечайте.
2: Ну, тогда, если можно, я особенно привет передам всем работникам столовых нашей страны, которые
1: правильно
2: в обед будут разливать вкусный борщ, супчик.
1: Какао, какой-нибудь кисель,
2: возможно,
1: может быть.
2: Так, сразу вспоминаю садик. А как это магически вот смотрелось на этот половник, когда разливали нам все.
1: Запахло завтраком,
2: точно,
1: в общем, сейчас. По-другому
2: а еще,
1: скажешь.
2: Друзья, сегодня отмечается Всемирный день метрологии. Международный комитет мер и весов учредил этот праздник в 1999 году на 88-м съезде. Дату выбрали из-за того, что 20 мая, вот в 1875 году, в Париже подписали метрическую конвенцию, которая создала единые метрологические стандарты в разных странах. В общем, важная традиция. Каждый год выбирают какую-то новую тему, чтобы осветить значимость точных измерений, их роль в разных сферах. От научных до бытовых. Так
1: прекрасно.
2: Что мы вместе с вами, дорогие метрологи, правильно?
1: Метрологи, да.
2: Да.
1: Ну, в общем, много праздников сегодня, но и события в истории есть, которые мы не можем обойти стороной. Вот, к примеру, 20 мая в 1927 году стартовал первый в мире беспосадочный трансатлантический перелет. Страшно было, наверное, необыкновенно.
2: А еще 20 мая, в 1965 году торжественно открылся крупнейший в СССР тогда международный аэропорт Домодедово.
1: Ну и в 2003 году состоялся первый полет частного суборбитального пилотируемого космического корабля многоразового пользования Spaceship One.
2: Вот, Андрей, как раз сейчас предлагаю пройти на посадку.
1: На попуточке
2: у нас с тобой,
1: Spaceship.
2: Да, буквально несколько минут для того, чтобы пообщаться со звездами, со свежей порцией предсказаний, вернуться сюда в студию Радио Рокс. Друзья, наше утро на Роксе начинается. В студии для вас будут работать веселые ведущие Андрей Симович
1: и Наташа Ладыгина.
2: Всем доброго утра.
0: На подъеме. Рокс.

0: тебе на подъеме. Рокс.
1: Звезды обещают, что сегодняшнее утро будет наполнено мягкой, приятной, но сильной эмоциональной атмосферой. В то же время день подойдет для неожиданных идей, творчества и обновления ваших знаний.
0: Гороскоп.
1: Овны, у вас наступило удачное время для решения задач, если будете внимательны к настроению окружающих, конечно.
2: Дорогие тельцы, этот день подходит для налаживания отношений с соседями, особенно если это касается совместных дел.
1: Близнецы, утро может предложить вам интересные подарки, успейте их заметить.
2: А вот вы, дорогие раки, уделите время внешнему виду и постарайтесь быть более собранными.
1: Львы, для того, чтобы двигаться вперед, иногда нужно оглянуться и понять свои ошибки. Пользуйтесь советом.
2: Дорогие девы, используйте первую половину дня для планирования ближайшего будущего.
1: А вот весам сегодня нужно постараться решить профессиональные вопросы утром. Это важно.
2: Скорпионы, благодаря своему дару убеждения, вы можете заслужить определенное уважение сегодня. Здорово!
1: Стрельцы, сегодня особенно велик риск ошибок из-за доверчивости и невнимательности, поэтому будьте осторожнее.
2: Козероги. Утро подходит для партнерских дел, а вот вторая половина дня может подкинуть трудности. Ну что делать? Вперед!
1: Водолеи. Сегодня сделать небольшой подарок коллегам будет хорошей идеей. Вот, пожалуйста, воплощайте.
2: Ну и, дорогие наши рыбки, день может вывести на поверхность скрытый конфликт с любимыми людьми, поэтому будьте осторожны. Ну и пусть этот день принесет радость, успех, а главное, хорошее настроение всем знаком зодиака.
0: На подъеме. Рокс.
3: Когда-то мы с тобой

0: никак.
1: На подъеме.
2: Наташ, хочу рассказать тебе о исследованиях, которые привели к окончательному выводу, почему больше правшей среди людей, нежели левшей.
3: Ой, как интересно, расскажи.
2: В общем, исследователи из Оксфорда и университета Реддингтона проводили масштабные исследования и вообще пришли к выводу, что 90% людей на планете — это правши.
3: Так.
2: Почему же так происходит? Сперва исследования приводили и показывали то, что у Homo sapiens праворукость — это вообще эволюционная аномалия. И на этом все стояли, особо не разбирались.
3: Так.
2: Но когда подробнее копнули, то стало ясно, что праворукость формируется еще в утробе матери, а потом уже в младенчестве, когда ребенку дают именно в правую руку инструменты его пользования. Потому что родители-то сами правши.
3: Но ты знаешь, что большинство продвинутых родителей, вот я, кстати, упустила этот момент, а вообще рекомендуют с детства давать ребенку вот ложку, которой кушаешь, или вилку, сначала в правую руку, потом в левую. Ручку или карандаш в правую и в левую. Таким образом развиваются два полушария, и у нас не дети, а амбидекстры какие-то получаются.
2: Ну да, раньше в советской модели образования не признавали леворуких
3: людей. Слушай, не вспоминай
2: людей, да?
3: Мне. У нас был одноклассник, его училка линейкой тырила по руке из-за того, что он левша. И вот, честно говоря, и в моем окружении есть люди, которые были левшами, вспоминают свои школьные годы, говорят, ну просто комплекс какой-то выработался.
2: Ну и окончательным выводом исследований стало то, что склонность к праворукости постепенно сформировалась в ходе эволюции, потому что два фактора на это повлияли. Размер мозга и относительная длина конечностей, которая имеется у человека. В общем, и у приматов похожие там склонности наблюдаются, но у Homo sapiens это ярко выраженный факт.
3: Короче, 90% правшей, 10% левшей.
2: Будет так и дальше.
3: Ребята,
2: вот и
3: милые, как бы там ни было, жму руку всем и каждому.
2: Правую или левую,
3: и вообще не важно, какую, правую или левую. И вообще нет разницы, кстати, какой рукой обнимать любимого или ребенка своего. Ой, я сейчас размечталась, хочу даже вот и пойду деревья пообнимаю. Это вообще мое любимое занятие. Ну что, Андрей, спасибо тебе большое за эту новость, а еще больше интересной информации в выпуске новостей через несколько минут здесь у нас на Радио Рокс. Оставайтесь с нами.
1: На подъеме.

0: С краткими новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. Эксперты объяснили, почему остыл рынок недвижимости в Минске. В апреле количество сделок с квартирами в столице снизилось на 3% по сравнению с мартом. Главной причиной риэлторы называют непрекращающийся рост цен, который поддерживается снижением курса доллара. При этом выбор квартир в Минске сужается. Дополнительные поезда будут курсировать на фестиваль «Славянский базар». Маршруты свяжут Витебск с Минском и Москвой. Составы из белорусской столицы будут чаще ходить с 14 по 20 июля, а из российской – с 13 по 21 число. Таиланд вдвое сократил срок безвизового пребывания туристов с 60 до 30 дней. Правительство приняло такое решение на фоне многочисленных случаев нелегального пребывания на территории государства и роста преступности среди иностранцев.
1: Погода.
0: В белорусской столице сегодня облачно с прояснениями и ветрено. Прогнозируются кратковременные дожди и возможны грозы. Температура воздуха 20-22 выше нуля. В Бресте воздух прогреется до плюс 23 и без осадков. В Витебске 27-29 с плюсом, пройдут дожди и возможны грозы. В Гомеле 25-27 выше нуля. Также прогнозируются дожди. В Гродно 19-21 градус без осадков. В Могилеве 27-29 с плюсом. Прогнозируются дожди, местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме. Рокс.
1: Квас – древний напиток, известный во многих восточноевропейских странах. Но, пожалуй, нигде не продается столько разновидностей кваса, как в наших широтах. Сегодня интересные факты про квас.
2: Все про все.
3: В документах квас известен с 996 года, когда князь Владимир I приказал раздать народу пищу, мед и квас. Хотя очевидно, что его знали и до этого.
1: Кстати, квас – это не обязательно напиток. В других славянских языках это слово сохранило более широкое название. Например, в Верхнелужицком квас – это праздник или свадебный пир. А в Старославацком квас – это гуляние. Собственно, и в русском языке есть слово квасить.
3: Еще как есть, особенно по пятницам. Хорошо подходит нам. А совсем скоро, друзья, мы узнаем о том, что такое квасные войны и какой квас считался самым статусным. Если интересно, оставайтесь с нами на Радио Рокс. В следующем часе обязательно продолжим.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама. В ОМО с 18 по 31 мая дачные хиты. Туя 40-60 сантиметров, всего 8,99. Электрический кусторез 149 рублей. За садовыми товарами в ОМО. Подробности по номеру 536 4500 и на ОМО.бай.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Сети магазинов «Мясная лавка» в мае каждый четверг выгодный. Грудинка для мочанки фирменная охлажденная 10,99 за килограмм. Колбаски из мяса свинины и птицы нежные для барбекю 11,99 за килограмм. Шашлык из филе птицы для пикника 11,99 за килограмм. Открывайте гриль-сезон вместе с нами. «Мясная лавка». С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8-0212-64-77-82.
3: Малорита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе «Цирка Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Малорите, 23 и 24 мая в Каменце.
4: Без возрастных ограничений. Организатор Брестской области Филармонии. Живой звук. МТС 727-95-46.
5: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Продолжаем это утро обзором дорожной обстановки в столице. На данный момент загруженность оценивается в 3 балла.
2: Придется притормозить на Радиальной, улице Кабушкина от Амельюника до улицы Машиностроителей.
1: Небольшие затруднения наблюдаются на МКАД от улицы Нестерова до Дачной улицы.
2: Традиционно в это время на Максима Горецкого, улице Алибегова от Чаилытка до проспекта газеты «Звезда» придется сбросить скорость.
1: Ну и будьте внимательны на Одинцова от Скрипникова до улицы Тимошенко.
2: Оставайтесь с нами, друзья, на Радио Рокс. С нами любовь. Доброе утро. Доброе.

0: Реклама.
1: Bell Auto Market.
0: Продажа авто.
1: Bell Auto Market.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Auto Market.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. BellAutomarket.bell. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
4: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
5: Чистая выгода на 21 век бай. Скидки до 50% на бытовую химию и косметику по 24 мая. Таблетки для посудомоечных машин «Синергетик» 100 штук за 34,99. 21 век. Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
0: Радио Рокс. Наши песни.
6: Опять сегодня кто-то небо продырявил. Оно заплакало на нас своим дождем.

0: на подъеме. Рокс.
1: Ну что, Андрей, что ты себе запланировал на сегодняшний день? Скажи, со вчерашнего это в блокнотике, в заметках пометил, что на сегодня надо сделать?
2: Я тебе скажу так, у меня был план, и я его придерживался. Так и поступаю каждый день. С другой стороны, все мы что-то планируем наперед, тем более среда, середина рабочей недели. Очень многое нужно успеть. Ну и, конечно, не забыть о том, что на Роксе творческая среда. Внесите этот пунктик в свой сегодняшний план.
1: Ну, а так как сегодня на Роксе творческая среда, а планы мы уже практически построили, дело за малым. Написать на эту тему еще пару рифмованных столбцов. Итак, друзья, берите ручку, записывайте. Мой план на день был очень прост: проснуться и трудиться.
2: А что было дальше, дело вашей творческой фантазии, которую мы ждем на Вайбере 699-1021 с кодом 33.
1: Совсем скоро на нашей страничке ВКонтакте появится пост, можно будет публиковаться там. Ну а еще лучше дозвониться к нам в прямой эфир, чтобы на всю страну продекламировать свое творение. 8017-363-1013.
2: Мой план на день был очень прост:
1: проснуться и трудиться.
0: На подъеме. Рокс.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 8 утра.

0: Доброе утро, в студии Людмила Климович. Совсем скоро прозвенят последние звонки. В торжественных мероприятиях 23 мая примут участие девятиклассники и одиннадцатиклассники. В Мингорисполкоме рассказали, как пройдут мероприятия в Минске. Линейки начнутся в 10 утра, а в 12:30 выпускники возложат цветы к стеле «Минск. Город-герой». А в 5 вечера начнутся торжества в Минск-арене. Кстати, выпускные вечера 12 июня пройдут в новом формате. Торжественная часть начнется в 7 вечера и будет организована в учреждении образования, а с полуночи 4 комплекса столицы примут выпускников на культурно-развлекательную программу. Чижовка-арена, футбольный манеж, дворец спорта и спортивно-культурный центр Университета культуры и искусств. В БГУ сегодня пройдет педагогический форум. Абитуриенты смогут узнать о специфике обучения в ВУЗе, возможностях поступления без экзаменов. В этом году в БГУ будут зачислять абитуриентов без экзаменов по специальностям педагогического профиля, победителей областного этапа Республиканской олимпиады по учебным предметам, медалистов, выпускников педагогических и инженерных классов. Наша Ирина Шиманович не прошла квалификацию чемпионата Франции. В стартовом поединке на кортах Ролан-Гаррос она уступила латвийской теннисистке Семенистой. Ранее Александра Соснович победила американскую теннисистку Осигве. Первая ракетка планеты Арина Сабалинко стартует в столице Франции с 1/64 финала. Год назад она добралась до финального поединка Ролан-Гаррос.
1: Новости компаний.
0: В честь дня рождения сеть Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте Zika Buy и по телефону 8029-324-66-66.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске до 22, тепла в Бресте до 23, в Витебске и Могилеве до 29, в Гомеле до 27 и до 21 в Гродно. Кратковременные дожди в Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве.
1: Доброе утро.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме». «Рокс» на подъеме. Наши песни.
1: Просили ссылочку, вот, пожалуйста, это Радио Рокс, точное время 8 часов и 6 минут. Это утро продолжается с нами, лучшими ведущими в стране. Я Андрей Асимович.
2: И я Наташа Ладыгина. И сегодня у нас среда непростая, среда творческая, друзья. Надеюсь, что вы этот график наш уже давным-давно выучили, усвоили. И по средам, как только открываете глаза, а у вас вот тут на кровати наверняка какая-нибудь муза сидит, смотрит к вам в глаза и говорит, ну давай же потворим что-нибудь.
1: Хороший образ, мне он очень понравился. Да? Ну, мне кажется, гораздо проще. Вот есть у нас двустишие, которое нужно продолжить. Звучит оно так. Мой план на день был очень прост. Проснуться и трудиться. Ваша задача его продолжить так, чтобы было интересно.
2: Пожалуйста, вот тебе Оксана сделала, как ты просил. Мой план на день был очень прост. Проснуться и трудиться. Но без ведра густого кофе мотор не хочет заводиться.
1: Вот.
2: Ай, как здорово, Оксан. Браво.
1: Я думаю, что при помощи хороших эмоций заведем ваш мотор очень быстро. Ну, а вот Борис написал, мой план на день был очень прост, проснуться и трудиться, а у кота заботы ноль, наесться и на диване развалиться. Ну да, коты цари зверей, но что меня тревожит, коты цари всего скорей и сапиенсов тоже.
2: Ох,
1: вот такая ода негодования к тому, что кот остается дома, а тебе приходится топать на работу.
2: Интересная штука жизнь, да. Вот тут Клавдия уже включилась в наше творческое утро. Клавдия, и вам доброго утра. Мой план на день был очень прост. Проснуться и трудиться. Но что-то все пошло не так, и сон мой затянулся. Глаза открыть не в силах я, его решила досмотреть. А дальше? Пусть что будет. Коль в жизни все совсем не так, со сном... Что? Ну, а работа была бы я, найду себе другую. Так, Клавдия, где-то
1: это
2: по дороге к истине растеряли рифму.
1: Растрясли.
2: Но мысль понятна, работу другую решили искать, но, да, сон при этом хотелось бы все-таки досмотреть.
1: И вот Игорек продолжает двустишье. Мой план на день был очень прост, проснуться и трудиться, но для начала надо очень с утра похмелиться. Работаю довольно редко, а недовольно каждый день. И каждый день пою я песню. «Умчи меня, отсель олень».
2: Это все. Я беру это стихотворение.
1: Классика.
2: Я хочу это выучить наизусть и каждое утро начинать.
1: Игорек, спасибо за такой вклад в наш эфир.
2: Ой, ну улыбнули, прям настроение у меня поднялось. Друзья, что ж, мы двигаемся дальше. Ваши творения мы ждем на нашем вайбере. 699-102-1 с кодом 33. Наше утро только заваривается в творческом смысле.
1: Присылайте свои двустишья на нашу страницу ВКонтакте «Радио Рокс».
2: Скоро повешу пост, ну и звоните 8017-36 3 10 13.
0: Рокс на подъеме.

0: на подъеме.
1: Через 6 минут приглашаем, друзья, вас в студию Радио Рокс, потому что новости мы уже приготовили. Ваша задача будет отделить не настоящую новость от настоящих.
2: Да, друзья, звоните 8017-363-1013, ну а сервис Яндекс.Карты тоже приготовил для нас кое-какую информацию.
0: Дорожная обстановка.
2: 4 балла. Так оценивается ситуация на дорогах нашего любимого города. Сейчас детализируем.
1: 15 минут потеряете на улице Кидышко, улице Седых, Карбышева, Гамарника от Филимонова до Мирошниченко.
2: На 11 минут застрянете на Столетово, Академической, улице Сурганова от Филимонова до Куйбышева.
1: Скорость потока всего 19 км в час. Сейчас на Калиновского, улице Кидышко от Логойского тракта до Филимонова.
2: Ну и на 9 минут придется задержаться на проспекте газеты «Звезда» Янки Брыля от улицы Белецкого до Льва Сапеги.
1: Слушайте радио Рокс и будете знать о пробках все.

0: делаешь? Поймите, мужика.
1: Реклама. Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Автомобиль за 3 рубли? Худшей у дискаунтеры грошей. Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошей там накупляйте, автоды гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра кропка грошек кропка бай. Телефон плюс 375-44-788-80-26.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Верю, не верю.
1: Хоть хотите, приходите. Ну, знаешь, хотел сказать, хоть поверьте, хоть проверьте.
2: Вот все
1: именно
2: поняли.
1: Этим нужно заниматься прямо сейчас.
2: Сейчас будем проверять. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ой, как мы рады вам. Давайте познакомимся. Вас как зовут?
3: Светлана.
2: Светлана, меня зовут Хорошо. Наташа, рядом со мной Андрей. И у нас, Светлана, три новости. Мы сейчас безбожно будем вас сбивать с толку. Но ваша задача не сбиться с верного пути, слушать свой внутренний голос и включать креативную кнопку для мышления. Потому что новости у нас, ну, все так чуть-чуть, знаете, с прибабахом, как
1: ну,
2: и мы сами.
1: Ну, и не доверять
3: да,
1: полностью.
3: Да, я знаю, знаю.
2: Да? Ну, все, замечательно. Значит, сверили наши часы. 8.21. 21, надо говорить, наверное.
1: Было недавно,
2: хорошо,
1: да.
2: Хорошо, да. Хорошо, Свет, вот новость.

0: Номер один. Компания Xiaomi запатентовала и выпустила умное кольцо, которое бьет током владельца, если тот слишком долго скроллит ТикТок и соцсети. Ну, давно пора, я бы своему
1: вот так,
0: ребенку купила бы.
1: Святая цифровая инквизиция получается, да?
0: Как ты сказал красиво.
1: А вторая новость из России. Там ученые изобрели устройство для диагностики профессионального выгорания. Теперь его можно оценить. Вот так.
0: Хорошо. Ну и третья новость у нас тоже из России. Российский стилист организовал первую в историю фэшн-фотосессию, внимание, подо льдом Байкала. Теперь и там можно устраивать всякие фэшн-вечеринки.
1: Во что верите, расскажите.
2: Ну, не знаю, ну, третья вот новость интересная. Я бы сама на фотосессию съездила подо льдом.
1: Не испугались.
0: Смотрите, я вам расскажу, Света, на всякий случай вдруг придется закупить обмундирование. В общем, обычно дайверы, конечно, предпочитают плавать в гидрокостюмах, а не в пышных платьях. Но профессиональная спортсменка, некая Александра Гордеева, согласилась погрузиться в ледяную воду Байкала в нарядах от кутюр. Светлана, вы чувствуете? Тут и каблучки можно надеть.
1: Ох ты!
0: Да, чтобы поучаствовать в уникальной фотосессии. Имидж, стилист, фотограф, дизайнер и спортсменка репетировали съемку еще в Москве. Только когда все было отточено до совершенства, команда полетела на Байкал. Они взяли с собой коллекцию нарядов, выражавших настроение самого глубокого озера на планете. И, по словам организаторов, съемки важны для мировой фэшн-индустрии. Ну, в общем, как минимум, они показывают, что готовы люди ради красоты и моды вот так вот спуститься даже в недра Байкал.
2: Короче, шубку она не надевала, да?
0: Шубку, видимо, не. А
1: ни
0: хотя, если она изнутри, то вполне...
1: Термошубка какая-то.
0: Вполне возможно.
1: И под песню Николаева «Дельфин русалку полюбил». Вот это все дело происходит.
0: Я сейчас представила, это ужас прям какой-то.
2: Вот вы меня запутали.
1: Так, про выгорание и российских ученых, которые могут это выгорание диагностировать. Смотрите.
0: Это вторая новость.
1: Да. Глаза не зря называют зеркалом души, потому что в них посмотреть можно понять многое.
0: Посмотри в мои. У меня есть выгорание.
1: Ну, шкала еще не
0: сегодня
1: полна,
0: да,
1: но пока можно предварительный диагноз поставить. Ну, ученые из СПБГУ, это Санкт-Петербургский государственный университет, придумали аппарат, который выявляет признаки утомления, профвыгорания через анализ движения глаз.
0: Вот так.
1: Там специальный аппарат есть, он состоит из камеры регистратора, подставка для головы специальная есть, и компьютер со специальной программой. Все
0: значит,
1: специально,
0: я вот прям
1: видите?
0: Мысленно положила голову на эту подставку и уже сплю.
1: Вот, нет, спать не надо, глаза должны быть открыты, потому что техника записывает микродвижение глаз в режиме замедленной съемки, а потом уже алгоритм компьютера анализирует.
0: Ну и говорят, что новая разработка будет полезна сотрудникам предприятий, в том числе рабочим на опасных производствах.
1: Ага, вот. Для того, чтобы понять, на каком уровне находится...
0: И, кстати, предполагается, что этот аппарат поможет людям вовремя уходить на перерыв. Даже если обеденный перерыв это не наступил, но если ты подошел, свою муську туда засунул и сказали тебе, что все,
1: о,
0: у тебя уже...
1: На обед.
0: Ой, пора,
1: на
0: иди,
1: обед,
0: иди, да.
1: Да.
0: В общем, мне кажется, хороший аппарат.
1: Да.
0: Молодец, Андрей, хорошо придумал.
1: Это ты вслух сказала, да? Идем дальше.
0: Так, ну, хорошо. Путаю, сейчас еще первую новость вам распутаю. Давайте я вам про это умное кольцо расскажу. Значит, это кольцо действительно бьет током владельца, если он слишком долго сидит в соцсетях. О. Новинка недавно появилась на маркетплейсах. Цвет этого кольца можно выбрать. Он идеально подойдет людям, которые борются с цифровой зависимостью. Стоит это колечко ни много ни мало, если перевести на наши, на ихние зеленые, $220.
1: $220, $220 вольт кольцо. Вряд ли так, вряд ли.
2: Можно его купить, да?
0: Что-что?
2: На Озоне можно его купить.
1: Наверное, можно заказать.
0: Да, уже можно.
1: Если кого-то уж очень сильно не любите.
0: Ребята, если кто не хочет жениться, можно своей избраннице и такое колечко преподнести.
1: Ну, это пытки, конечно, уже. Ну что, три новости мы вам рассказали как на духу.
2: Ну, вы знаете что, вот меня уже заинтриговало умное кольцо, я бы себе такое купила.
0: Да?
1: А уже нашли человека, которому подарили бы, да, наверное?
0: Причем насильно. Догнала и подарила.
1: Зафиксировали на пальце, все.
0: Главное к стулу привязать, а руку оставить свободной. Так, Света, вот
2: а
0: наш человек.
2: А что там в Вайбере у вас?
0: Что там в Вайбере? Что в Вайбере? Смотрю, 1-1-1-1-1-2, 1-2.
2: Давайте на 1 и остановимся.
0: Что, прям все?
2: Давайте людям поверим.
0: Нашим людям, кстати, верить можно, но не в этой игре.
1: Тут, скорее всего, людям хотелось бы, чтобы было такое.
2: Давайте один, потому что
0: нет, подождите.
2: Я про умное кольцо что-то слышала.
0: Света.
2: Может, не в такой... Да.
0: Тут самое главное, Андрей магическим сейчас своим голосом будет считать до трех, а вы в это время достигните, пожалуйста, своего пика внутреннего, еще раз хорошо подумайте и сделайте правильный выбор.
1: Поехали. 1, 2, 2.5, 3. Новость номер...
2: 1.
1: Ах, какая уверенная.
0: Ах, как ее не сбить с толку, а? Это Светлана, а?
1: Дуем.
0: Пришла? Дуем? Еще как?
2: Я знала, что вы обманете.
0: Ну, что вы себе думаете? Ну, счет 3-0.
1: В вашем случае не получилось обмануть. Вот так вот.
0: Ладно, Свет, передавайте привет. А мы поплачем пока.
2: Ну, передаю всем привет. Мы вообще тут сидим, приехали на экзамен. Я вот... Говорю всем, учиться никогда не поздно.
0: Ну, подождите, а где вы учитесь, Светлана?
2: В индустриально-педагогическом колледже.
0: И какой экзамен сегодня сдаете?
3: Что у нас сегодня, Оля, какой?
0: О, она пришла на экзамен.
1: Настоящие студенты, да?
2: Ну, хорошо, что есть помоложе, вспоминает, мне помогает.
0: Слушайте, ну, вы выучите, пожалуйста, имя и фамилию педагога, имя, отчество и цвет книги хотя бы ответьте. Это уже на тройку.
1: И халява приди, это хороший метод сдать экзамен.
0: Девчонки, вам удачи, приходите еще, Светлана. Вот уж приехали, так приехали. Ну, во всяком случае, на всю страну экзамен сдали сегодня в нашем «Верю-не верю» рубрике. На отлично. Браво, спасибо.
4: На подъеме. Рокс.

надо лишних слов, почти не надо лишних взглядов, чтобы почувствовать тепло. И в мире нет таких проверенных весов, что посчитают нам до грамма заботу, нежность и любовь. Свеча горит, бокал налит, уже готов

не закончим. Про нас с тобой ответов можно не искать. Мы слишком сильно растворились, чтоб между строчек прочитать. Огонь и лед учились медленно любить, и никогда мы не узнаем, как эту сказку объяснить. Свеча горит, бокал налит, уже готов волшебный ужин.

0: мы его и не закончим.
1: Доброе утро, в студии Людмила Климович. Метрополитен назвал станции с наибольшим пассажиропотоком за прошлый год. Лидером стала Каменная Горка, которую посетили более 19 миллионов человек. На втором месте станция Уручье, более 16 миллионов. Замыкает тройку площадь Ленина, более 15 миллионов пассажиров. Маршруты общественного транспорта на проспекте Победителей в Минске изменят в эту субботу из-за полумарафона. Будут перекрыты некоторые участки дорог. Как сообщает Билд, с 6 утра до 13.30 будет перекрыта часть улицы Ратомской. До полудня предполагается перекрытие нечетной стороны проспекта Победителей от МКАД до Нарочанской. В Минске, как всегда, работают мобильные датчики контроля скорости. Сегодня на проспектах Независимости, Партизанском, Дзержинского, Жукова, на улицах Притыцкого, Денисовской, Радиальной, Орловской, Тимирязева, Аэродромной и на МКАД. Подробности этих и другие новости в начале часа.
2: Погода.
1: Белгидромет обещает сегодня в Минске до 22 тепла, в Бресте до 23, в Витебске и Могилеве до 29, в Гомеле до 27 и до 21 в Гродно. Кратковременные дожди в Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве.

0: На подъеме. Рокс.
1: В Российской империи квас входил в госпитальный стандарт и был обязательной частью рациона в больницах. В том числе квас был эффективен еще и от цинги. Продолжаем рассказывать интересные факты про квас.
2: Все про все.
3: В 19 веке в крупных городах, особенно в Петербурге, шли настоящие квасные войны, друзья. Производители кваса жестко разделялись и враждовали между собой. Например, были яблочники и грушники, и те, кто торговал только ячменным квасом. Переходить из одной категории в другую или смешивать ассортимент было не принято. Иногда происходили даже массовые драки за территорию, на которой работали квасники.
1: Вот так непросто все. Ну а самым статусным считался красный, то есть ржаной квас. Самым дешевым был, кстати, белый квас, который делали не на хлебе, а на смеси солода и муки. И белый квас был кислым, а красный, наоборот, сладким.
3: Ну а совсем скоро мы расскажем, как квасу придавали карамельный вкус и чем этот напиток помогал в тушении пожара. В следующем часе обязательно продолжим, поэтому оставайтесь на Радио Рокс.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Bell Автомаркет.
0: Продажа авто.
1: Bell Автомаркет.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Автомаркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. BellAutomarket.bel. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
5: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день. Сильная техника требует сильных фильтров. «Агрофильтр» – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоя. Экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр. Сила в каждой детали.
6: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
7: Радио Рокс.

0: Дорожная обстановка.
1: Возвращаемся на дороги столицы и рассказываем о том, что там происходит. 5 баллов в Минске. Движение плотное.
2: Да, на МКАД от улицы Притыцкого до Каменной Горки скорость потока 24 км в час.
1: 9 минут потеряете, и скорость потока всего 8 км в час на Якуба-Колоса от Белинского до улицы Сурганова.
2: Неспешно двигается улица Ванеева от реки Свислыч, особенно до проспекта Рокоссовского.
1: На проспекте Пушкина от Адоевского до Притыцкого 7 минут потеряете, и скорость потока 7 км в час.
2: На 5 минут застрянете на Долгобродской от Уральского до Ботанической, столько же проведете на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной, ну и на проспекте Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы время проезда 7 минут.
0: На подъеме. Рокс.
1: Не знаю, друзья, какое у вас сегодня настроение, но буквально через пару минут станет позитивное и юмористическое.
0: Хохмачи!
2: Вот никогда не знаешь, чего от тебя ожидать, честное слово. Так и сейчас сижу и жду. Ну, что ж на этот раз ты нам предложишь в качестве начала шутки?
1: Ну вот, пожалуйста, период дач, да? А дачники не любят больше всего, наверное, вредителей садовых.
2: Откуда
1: да, это
2: ты знаешь? У тебя же дачи нету, ну, ты все понаслышке.
1: Я теоретик дачи, понимаешь?
2: Дачник-теоретик в эфире.
1: Несколько трудов написал по этому.
2: Ну-ну, давай, посмеши нас.
1: Шутка такая. Валера получил прозвище гусеница, потому что...
2: Ну почему именно Валера? Ну скажи.
1: Ну имя такое приятное. Вот, люблю людей с таким именем.
2: Ну хорошо, Валера получил прозвище гусеница.
1: Потому что?
2: Потому что был рожден ползать по пятницам, например.
1: Слушай, закидываем удочку в пятницу, но пока мы в среде, друзья.
2: А на гусеницу рыб ловят, нет?
1: Вот это надо к зарядным рыбакам вопрос задать.
2: Клюет на гусеницу или... Наверное, клюет.
1: На Сникерс клюет у профессионального рыбака. Ничего страшного.
2: Ну хорошо. Друзья, как вы дошутите начало этой шутки? Свои шутки присылайте нам на Viber 699-102.1 с кодом 33. В конце этого часа, это буквально через минут, наверное, 7-8, мы выйдем в эфир и почитаем ваши самые веселые шутки и отыщем среди вас самого крутого хохмача среды. Правильно?
1: Все верно. Да. Валера получил прозвище «Гусеница», потому что...
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками.
4: Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
5: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
6: МТ-банк. Радио «Рокс».

0: Хохмачи.
1: Хорошая композиция, как подводочка к нашей рубрике «Хохмачи». Продолжаем шутку, напоминаю, сегодня. Шутка такая. Валера получил прозвище «Гусеница», потому что...
2: Потому что по молодости спер гусеницу с колхозного трактора. Так пошутил Петр.
1: Какой сильный парень, я тебе скажу.
2: Здорово.
1: Саша с нами. Валера получил прозвище «Гусеница», а потом прозвище «Колорадский жук».
2: Нет, потому что...
1: А, потому что прозвище «Колорадский жук» было занято соседом. Вот так
2: вот. Мила пошутила, а я думаю, пишет она, Валера получил прозвище «Гусеница», потому что любил курить кальянчик и сидеть на грибах.
1: А, вот так Алиса вот. В стране чудес,
2: точно,
1: отсылочка сюда.
2: Да.
1: Наталья, Валера получил прозвище «Гусеница», потому что на закусь сожрал всю капусту. Надеюсь, свою капусту. Хотя вряд ли, если гусеница.
2: Так, Андрей пошутил, Валера получил прозвище «Гусеница», потому что скрестил гуся с синицей. Гусеница! Как здорово! Здорово, Андрюша, игра слов.
1: Прорыв в науке, я
2: Супер.
1: Тебе скажу. А, Артем, Валера получил прозвище «Гусеница», потому что в дождливую погоду любит копаться в огороде.
2: Многие дачники тоже гусеницы.
1: Многие из нас Валера, многие гусеницы.
2: Точно. Кстати, нам написал Валера. Валера. Спасибо. Валера получил прозвище «Гусеница», потому что перепахивал грядки, словно трактор. Валера не понаслышке знает. У Валера, видать, дача хорошая.
1: А вот Таня считает, что Валера получил прозвище «Гусеница», потому что после зарплаты сразу впадает в кокон и ни с кем не выходит на связь.
2: Да, многие так
1: делают. Экономит, наверное.
2: Наверное. Зина с нами. Валера получил прозвище «Гусеница», потому что все время ползал по капустным грядкам и мечтал стать бабочкой.
1: Ну, Валера бабочка – это хуже, чем гусеница. А Сергей считает, что Валера получил прозвище «Гусеница», потому что его намотало на бульдозер.
2: Хорошо.
1: Черный юмор тоже юмор.
2: Да. Петр с нами. Валера получил прозвище «Гусеница», потому что хотел своей жены куколку сделать.
1: А.
2: Петр, элегантно.
1: Всем и гусеница да. немножечко. А Ирина считает, что потому что был рожден ползать по пятницам и по понедельникам находиться в коконе.
2: Ага,
1: вот такая
2: понятно.
1: Вот.
2: Мила пошутила. Валера получил прозвище «Гусеница», потому что играл в танчики.
1: А.
2: Ну, многие из нас, да.
1: Гусеница танкость тут фигурирует. А вот Анна, потому что жена посадила на вегетарианскую салатную диету. Вот поэтому Валера и гусеница.
2: Примерно так. Оля пошутила. Валера получил прозвище «Гусеница», потому что фигурка и походка один в один.
1: А знаешь, когда люди такую маленькую одежду на себя натягивают, думая, что они худые, вот и получается, что гусеница.
2: Я вот думаю, слушай, гусеница по пятницам вечером. Вот она ведь думает, с какой ноги пойти.
1: А думает ли она вообще?
2: Вообще кошмар какой-то.
1: А вот Миша считает, что Валера получил прозвище «Гусеница» после того, как стая уток гонялась за ним по пруду.
2: А вот Алла пошутила. Валера получил прозвище «Гусеница», потому что любил молодых и зеленых.
1: Ох, за вас, молодых, за вас, зеленых и за вас, шутников, сегодня мы рады,
2: друзья.
1: Ну,
2: мне очень понравилась шутка от Наташи, потому что на закусь сожрал всю капусту.
1: Шикарно.
2: Да.
1: Почему-то мне запомнилась шутка про то, что его намотало на бульдозер.
2: Серега, браво! Ну и Петр, потому что спер гусеницу с колхозного трактора. Ребята, аплодируем всем. Так или иначе, настроение поднялось еще выше, а значит, наше утро заиграло новыми красками. Встречаемся с вами уже в следующем часе, где продолжим в нашей творческой среде вот это двустишие.
1: Мой план на день был очень прост. Проснуться и трудиться.
3: На подъеме. Рокс.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 9 утра.

0: Доброе утро, в студии Людмила Климович. Осторожно, мошенники. За последние сутки в милицию поступило около 500 сообщений о звонках телефонных мошенников, сообщает Ньюсбай. Большую часть преступлений удалось предотвратить. Схема злоумышленников не нова. Они звонят и пишут жертвам от имени должностных лиц, узнают данные банковских карт, либо вынуждают граждан взять кредит. Придумывают аферисты и новые способы. Один из них – перерасчет пенсии как предлог для обмана. Будьте внимательны и осторожны. Маршруты общественного транспорта на проспекте Победителей в Минске изменят в эту субботу из-за полумарафона «One Run Belarus». Будут перекрыты некоторые участки дорог. С 6 часов до 13.30 будет перекрыта часть улицы Ратомской. С 8.45 до полудня предполагается перекрытие нечетной стороны проспекта Победителей от МКАД до Нарочанской. Время ограничения движения в процессе мероприятия может меняться. ГАИ с 25 мая по 5 июня проведет акцию «Внимание, дети!» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма летом. Уже в эту субботу в школах страны прозвенят последние звонки. Дети уйдут на каникулы. В Минске линейки начнутся в 10 утра. Метрополитен назвал станции с наибольшим пассажиропотоком за прошлый год. Лидером стала Каменная Горка, которую посетили более 19 миллионов человек. На втором месте Уручье – более 16 миллионов. Далее площадь Ленина – более 15 миллионов пассажиров. Станции площадь Якуба Колоса и Могилевская посетили более 12,5 миллионов человек. Сборная Беларуси по пляжному футболу сыграет сегодня с турками на старте Евролиги. Матч в Испании начнется в 5 вечера. Завтра во втором туре беларусы будут соперничать с чехами, а 22 мая завершат предварительный этап поединком с португальцами.
1: Новости компаний.
0: Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на Царская Б или по телефону плюс 375 29 716 44 44.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске до 22 тепла, в Бресте до 23, в Витебске и Могилеве до 29, в Гомеле до 27 и до 21 в Гродно. Кратковременные дожди в Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве.
1: Доброе утро. Радио «Рокс».
2: Когда-то бегал пацаном за той девчонкой, что влюблена была безумно в эскимо.

0: Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу на подъеме.
1: Неважно, сколько лет и в каком городе вы живете, присоединяйтесь, друзья, к нашему рок-свайбу. 9 часов и 7 минут. Мы продолжаем утреннее шоу. Меня зовут Андрей Асимович.
2: Я по-прежнему Наташа Ладыгина. И сегодня к продолжению, в творческой среде мы предложили вам вот это двустишие.
1: Мой план на день был очень прост. Проснуться и трудиться.
2: Галина продолжает. И тут услышала я тост. В любви, чтобы забыться, мой милый кофе предложил со свежей клубникой. Ох, как же он меня любил и тешился моей улыбкой. Клубника, улыбка, рифмы такие интересные. Галин, большое спасибо. Очень романтично.
1: А вот Любовь Кулиева написала нам, по моему мнению, шедевр. Смотри.
2: Ну-ка.
1: Мой план на день был очень прост. Проснуться и трудиться. Но поэтичная среда обязывает не забыться. А помнить о друзьях своих, что все чуть-чуть мы поэты. Делиться мы стихами можем и сочинять куплеты. И всей веселой рок с семьей мы и споем, и спляшем. Пусть поэтичная среда сердца объединяет наши. Ты посмотри, какой
2: ну
1: слог.
2: Чудесно.
1: А?
2: Так, вот тут к нам в гости заглянул Валерий.
1: Так.
2: Когда приходят мужчины с поэзией, я прям вся во внимании. Посмотрим, что получилось. Итак, что, как начало?
1: Мой план на день был очень прост. Проснуться и трудиться.
2: Спасибо. Вложить куда-то деньги в рост. А вечером напиться. Ну, что-то все пошло не так. Во-первых, не проснулся. Во сне в нос прилетел кулак, и мир перевернулся. Теперь я вдруг арабский шейх какие-то. Какие тут заботы? Духов в гарема чудный шлейф. Есть поле для работы. Уж сброшен атласный халат. Пора за дело браться
1: так
2: смело. И разбегаются глаза, чтобы найти прекраснейшее тело. Валера, что вы делаете?
1: Это эротика
2: легкая.
1: Ну что
2: ж, приступим, помолясь. И предварительно вина. Вдруг прилетает сбоку хрясь, а надо мной стоит жена. Валерий, вы теперь мой любимый писатель и поэт. Спасибо вам большое. Пожалуйста, вторую серию нам напишите.
1: Ах, эти грезы, грезы. В общем, видишь, слушатели в разных жанрах
2: пишут. Великолепный век, видимо, Валерий посмотрел.
1: Возможно,
2: хороший сериал.
1: Спасибо вам за творческое разнообразие. В том же духе и продолжайте.
0: Рокс на подъеме.

0: на подъеме.
1: Ну и, конечно, хочется привлечь всех к нам в Радио Рокс кинотеатр, где сегодня будем смотреть замечательную французскую комедию.
2: Комедия сегодня?
1: Да, фильм известен всем. Это целая трилогия.
2: Пьер Ришар в главной роли?
1: А вот и нет. Жан Рено в главной роли. И фильм называется «Пришельцы». Такая комедия и с элементами фэнтези. В общем, многие в детстве любили это кино, восхищались им. И не зря, потому что первый фильм франшизы стал самым кассовым релизом проката в 93-м году и собрал 98 миллионов долларов по делу, я вам
2: Здорово.
1: Скажу.
2: Друзья, ну, абсолютно бесплатно приходите к нам, поиграем, получим удовольствие. 8017-363-1013.
0: Дорожная обстановка.
1: Возвращаемся на столичные дороги. Три балла.
2: Ты говоришь, как какой-то вот точно дорожный рабочий.
1: Ну, правильно. Жилетку же я не зря напялил на себя.
2: Прямо
1: надо
2: вот
1: как-то
2: палочкой
1: оправдывать.
2: Да?
1: Палочкой волшебной. Могу сказать,
2: хорошо,
1: что мы пробки развели. И три балла местами затруднения. Это небольшая беда.
2: Это точно. На проспекте Пушкина от улицы Адоевского до Притыцкого придется простоять 9 минут. На 2 минутки меньше простоите на проспекте Независимости от улицы Янки Купалы до Комсомольской улицы. На 5 минут можно задержаться на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной, ну и на каких-то 4 минутки застрянете на улице Якуба Колоса от Белинского до Богдана Хмельницкого.
1: Слушайте Радио Рок, с нами любая дорога веселее.
0: Наши песни.

0: Ти-ти-ти.
1: Реклама.
2: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Белл Автомаркет.
4: Продажа авто.
3: Белл Автомаркет.
4: Срочный выкуп.
3: Белл Автомаркет.

0: Зарегистрируй его на сайте coca-cola-defizpromo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-defizpromo.by и по телефону плюс 375-29-608-1949.
1: Готовьте с удовольствием! На 21 век Бай скидки до 50% на посуду по 24 мая. Сковорода «Виктория Престиж» диаметр 24 сантиметра, всего 34,90. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа Бай.
5: Радио Рокс.

0: про кино.
1: Возвращаемся в наш кинотеатр. Напоминаю, сегодня французская фэнтезийная комедия «Пришельцы». Кристиан Клавье и Жан Рено сыграли... Жан Рено сыграл дворянина, а Клавье его малообразованного, пахучего, плохо слугу, которые попадают вот волшебным образом в наш современный мир. И вот интересная ситуация, когда средневековый человек со своими нравами и суждениями видит вот эти все достижения современного человечества и как он на них реагирует.
2: Да, у нас уже кто-то

0: в гостях появился. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Давайте знакомиться. Как зовут вас?
2: Мила.
1: Мила.
0: Очень
1: прекрасное
0: приятно.
1: Имя. Мила,
2: очень
1: вы...
2: мило.
1: Да, это очень мило. Хороший каламбур. Ну, а скажите, вы смотрели фильм «Пришельцы»?
2: Наверное, нет.
1: А, обязательно хотя посмотрите.
2: Подождите.
1: Скорее всего, все мы его видели.
0: Ну, просто
1: возможно,
0: не очень хорошо да, помним. Давновато было, видимо.
2: Давно, это... давно, да. Это старый фильм.
1: Да, там целых три части есть по да. франшизе, поэтому что-то точно довидели. У меня для вас 5 вопросов. Мила, по 2 варианта ответа на каждый. Если ответить на большинство вопросов, объявим вас победительницей. Готовы?
0: Лично я болею за вас. Поехали!
1: Да. Первый вопрос. Кем слуга Жакуй назвал почтальона на машине, когда впервые увидел его в 20 веке? Он обозвал почтальона сарацином или имбецилом?
2: Сарацином?
1: Сарацином, да. Потому что там цвет кожи был соответствующий, да и форма предрасполагала то, что это какой-то чужак. Второй вопрос. Что Жакуй нашел в холодильнике и посчитал это величайшим сокровищем современности? Это были кубики льда или ливерная колбаса?
2: Похоже на кубики льда.
1: Да, он ими восхищался.
0: Скорее всего, да.
1: Как драгоценности из холодильника доставал и прям молиться
0: ну,
1: там начинал около
0: них. Ну, в детстве тоже так делали, только еще бусы пытались с них
1: сделать. Вот, вот. Кто-то, каждый из нас в душе Жакуй. Третий вопрос. Какой ингредиент забыл добавить старый волшебник в зелье, из-за чего герои попали не в то время? Он забыл добавить зуб грешника или перепелиные яйца?
2: Наверное, там что-то про грешника. Вот это вот. Похоже на этот ингредиент.
1: А вот и нет. Перепелиные яйца. Из-за да, них они попали быть. В 20 век.
0: Я, кстати, тоже хотела сказать про них.
1: Так, четвертый вопрос. Идем дальше. Что граф Годфруа в исполнении Жана Руно сделал с телевизором, когда впервые увидел в нем человека? Он спросил, не тесно ли тебе, бедняга, в ящике? Или решил, что это тюрьма для скверных гномов?
0: Мило.
2: Я думаю, что он спросил все-таки...
1: Бедолагу.
2: В ящике, да.
1: Точно.
0: Я бы тоже выбрала
1: точно,
0: ответ,
1: он да? разговаривал с телевизором и жалел тех, кто находится в нем.
0: А кто из нас не разговаривал с телевизором, правильно?
1: Каждый мужик. Каждый день, да? Разговаривает с каждым футболистом нашей сборной во время матча. Ну и последний вопрос. Почему Жакуй решил, что Беатрис святая? Потому что она умела включать свет щелчком пальца или потому что она выжила после того, как съела йогурт?
2: Похоже на эту волшебную магию при включении света.
0: 100%.
1: Верно! Стоп-игра! 5 вопросов.
0: 5 ответов.
1: Шикарно.
0: Да. Мила, вы просто сегодня ну, вот украшение нашего эфира. Держите микрофон, передавайте приветы. У вас минута славы.
2: Хорошо, передаю привет всем своим коллегам сегодняшним утром. Желаем позитивного настроения, хорошего дня. Вот так вот.
1: Прекрасно.
0: Ну, здорово.
1: Прекрасно.
0: Спасибо большое. Обещайте, что к нам еще заглянете в гости как-нибудь.
2: Обещаю.
0: Ну все. Договор... Очень приятно было познакомиться. Вам хорошего
2: такие
0: дня. Счастливо.
2: Очень приятно с вами общаться.
0: Спасибо
1: отлично.
0: Большое.
1: Отлично. Дарим вам позитив. Да.
0: Да. А я, Андрей, думаю, знаешь, вот всю викторину я сидела и думала, ну почему? Почему тебя не зовут Жакуй? Знаешь, как бы мне весело работать.
1: Ты бы посмотрела на Жакуя и подумала, что не надо.
0: Ну можно я иногда хотя бы тебя так буду называть?
1: Ой, зови меня как хочешь.
0: Хорошо.
1: Главное, чтобы ты была счастлива.
3: На подъеме. Рокс.

0: Доброе утро, в студии Людмила Климович. В Беларуси стартовала благотворительная акция по добровольной сдаче крови, сообщает ОНТ. Кровь сдают в больницах и в мобильных комплексах. Принять участие в этом может любой человек от 18 до 60 лет без нарушений по здоровью. Сдать кровь можно до 12 июня. Дожди и грозы. Сегодня местами по Беларуси в отдельных районах по востоку будет до плюс 30. МЧС предупреждает, грозы могут стать причиной природных пожаров, возгораний в зданиях. Среди факторов опасности – повреждения линий связи и электропередач, отключение электроэнергии. А в Минске продолжают наносить дорожную разметку. Сегодня на двух участках – на улицах Беды и Лынькова. ГАИ рекомендует учитывать эту информацию. Подробности этих и другие новости в начале часа.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске до 22 тепла, в Бресте до 23, в Витебске и Могилеве до 29, в Гомеле до 27 и до 21 в Гродно. Кратковременные дожди в Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве.

0: на подъеме.
1: В старину квас ели, а не пили, так как он был сытным. Существовал сорт кваса, который называли кислые щи. Кстати, он был настолько густым, что его действительно можно было есть ложкой. Продолжаем рассказывать интересные факты про квас.
2: Все про все.
3: Чтобы придать квасу особый карамельный привкус и копченый аромат, опытные производители опускали в сусло раскаленную до красна железную гирю или прут. Это считалось секретной технологией, которую берегли от конкурентов.
1: Ну а самое необычное применение кваса – противопожарное. В старину верили, что пожар, вызванный ударом молнии, нельзя тушить водой, только молоком или квасом. Ну а если кваса не хватало, то в огонь бросали обруч от квасной катки, считая это сакральным оберегом.
0: На подъеме.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: 1 июня в Витебске. Объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские. На улицах Кирова, 6, Ленина, 28 и Терешковой, 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-27-88. Сайт lotus-vitebsk.by.
3: Маларита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Малорите, 23 и 24 мая в Каменце.
4: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская область филармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
5: Радио «Рокс».

0: Радио «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Мой сын, мой лучший друг, моя награда. Не торопись взрослеть не по годам, ведь первые огни мужского взгляда.

0: Дорожная обстановка.
1: Сервис Яндекс.Карты говорит нам о том, что загруженность минских дорог оценивается в 3 балла. Местами есть затруднения. Скорость потока всего 7 км в час на проспекте Независимости от Янки Купалы до Комсомольской
2: улицы. На Долгобродской от Уральской до Ботанической придется застрять на 4 минутки. На 6 минут остановитесь на Долгиновском от Орловской до Пригородной.
1: И те же 6 минут потеряете на Одинцово от Скрипникова до Якубовского.
2: Оставайтесь с нами на Радио Рокс, друзья. С нами любое утро. Доброе.
0: Пароль.
2: О!
1: Доброе утро, определенно.
2: Здрасте.
1: Сегодня у меня,
2: Наташа. А кто сегодня отгадывает?
1: А ты отгадываешь, конечно.
2: А я люблю. Все, друзья, я надеюсь, что вы обязательно меня спасете.
1: Наташа любит и надеется, а мы слушаем слово пароль.
3: Пароль кипяток.
1: О, хорошее слово. Я думаю, трудностей не возникнет. Помогайте, друзья. Не сидите без дела. Вайбер 699-1021 с кодом 33 для ваших подсказок. Ну и телефонный номер городской 8017-363-1013 для ваших подсказок устных. Звоните в студию и спасайте Наташу. Наташ, возвращайся. Слово-пароль мы услышали. Угу. Я думаю, быстро отгадаешь, но в зависимости от того, насколько быстро дозвонятся и среагируют наши слушатели. Для всех напоминаю, что слово-пароль в эфире ни в коем случае не называем.
2: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
4: Здравствуйте. Земляков Владимир.
2: Очень подождите, приятно. Владимир, я снова встану. Спасибо. Давайте.
4: Не, присядьте.
2: Я не могу, я когда слышу ваш голос, я сразу хочу по стойке смирно стоять.
4: Тогда пар.
2: Пар?
1: Пар.
2: Пар.
4: Пар. Пар.
2: Но это кастрюля? Нет?
1: Это близко.
2: Да?
1: Это близко.
2: Я думаю...
1: Владимир, спасибо вам за такую точечную адресную подсказку.
2: Спасибо большое. Так.
1: Кастрюля. Кастрюля и пар у нас есть.
2: Пар. Конденсат, наверное. Ладно, дайте мне еще одну подсказку.
1: Что ты сказала?
2: Конденсат нет?
1: Конденсат мог бы быть,
2: но нет,
1: конечно, нет.
2: Ой,
1: ты актер, права.
2: Актер
1: ты
2: сидит права. Рядом со мной, все время меня путает, запутывает.
1: Нет, я не путаю тебя, я питаю в тебе надежду. Надежду, что кто-то к нам прямо сейчас дозвонится, и эта надежда оправдана. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Как зовут вас?
5: Анна.
2: Анна, очень приятно. Дайте подсказку.
5: Был пар, а сейчас я скажу вар.
2: Вар.
1: Вар.
2: Вар.
1: Есть такая система футбольная под названием ВАР, которая определяет нарушение.
2: Так, ВАР. А это я, слушайте, может, это пароварка, нет?
1: Пароварка, хорошо.
2: ВАР и ВАР.
1: А знаешь, там есть все. Вот да. Есть слово пароль в этой штуке.
2: Ах, все, я поняла. Значит, это. Да. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: А вас как зовут?
4: Меня зовут Сергей.
2: Так.
4: Ожог.
1: Ожог! Да, и с этой стороны можно заходить.
2: Ну, может, это мультиварка, нет?
1: Нет, не мультиварка.
2: Мультиварка.
1: Мне нравятся истории, когда самое простейшее слово.
2: Все, я так. Все, Сережа, спасибо. Мне так нравится,
1: на
2: что мужчины приходят
1: спасать. На какие-то мысли тебя натолкнули,
2: меня.
1: Да?
2: Да.
1: Наши
2: дайте
1: подсказки.
2: Еще одну подсказочку, ребят.
1: Вот она, наверное, будет
2: все,
1: решающей.
2: Я прям вот думаю, что сейчас я скажу. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Как зовут вас?
6: Валентина.
2: Валентина.
1: Вода.
2: Вода. Я думаю, что это кипение.
1: Давай так, кипяток, наше
2: ну,
1: слово,
2: кипяток,
1: кипение,
2: да.
1: Кипяток. Можно считать, что это победа.
2: А вот смотри, как важно, даже звукорежиссер Паша раньше времени чуточку решил отпраздновать со мной победу. Вот как помогали.
1: Рад
2: ребят,
1: за
2: представляете,
1: тебя,
2: какой я счастливый человек? Все хотят спасти, а? Ну это же радость. Спасибо.
0: Пароль.

0: Реклама.
1: Автомобіль за 3 рублі? Худшей у дискаунтеры грошей. Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль. 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, а у тут и гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра кропка грошек кропка бай. Телефон плюс 375 44 788 80 26.
0: Радио «Рокс».

0: на подъеме.
1: Продолжается наша творческая среда. Предложили вам продолжение вот это двустишье. Мой план на день был очень прост. Проснуться и трудиться.
2: И вот Наташа продолжает. Ну, лень сказала, полежи, успеешь пробудиться. Зачем на пенсии спешить? Ты только начинаешь жить. Друзья тебя ждут и подруги. Кружки, поездки, буги-вуги. Нам не пристало унывать. Скорее освободи кровать. Ай, Наталья, прекрасно. Прекрасно, молодец, браво.
1: Галина Буевич включается в нашу творческую среду и продолжает. Мой план на день был очень прост, проснуться и трудиться. Потом подумал, что я идиот, и планом не случилось сбыться. Решил с утра отдохнуть, попить чайку, в смартфоне покопаться, в бассейн на 3 часа нырнуть, до ночи жить и улыбаться. Ну и кому какое дело, что мне работать надоело? Не нравятся мне всякие работы, возьму кредит, а отдавать поможет кто-то.
2: Ага, вот так вот.
1: Вот такая логика.
2: Ну, слушай, ну иногда можно. Так и надо, а? Надейся на
1: Бога,
2: надейся.
1: Думай о себе хорошем.
2: Да, сам не плашай, бабушка так учила. Ну, иногда, может быть, надо и безрассудные поступки делать. Я так иногда делаю.
1: Вот, молодец, похвасталась.
2: Другой вопрос, что потом не могу себя укусить за локоть.
1: А я знаю, что делает Владимир Макаренко. Коротко продолжает. Смотри, мой план на день был очень прост. Проснуться и трудиться. Но быть моделью не судьба. Лицо как ягодица.
2: Ой, ёшки-модель.
1: Ягодица младенца гладкая.
2: Вот краткость, сестра таланта. Едвига, смотри, что накропала. Мой план на день был очень прост, проснуться и трудиться. Но недоделанный вчерашний хвост сказал, нет, дружок, так не годится. Гора посуды грязной на столе, носки и майки просят, убери. Так здорово ты погулял вчера, так сейчас все на раз, два, три, собери. Зарядку сделай, душ прими, взбодрись. И кошку приласкай, накорми, не кричи ей громко, кыш и брысь. Так, когда придешь в себя, почувствуешь себя ты человеком, тогда спокойно отправляйся на работу, тебя любимые сотрудники там ждут, приятные минуты и заботы.
1: Вот такая вот история. Даже брови у меня полезли выше обычного.
2: Спасибо, прям вот информация к размышлению. Ну, хороший план, да, неплохо. На часах 9:57, а это значит, что, друзья, нам пора вас ненадолго оставить. Встретимся уже в следующем часе после выпуска новостей.
0: На подъеме.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 10 утра.

0: Доброе утро, в студии Людмила Климович. Учебный год подходит к концу. Последние звонки в столичных школах прозвучат 23 мая. Линейки стартуют в 10 утра. В половине первого все выпускники примут участие в церемонии возложения цветов к стеле «Минск. Город-герой». Главное городское мероприятие развернется на площадке Минск-арены в 5 вечера. Праздник объединит более 13 тысяч 11-классников. Дожди и грозы ожидаются сегодня местами по Беларуси. В отдельных районах по востоку будет до плюс 30. МЧС предупреждает, грозы могут стать причиной природных пожаров, возгораний в зданиях. Среди факторов опасности – повреждения линий связи и электропередач, отключение электроэнергии в населенных пунктах. В Беларуси стартовала благотворительная акция по добровольной сдаче крови, сообщает ОНТ. Кровь сдают в больницах и в мобильных комплексах. Принять участие в этом может любой здоровый человек от 18 до 60 лет. Сдать кровь можно до 12 июня. К слову, благодаря одной донации можно спасти до 3 человек. В Беларуси отмечают Всемирный день метрологии. При содействии этих специалистов ведется работа в самых различных сферах, от учета количества энергии и топлива до проведения финансовых операций. По итогам пятилетки белорусскими метрологами было создано 7 новых национальных эталонов и 1 эталонный комплекс. Еще об одном. Футболисты Батыя Минского «Динамо» сегодня завершат 8-й тур чемпионата Беларуси. Игра начнется в 20:30.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске до 22 тепла, в Бресте до 23, в Витебске и Могилеве до 29, в Гомеле до 27 и до 21 в Гродно. Кратковременные дожди в Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве.
1: Доброе утро. Радио «Рокс».

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: 10:06, точно столичное, друзья, вы на Радио Рокс, это утреннее шоу «На подъеме», а в студии для вас по-прежнему работаем мы, веселые ведущие, я Наташа Ладыгина.
2: И я Андрей Асимович.
1: Ну, давай же передадим что-нибудь.
2: Давай, передаем приветы всем тем, кто сейчас едет по дорогам нашей страны.
1: Молодец, а хотелось бы еще вам пирожков с капустой передать, ребят, ну не можем.
2: Капусты не напасемся, столько вас.
1: Точно, поделиться можем только своим настроением. Хорошего дня вам и спасибо за то, что вы с нами. Ну, а наша творческая среда продолжается. Сегодня начало двустишия звучит вот так. Мой план на день был очень прост. Проснуться и трудиться.
2: Да, и вот Ирина Давидович о своих планах конкретно в рамках нашего двустишья рассказывает.
1: Ну-ка.
2: Мой план на день был очень прост. Проснуться и трудиться. Сварить еду, помыть посуду, ну и самой помыться. А дальше в магазине по полной нагрузиться, затарить холодильник и два окна помыть, потом уж чай попить, немножко полениться, иначе можно и перегрузиться. Трудиться надо в меру сил, чтоб не пришлось впоследствии лечиться. Золотые слова,
1: вот
2: Ирина.
1: Вот самое на сегодняшний момент вот здоровская
2: полезная
1: мысль.
2: Можно
1: полезная,
2: сказать.
1: Да. Смотри, Денис присоединяется к нашей творческой среде. И вот что получилось у него. Мой план на день был очень прост. Проснуться и трудиться. Хотел поймать удачу хвост, чтобы порхать, как птица. Но силы иссякли, едва рассвело, и стонет уже поясница, и сил не хватает уже ни на что, лишь только водиться, напиться. Я встал с кровати, потянулся, поправил челку, улыбнулся, так. Взглянул в окно, там утренний пейзаж. Работать буду я, пожалуй, но лишь когда войду в кураж. Пока же я листаю ленту, слегка зеваю. Потолок, начальник ждет решения задачи, а я пока пишу стишок. Денис, не ровен час уволят. Может быть, как-то так, чтобы сначала работу, потом стихи.
2: Ну, а с другой стороны, может быть, и стихи станут работой, потому что замечательное творчество продемонстрировал наш герой.
1: Браво. Ну, а вот еще тут Артем. Я уж не знаю, Артем, как относиться к вашему вот этому стихотворению. Ну, тут прям такое впечатление, что Артем с нами работает на студии. Смотри,
2: давай.
1: Что получилось у него. Мой план на день был очень прост. Проснуться и трудиться. Но в 3:30 утра так сложно не взбеситься. Будильник громко заорал, нарушив фазу сна. И чашка кофе до краев бодрящего полна. Бегу на Рокс. Включаю пульт. Пишу в блокнот шпаргалки. Хоть за кулисами лицо, как у побитой галки. Но только загорелся свет и микрофон включен. В эфире шоу «На подъеме» задает разгон. Напарник мой Андрей Асимович. То есть Артем меня, понимаешь, отправил в отпуск. Вовсю вещает. Он бодр и свеж, и шутками прохожих восхищает. А звукач Паша за стеклом на пульте жмет басы, пока у нас от раннего подъема косят глаза и носы. Мы будем сонных горожан. Прием мощно, причем мощно, как таран. Хоть лично мой веселый мозг ушел в астральный бан. Горланю шутки в микрофон, дарю улыбок свет, а в мыслях: Паша, выруби подлогу, уйду на 5 минут в буфет.
2: Вот так вот.
1: Артем, либо это вы написали лично от моего имени, как бы, вроде бы, либо все-таки вы меня отправили куда-то в отставку, а сами заняли мое кресло.
2: А может быть, Артем в душе радиоведущий.
1: А
2: такой
1: может
2: вариант.
1: Быть, Артем в душе Наташа?
2: Все мы Наташа понемногу.
1: Чему-нибудь и как-нибудь.
2: Вот
1: ладно,
2: точно.
1: Сейчас договоримся. Друзья, наша творческая среда продолжается. Артем, огромное вам спасибо. Ну, прям потешили мое ухо. Мы двигаемся дальше. 699-102-1 с кодом 33. Это наш Вайбер. Пишите туда.
2: Страница ВКонтакте тоже не забывайте. Радио Рокс М.
1: Ну и телефон прямого эфира вам понадобится для нашего следующего развлечения. 8017-363-1013.
0: Рокс. На подъеме.

0: на подъеме.
1: Совсем скоро будем петь песни, разгадывать загадки и соревноваться в меломании с нашим искусственным интеллектом.
2: Да, для этого нужно немного, всего лишь дозвониться и попасть к нам в студию. 8017-363-1013. Друзья, дозванивайтесь, поиграем.
3: Дорожная обстановка.
1: 2 балла на дорогах столицы. Дороги почти свободны.
2: Ты вот так сказал, что я сразу захотела забрать дневник свой.
1: Зачетку.
2: И понуро пойти за парту. Но нет, это оказывается всего лишь
1: положительная
2: обстановка.
1: Информация.
2: Да, на дорогах столицы. На проспекте Дзержинского от МКАД до Сергея Есенина, друзья, скорость потока 10 км в час.
1: Каких-то 6 минут потеряете и на Красной улице, улице Якуба Колоса от Веры Харужей до Калинина, но это не беда.
2: Со скоростью 10 км в час по-прежнему движется Долгиновский тракт от Орловской до Пригородной.
1: И 5 минут потеряете на проспекте Машерова от Даумана до Куйбышева.

0: 50 тысяч, 25 тысяч рублёў, 25 прызоў по 5 тысяч рублёў и яшчэ 3 тысячи прызоў. Грошик там накупляйте, а у туды грошы выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошик» тур 8 с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра.грошик.бай. Телефон плюс 375 44 788 80 26.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай». Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Воскона.бай» и по номеру 7176.
7: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
8: Радио «Рокс».

0: Сайта dinakaya.by.
1: А доктор Дина, друзья, это инновационная продукция, которая разработана специально для людей, нуждающихся в надежной защите и комфорте каждый день. С продукцией доктор Дина вы подарите себе ощущение легкости и радость от свободы движения. Ну что ж, приходите в гости, на кону прекрасный подарок. И уже кто-то постучался. Доброе утро.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте знакомиться. Как зовут вас?
2: Надежда.
1: Надежда.
0: Прекрасное имя.
1: Надежду. Надежда, сейчас послушаем отрывок из песни какой-то. Какой мы не знаем, но попробуем вместе с вами догадаться. Единственная просьба, выключите, пожалуйста, приемник, потому что вот у нас не очень хорошее качество звука. Да, спасибо. Спасибо, давайте слушать.

0: Так.
1: Лирическая композиция.
0: Я бы не отгадала.
1: Искусственного интеллекта получилось.
2: Ну да.
1: Надежда знает.
2: Опять небеса, чтоб не плакали твои глаза.
1: Очень хорошо вы умеете текст песни повторять.
0: Слушайте, ну вот этот человек, он обожает просто ездить на белой карете в свой хрустальный замок.
2: Стоп,
0: появляется...
2: Это песня моего папы любимая. Ну, нет, вообще, это песня нелюбимая, да? Я название знаю.
1: Так. А мне показалось, что ваш папа написал эту песню.
2: Вы про «Хрустальный замок» сказали, и мне сразу Виктор Королёв.
0: Да,
2: вот. Наверное, Виктор Королёв. «Я брошу жизнь твоим ногам».
0: Возможно. Молодец!
3: «Я брошу жизнь свою к твоим ногам».
1: Нет, нет, подождите.
3: Скажу спасибо.
1: Это, конечно, хорошо, но а в какой тональности написана песня?
0: А Симович не согласен.
1: В какой тональности написана песня, ну и модуляция в каком куплете? Вот.
2: Ну, вы такие вопросы задаете.
1: Да ладно, шучу.
0: Я думаю, где-то ми-минор, говорите, не ошибетесь.
1: Соль, диез, мажор, и нормально.
2: Минор, это точно.
0: Ну да.
1: Ну, у нас сегодня только мажор, потому что победа – это всегда светлое мероприятие.
0: Надежда, скажите, пожалуйста, а вот вы любите писать стихи?
2: Сказать нет.
0: Ну вот, что-то мы ни разу за всю жизнь не получили от вас в творческую среду ни одного стихотворения.
1: Ну, вот начинать.
0: Ай-яй-яй, Надежда, что такое? Видите, по музыке вы отличница, а по русскому языку что-то пока баллов не набрали. Пообещайте, что к следующей творческой среде обязательно что-нибудь эдакое нам напишите.
2: Буду стараться.
0: Хорошо. Но тогда передавайте привет, держите микрофон.
2: Ну да, передаю привет всем, кто меня знает, Симу Богушевскому, моему родному поселку, так, родителям, сестре, мужу, он сейчас трудится.
0: Как мужа-то зовут?
2: Да. В общем, всем привет, мирного неба, всем всего хорошего настроения.
1: Сегодня Богушевск будет гулять до утра, я думаю.
0: По полной, конечно. Спасибо, такие светлые люди там живут. Приходите к нам еще почаще.
4: На подъеме.

0: Доброе утро, в студии Людмила Климович. В Беларуси за сутки заблокировано 42 фишинговых интернет-ресурса. В милицию поступило свыше 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Задержаны четверо курьеров, у них изъято более 100 тысяч рублей. Трансплантология, онкология, акушерство и стоматология. Эти медуслуги наиболее востребованы у иностранных туристов в Беларуси. За последний год страну посетили граждане из 160 стран. В Минске первое место по количеству туристов занимает Казахстан. Маршруты общественного транспорта на проспекте Победителей в Минске изменятся в эту субботу из-за полумарафона. Будут перекрыты часть улицы Ратомской, нечетная сторона проспекта Победителей. Время ограничения движения в процессе мероприятия может меняться. Подробности этих и другие новости в начале часа.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске до 22 тепла, в Бресте до 23, в Витебске и Могилеве до 29, в Гомеле до 27 и до 21 в Гродно. Кратковременные дожди в Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве.

0: на подъеме.
1: Квас – древний напиток, известный во многих восточноевропейских странах. Но, пожалуй, нигде не продается столько разновидностей кваса, как в наших широтах. Сегодня интересные факты про квас.
2: Все про все.
3: В документах квас известен с 996 года, когда князь Владимир I приказал раздать народу пищу, мед и квас. Хотя очевидно, что его знали еще и до этого.
1: Квас, кстати, это не обязательно напиток. В других славянских языках это слово сохранило более широкое значение. Ну, например, в Верхнелужицком квас – это праздник или свадебный пир, а в Старославацком квас – это гуляние. Собственно, и в русском языке есть слово квасить.
3: В 19 веке в крупных городах, особенно в Петербурге, шли настоящие квасные войны. Производители кваса жестко друзья разделялись и враждовали между собой. Например, ну это смешно звучит сейчас, но это правда, были яблочники, грушники и те, кто торговал только ячменным квасом. Переходить из одной категории в другую или смешивать ассортимент было не принято. Иногда происходили даже массовые драки за территорию, на которой работали квасники.
1: Ой, все по-взрослому.
3: Да.
1: Ну а самым статусным, конечно же, считался красный, то есть ржаной квас. Самым дешевым был белый квас, который делали не на хлебе, а на смеси солода и муки. Кстати, белый квас был кислым, а красный – сладким.
3: Чтобы придать квасу особый карамельный привкус и копченый аромат, опытные квасники опускали в сусло раскаленную до красна железную гирю или прут. Это считалось секретной технологией, которую берегли от конкурентов.
1: Ну а самое необычное применение кваса – это противопожарное. В старину верили, что пожар, вызванный ударом молнии, нельзя тушить водой, а только молоком или квасом. Ну и, конечно, если кваса не хватало, в огонь бросали обруч от квасной катки, считая это сакральным оберегом.
3: Ну что, друзья, пейте квас, будете здоровы!
0: На подъеме.

0: Реклама.
1: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТБанка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая, и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
0: МТБанк. Радио «Рокс». Наши песни.
2: Аэропорты задержали ради нас с тобою все свои рейсы.

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды обещают, что сегодняшнее утро будет наполнено мягкой, приятной, но сильной эмоциональной атмосферой. В то же время день подойдет для неожиданных идей, творчества и обновления ваших знаний.
0: Гороскоп.
1: Овны, у вас наступило удачное время для решения задач, если будете внимательны к настроению окружающих, конечно.
2: Дорогие тельцы, этот день подходит для налаживания отношений с соседями, особенно если это касается совместных дел.
1: Близнецы, утро может предложить вам интересные подарки, успейте их заметить.
2: А вот вы, дорогие раки, уделите время внешнему виду и постарайтесь быть более собранными.
1: Львы, для того, чтобы двигаться вперед, иногда нужно оглянуться и понять свои ошибки. Пользуйтесь советом.
2: Дорогие девы, используйте первую половину дня для планирования ближайшего будущего.
1: А вот весам сегодня нужно постараться решить профессиональные вопросы утром. Это важно.
2: Скорпионы, благодаря своему дару убеждения, вы можете заслужить определенное уважение сегодня. Здорово!
1: Стрельцы, сегодня особенно велик риск ошибок из-за доверчивости и невнимательности, поэтому будьте осторожнее.
2: Козероги. Утро подходит для партнерских дел, а вот вторая половина дня может подкинуть трудности. Ну что делать? Вперед!
1: Водолеи. Сегодня сделать небольшой подарок коллегам будет хорошей идеей. Вот, пожалуйста, воплощайте.
2: Ну и, дорогие наши рыбки, день может вывести на поверхность скрытый конфликт с любимыми людьми, поэтому будьте осторожны. Ну и пусть этот день принесет радость, успех, а главное, хорошее настроение всем знаком зодиака.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Чистая выгода на 21 век бай. Скидки до 50% на бытовую химию и косметику по 24 мая. Таблетки для посудомоечных машин Синергетик 100 штук за 34,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
4: Радио Рокс.
5: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: на подъеме. Рокс.
1: Планы на день сегодня можно строить какие угодно, но утренний план он один. Творческая среда на Роксе, и мы продолжаем двустишье, которое звучит так. Мой план на день был очень прост – проснуться и трудиться.
2: И вот Василий написал, но мой ленивый внутренний кот решил, что нужно полениться. Василий, знаете, и имя предполагает, что действительно иногда вам точно нужно полениться.
1: А вот не поленился Александр Иваницкий, классик радио Рокс, и прислал свое видение нашего двустишья. Мой план на день был очень прост – проснуться и трудиться. Но я не слушал шепот звезд, я захотел лениться. Я вышел в парк и покурил, пригубил банку пива. На планы я свои забил, решил пожить красиво. Силу почуял, что взял бы за рога быка. Утренний воздух вдыхаю, с прищуром на солнце взирая. Я разгоняюсь, ведь пиво вкусил для рывка. Слушаю музыку города, что мне трамваи на рельсах звенящих играют. Мне философские мысли покоя с утра не дают. Что я и где я? Зачем ожидаю чего-то? И отчего эти люди с утра все куда-то бегут? Может, мне тоже взять и рвануть на работу?
2: А? Свежая эта мысль посетила. Что-то мне тут и Владимир Маяковский немножко где-то повеяло.
1: В разных стилях, да? В разных местах.
2: Ой, Александр, спасибо большое. Ну и если позволите, уже какой-то доброй традицией становится, Саша, что наши с вами творения завершают наш утренний эфир. Сегодня тоже не удержалась и схватила гусиное перо и накропала пару строк.
1: А ну-ка давай.
2: Да, мой план на день был очень прост. Знаешь, это про то, что в выходные дни, когда можно же поспать, да, то есть все время себя ругаешь. Лежишь, спишь со всей силы и думаешь, ну пора же вставать, пора же что-то сделать.
1: Я так не думаю.
2: Так вот, мой план на день был очень прост – проснуться и трудиться. Ну, одеялко обняло, ну как не полениться? Я полистала Инстаграм, во сне слетала в Сочи, проснулась, бахнула 5 грамм, опять закрыла в очи, лежу и думаю – Пора вставать настала. Но мысль пронзила, как искра. Так я же уже устала. А значит, надо отдохнуть, маленько полениться. И тут уж очень важно как-нибудь с собой договориться.
1: А вот это самое главное. Сложное. Конечно, да. Наше творческое утро плавно перетекает в удачный и хороший для вас день. Ну и, наверное, томный вечер, я на это надеюсь.
2: Друзья, спасибо вам огромное за то, что еще одно утро этой жизни вы провели вместе с Роксом. Сегодня мне показалось, было очень мило, очень тепло и очень уютно, собственно, как и всегда. Но творческая среда – это действительно какая-то особая пора серединке недели. Спасибо еще раз огромное. Назначаем вам встречу уже завтра ровно в 7:00. Явимся как штыки. Я Наташа Ладыгина.
1: И я Андрей Симович.
2: Всем счастливо.
1: Пока.
0: На подъеме. Рокс. Наши песни.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
2: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
0: В Беларуси 11 часов.

0: Доброе утро, в студии Людмила Климович. В Беларуси за сутки заблокировано 42 фишинговых интернет-ресурса. В милицию поступило свыше 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Задержаны четверо курьеров, изъято более 100 тысяч рублей. По-прежнему лидирует телефонное мошенничество. Затем идут покупка товаров в интернете и хищение в соцсетях. В МВД напомнили правила при общении с мошенниками: положить трубку и позвонить в милицию. Маршруты общественного транспорта на проспекте Победителей в Минске изменят в эту субботу из-за полумарафона One Run Belarus. Будут перекрыты некоторые участки дорог с 6 утра до 13.30, будет перекрыта часть улицы Ратомской. С 8.45 до полудня предполагается перекрытие нечетной стороны проспекта Победителей от МКАД до Нарочанской. Время ограничения движения в процессе мероприятия может меняться. Метод хирургического лечения спазма лицевых мышц разработали в РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Наши медики создали протектор из тефлона, который помещается между нервом и артерией, и человек избавляется от сокращения лицевых мышц. Изучением патологии в центре занимаются около 2 лет. С применением нового протектора выполнено порядка 10 оперативных вмешательств. Кстати, трансплантология, онкология, акушерство и стоматология наиболее востребованы из медуслуг у иностранных туристов в Беларуси. За последний год Беларусь посетили граждане из 160 стран. В Минске первое место по количеству туристов занимает Казахстан, второе – Россия, третье – Босния и Герцеговина. За последний год увеличилось количество представителей из африканских стран. Дни Казани впервые пройдут в Минске с 24 по 26 мая. Как сообщили в Мингорисполкоме, в программе «Бизнес-форум», гастрономический фестиваль, хоккейный матч, подписание ряда соглашений о сотрудничестве. Фестиваль «Вкусная Казань» пройдет на площади у Дворца спорта. Можно будет попробовать национальные татарские блюда, будет работать ярмарка ремесленников, выступят артисты.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске до 22, тепла в Бресте до 23, в Витебске и Могилеве до 29, в Гомеле до 27 и до 21 в Гродно. Кратковременные дожди в Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве.

0: огонек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Друзья, вы на Роксе, с вами Хороший Денек и Юлия Кадушкевич. Рада приветствовать всех сегодня в этот красивый день 20 мая. Весна на излете, лето наступает, и впереди у нас с вами 3 теплых месяца путешествий, отпусков, поездок на дачи, походы, шашлыки и еще множество всего самого-самого долгожданного, позитивного и солнечного. Лето – это маленькая жизнь, лучше и не скажешь. А очень завидую школьникам и студентам, у них целых 3 месяца каникулы. Друзья, знаете ли вы, какой сегодня еще душевный праздник отмечается? Сегодня праздник крепкой дружбы. И пусть вас не смущает, что это не официальный праздник, ведь для крепкой дружбы и помпа не нужна, правда? И как хорошо, что в мире есть друзья. И говорят, настоящих друзей много не бывает, но даже если у вас есть один настоящий друг, вы богатый человек. И пусть ваша дружба будет крепче утреннего кофе и ярче солнечного света. С праздником, друзья!

И за окном грохочет гром. Я сижу весь день, не покидая дом. От скуки я открыл наш старенький альбом. И сразу фото, где сидите вы с котом. А кот красивый был с пушистейшим хвостом. Кот по ночам гулял, а днем лежал пластом. И вот однажды он ушел, как ты потом. И не вернулся больше в дом, ну что о том. А кот красивый был с пушистейшим хвостом. Кот по ночам гулял, а днем лежал пластом. И вот однажды он ушел, как ты потом. И не вернулся больше в дом, ну что о том. Другого в дом я не привел себе кота. Коты друзьями не бывают никогда. Я приобрел себе бульдога без хвоста.

0: ошибся, прям-таки беда. Тебя в одну влюблен, и знаешь, навсегда. Я закрываю наш с тобой фотоальбом, хочу забыть о том, что связано с котом. А за окном свежо, все вымыто дождем, и пес стоит и ждет, когда гулять пойдем. И вот с бульдогом мы по улицам идем, и каждый думает о чем-то, о своем. Мы тянем время, чтобы не возвращаться в дом, где на столе лежит тот старенький альбом. Ну что о том?
1: Час за часом

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Рокс.
2: Скажи мне, скажи нет. Серьезно, не поздно. Скажи.

0: Это Рокс, хороший денек, и с вами Юлия Кадушкевич. Чем этот день запомнился в истории?
1: Удивительная вещь. События.
0: Сегодня отмечают День крепкой дружбы, как я

0: Я уже и говорила, поздравляю, друзья! А день рождения джинсов, от джинсы до культовой вещи многих поколений, мечта. И счастье ими обладать ни с чем не могло сравниться, когда нам всем было по 16, правда? Это сейчас они стали повседневной одеждой, а раньше, ох, воспоминания. Итак, продолжу. Сегодня Всемирный день врачей-травматологов, день мопса и еще Всемирный день динозавров, ну а также день сарказма. А сарказм – это такое тонкое умение похвалить человека, чтобы он обиделся. Лично я не очень люблю эту сторону юмора. А кто из знаменитостей родился в этот день? Анаре де Бальзак, французский писатель, классик мировой литературы. А боевой летчик, участник Второй мировой войны, Джеймс Стюарт, американский киноактер, который считается одним из величайших актеров в истории кинематографа. Лауреат премии «Оскар». Обожаемый всеми Роман Карцев, популярный артист эстрады, театра и кино, выступал совместно с Виктором Ильченко в жанре эстрадной репризы. Помните, раки по 5, но вчера, а сегодня маленькие, но по 3. В 1946 году родилась Шер, певица и актриса армянского происхождения, широко называемая представителями медиа богиней поп-музыки. Гоша Куценко – актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, певец, прославившийся благодаря своим комедийным образом в боевиках «Мама, не горюй» и «Антикиллер». А в 1982 году родилась белорусская и российская поп-певица Наталья Подольская, участница «Фабрики звезд», представлявшая Россию на конкурсе песни «Евровидение 2000». Народные приметы, дорогие друзья. 20 мая в народе купальница, Иван Бражник, Нил. Раннее появление ласточек предвещает счастливый год. Также есть поверье, если ласточки летают высоко, это предвещает хорошую погоду. Дождливый день обещает теплый сентябрь. О, как далеко заглянули. А если месяц смотрит рогами вниз, это свидетельствует о предстоящей хорошей погоде.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Это Рокс, с вами Юлия Кадушкевич, и я подобрала немного полезных мелочей, чтобы ваш день всегда был хорошим деньком.
1: Удивительная вещь. На заметку.
0: Мелочи для ленивых гениев. Если очень не хочется что-то делать, убирать, писать отчет, мыть посуду, гладить, ну и тому подобное, скажите себе, я сделаю это ровно за 2 минуты. Невозможно, скажете вы? Да, но часто после 2 минут работы вас уже не остановить. Появляется азарт и желание уложиться во времени. Ну а если все же остановиться можно, то действительно, просто делайте это 2 минуты и идите отдыхать. А далее, если давно хотели навести порядок и никак не можете начать, мелочь для порядка без нервов. Выберите одну полку или один ящик и разберите там завал ровно за 5 минут. Таймер поставили, Рокса включили и ровно 5 минут честно трете, разбираете, чистите и стоп. Маленькая победа, большой молодец или большая умница. Идем дальше. Мелочь для настроения. Наденьте хотя бы одну деталь одежды не по правилам. Яркие носки, подстрогие брюки или смешную брошку. И пусть одежда улыбается вместе с вами и напоминает вам о хорошем настроении. И окружающие, я думаю, оценят и улыбнутся, а это дорогого стоит.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
2: Готовьте! С удовольствием! На 21 век бай скидки до 50% на посуду по 24 мая. Сковорода Виктория Престиж, диаметр 24 сантиметра, всего 34,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Малорита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Малорите, 23 и 24 мая в Каменце.
4: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская область филармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
5: Радио Рокс.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
2: Автомобиль за 3 рубли? Худшей у дискаунтеры грошей. Увесь май за звичайные покупки отримливайте шанс выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, авто ды гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра «Кропка грошек Кропка Вай». Телефон плюс 375 44 788 80 26.
0: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Подходит к концу очередной музыкальный час на Роксе, но хороший денек, друзья, не заканчивается. А впереди выпуск новостей, и снова появлюсь я, Юлия Кадушкевич. А сегодня, кстати, отмечают День крепкой дружбы, как я уже и говорила. Почему об этом вспомнила снова? А потому что очень хочу вам пожелать, пусть каждый новый день вас окружают дорогие вам люди, с которыми хочется смеяться, делиться мечтами и просто быть собой. А великий Оскар Уайльд однажды заметил: «Никогда не бойся, если друг скажет «нет», но бойся, если друг скажет «да» и не придет». Настоящая дружба – это как музыка. Она не требует слов, но согревает душу. Оставайтесь на связи, берегите близких и продолжайте радоваться мелочам. Скоро услышимся, друзья!

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси полдень.

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. Нацбанк снизил ставку рефинансирования с 1 июня, она будет 9,25% годовых. Как заявил председатель правления Роман Головченко, открывая сегодня заседание, тенденции, которые наблюдаются в экономике в последнее время, создают предпосылки для уточнения политики в денежно-кредитной сфере. Топ-3 регионов с самым активным жилищным строительством возглавляет Минская область. На нее приходится почти четверть введенного в стране жилья. Далее идут Брестская и Могилевская области. Как сообщает Ньюсбай, за 4 месяца года в Беларуси построено чуть более 840 тысяч квадратных метров жилья. При этом доля частных домов почти 62% от общего объема новостроек. Апрель на столичном рынке недвижимости продолжил ценовой марафон. Квадратный метр обновил максимум, а количество сделок хоть и снизилось, но осталось на стабильном уровне. Как сообщает Минск Новости, зарегистрировано 1085 сделок купли-продажи квартир. Средняя стоимость квадратного метра – $2134. Это на 3% больше, чем в марте. Национальный конкурс «В образ Беларуси. Позерк и открыццё» стартует в июне. Определят лучший логотип, слоган и концепцию туристического символа страны. Участвовать может каждый. Работы будут принимать до августа. Подробные условия участия вскоре опубликуют на сайте Национального агентства по туризму. Дожди и грозы ожидаются сегодня местами по Беларуси. В отдельных районах по востоку будет до плюс 30. МЧС предупреждает, грозы могут стать причиной природных пожаров, возгораний в зданиях. Среди факторов опасности – повреждения линий связи и электропередач, отключение электроэнергии в населенных пунктах.
1: Новости компаний.
0: Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске до 22 тепла, в Бресте до 23, в Витебске и Могилеве до 29, в Гомеле до 27 и до 21 в Гродно. Кратковременные дожди в Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве.

0: огонек с Юлей Кадушкевич.
1: Добрый день, наши самые дорогие, самые любимые слушатели Радио Рокс. За окном 20 мая, на часах полдень, а это значит, что наступило время для себя любимых. Не устану вам об этом напоминать. Пусть заботы подождут, друзья, хотя бы полчасика, а лучше целый час, а еще лучше, знаете что? Пусть не наступает никогда. А сейчас тот самый момент, когда можно снять груз ответственности, заварить ароматный чай или кофе, подхватить двумя пальцами бело-розовую зефирку, если любите зефир, конечно. И пусть планета остановится, как же это вкусно. Побалуйте себя, друзья, вы это заслужили. А далее для вас любимая музыка, интересные факты обо всем на свете. Устраивайтесь поудобнее, а мы двигаемся дальше.
2: Помню, как счастливо голопузом в детстве, что ни в сказке не наврать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать.

облаках, чуть в легкой робости, глядя в твои глаза, почти в невесомости, я бы говорил с тобой, я бы говорил с тобой, я бы говорил с тобой, не вставая с колен, я бы говорил с тобой, я бы говорил с тобой, я бы говорил с тобой, как вальс и шопен.

Я был с тобой, где все сбывается, где солнце и любовь рождается.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: В ОМО с 18 по 31 мая дачные хиты. Туя 40-60 сантиметров, всего 8,99. Электрический кусторез 149 рублей. За садовыми товарами в ОМО. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМО.бай.
2: Автомобиль за 3 рубли? Худшею дискаунтеры грошей. Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, авто ды гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра «Кропка грошек» «Кропка бай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
3: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
4: В сети магазинов «Мясная лавка» в мае каждый четверг выгодный. Грудинка для мочанки фирмы

0: Это Рокс, хороший денек, и с вами Юлия Кадушкевич. Собрала для вас мудрые советы великих людей одним предложением, которые точно сделают нашу жизнь с вами лучше.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: Помните, друзья, все проходит, пройдет и это. Если дело стоит того, чтобы его делали, делайте хорошо. Если не стоит, не делайте вовсе. Относитесь к людям так, как хотите, чтобы они относились к вам. Прощайте все и всегда. Вы это делаете для себя, для своей души, чтобы не таскать на ней тяжелый камень. Вы в ответе за тех, кого приручили. И если нужно делать нелюбимое дело, сначала полюбите его, найдите в нем прекрасное. Если случается маленькая неприятность, надо сказать, пусть это будет самая большая проблема в моей жизни. Не судите других, и несудимы будете. И главное, любовь спасет этот мир.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: друзья, для вас мотивирующие и немного ироничные афоризмы на все случаи жизни. Для людей, про людей, от великих людей. Это Рокс, хороший денек, и с вами Юлия Кадушкевич.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, жадных мужчин и плохое настроение. Не стоит обижаться на людей за то, что они не оправдали ваших ожиданий. Мы сами виноваты, что ожидали от них больше, чем следовало. Ни у кого не бывает второго шанса произвести первое впечатление. А лучше поддержать без слов, чем дать массу бесполезных советов. Ни с кем себе не изменяй. Не жалуйтесь на нехватку времени. В наших сутках столько же часов, сколько у Пушкина, Ломоносова, Ландау и Эйнштейна. Успех – это возможность просыпаться утром и засыпать вечером, успевая делать между этими двумя событиями то, что тебе по-настоящему нравится. Молодость дается всем, старость – избранным. Хорошего продолжения рабочего дня, друзья, и только отличного настроения.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

уцепившись за камни руками, рвусь наверх. Километры еще между нами, налети снег. Устремившись, не знаю, смогу ли, хватит сил. Сколько жизней в ущелье.

0: Реклама.
1: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова, 6, Ленина, 28 и Терешковой, 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-27-88. Сайт lotos-vitebsk.by.
0: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: В Мило поспели скидки. Кэшбэк 40% на всю декоративную косметику, кроме товаров на акции. Туалетная бумага Папи 3,79. Средства для посуды Morning Fresh 5,49. С 21 по 24 мая. Мило. Выгодно всегда. Ровности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
3: Чистая выгода на 21 век бай. Скидки до 50% на бытовую химию и косметику по 24 мая. Таблетки для посудомоечных машин Синергетик 100 штук за 34,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
5: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Наступил обеденный перерыв, а так и хочется воскликнуть: остановись мгновенье, ты прекрасна. Всем приятного аппетита. Хороший денек вот-вот передаст бразды правления народно-поздравительной программе, был бы повод. Кстати, друзья, а у ваших друзей, любимых, родных или сослуживцев есть повод? Торжество, день рождения, свадьба, именины, крестины, новоселье или просто хороший денек? Если да, то пишите поздравления, желайте, искупайте своих близких в словах любви и нежности. Напомню, наш вайбер, код 33 699 102 и 1. Поделитесь радостным событием со всей страной.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси час дня.

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. Нацбанк снизил ставку рефинансирования. С 1 июня она будет 9,25% годовых. Как заявил председатель правления Роман Головченко, тенденции, которые наблюдаются в экономике в последнее время, создают предпосылки для уточнения политики в денежно-кредитной сфере. В числе факторов, которые повлияли на принятие решения, названо формирование тенденции на замедление инфляционных процессов. В Беларуси за сутки заблокировано 42 фишинговых интернет-ресурса. В милицию поступило свыше 500 сообщений о звонках телефонных мошенников, задержаны четверо курьеров, изъято более 100 тысяч рублей. По-прежнему лидируют телефонное мошенничество, затем идут покупка товаров в интернете и хищение в соцсетях. В МВД напомнили правила при общении с мошенниками – положить трубку и позвонить в милицию. В Минске перенесут разворотное трамвайное кольцо от конечной станции Озера к Дворцу детей и молодежи. Это позволит расширить Долгиновский тракт. Как сообщили Белта на предприятии «Столичный транспорт и связь», все маршруты будут сокращены до нового места. Взамен трамвайного движения летом будет запущен новый автобусный маршрут номер 263. А «Метрополитен» назвал топ-станцией с наибольшим пассажиропотоком. Рейтинг традиционно возглавила Каменная Горка. В среднем за сутки ей пользуются свыше 52 тысяч человек. Вторая строчка у станции Уручья. В тройку входит и площадь Ленина. Замыкающая топ-5 – площадь Якуба Колоса и Могилевская. Наша Ирина Шиманович не прошла квалификацию чемпионата Франции. В стартовом поединке на кортах Ролан-Гаррос она уступила латвийской теннисистке. Ранее Александра Соснович победила американскую теннисистку. Первая ракетка планеты Арина Соболенко стартует на соревнованиях с 1/64 финала. Год назад она добралась до финального поединка Ролан-Гаррос.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске до 22 тепла, в Бресте до 23, в Витебске и Могилеве до 29, в Гомеле до 27 и до 21 в Гродно. Кратковременные дожди в Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве.
2: Добрый день. Радио

0: программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
2: Юлия Кадушкевич.
3: Дорогие друзья, народно-поздравительная программа «Был бы повод» заступает на свою праздничную вахту. В этот немного солнечный, но очень красивый день с теплом в сердце я, Юлия Кадушкевич, готова и рада присоединиться к вашим поводам. Напомню, если вы хотите поздравить близкого человека или просто передать весенний привет, вы можете это сделать, отправив нам сообщение на Viber. Код 33-699-102-1. Ну а мы начинаем. Первая поздравительная страничка в нашей программе. Открывает ее Светлана. Дорогую нашу милую невестку, жену и крестную маму Екатерину Труханович спешат поздравить с днем рождения вся ее семья, семья Трухановичей из Минска. Пусть твой день будет наполнен улыбками и каждый день приносит только радость и вдохновение. Желаем счастья и здоровья, уюта и добра. Спасибо тебе за твою заботу, за теплоту, которую ты приносишь в нашу семью. Для нас ты не только жена сына, а настоящая родная доченька. Пусть твои глаза всегда светится от радости, а любимые и любые мечты сбываются легко и быстро. С любовью, вся наша дружная семья. И еще одна открытка от Натальи. Поздравляю мою сестру Светлану Шиповал с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, удачи, женского счастья. Будь счастлива, сестра. Поздравляет также брат Сергей. А дорогие именинницы и от Радио Рокс, примите, пожалуйста, искренние пожелания счастья и пусть у вас впереди будет много ярких моментов.

0: Кю. Мой. Жизнь лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: Дорогие друзья, продолжаем радовать ваших близких искренними пожеланиями. А следующая открытка от Оксаны. Поздравляю мою любимую родную племянницу, Лагутинскую Анастасию, с днем рождения. Дорогая любимая племяшка, с днем твоего рождения. Пусть твоя жизнь будет такой же яркой, красивой и счастливой, как ты сама. Желаю тебе здоровья, вдохновения, радости каждый день, верных друзей и исполнения самых заветных мечтаний. Пусть удача всегда идет с тобой рядом, а любовь и тепло окружают тебя со всех сторон. Желаю тебе найти любимое дело и работать в удовольствие. С праздником, Настенька! Твоя родная тетя Оксана с мужем Сашей, братья Рома и Влад и сестренка Алиса, а также бабушка Тома и дедушка Вова. И подпись «Любим тебя, наша родная». А, дорогая именинница, примите от Радио Рок с искренние пожелания счастья.
2: Жизнь

же, друзья, мы продолжаем. И следующая поздравительная открытка. Добрый, теплый майский денек ведущим передачи «Был бы повод». Добрый. А вот такой повод у меня. С Днем Дружбы поздравляю всех. И еще один повод. Сегодня шикарнейший юбилей. У Светланы Николаевой. Светлана, любящая мама, свекровь, тещенька, бабушка 9 внучат и очень красивая женщина. Доброжелательная хозяюшка и просто хороший человек. А еще Светлана является участницей нашего танцевального ансамбля «Васильки». Светлана, живи в здравии, в гармонии, будь счастлива и любима. Пусть все твои мечты и желания исполняются. Носи ежедневное платье, которое называется «Женское счастье». И пусть оно с каждым днем будет только ярче. Помни, ты лучшая. Божьей милости тебе и ангела-хранителя. К моим поздравлениям присоединяется Ирина Катанова и Ирина Радченко и Клавдия. Поздравляем от всей души. Дорогая именинница, от Радио Рокс примите искренние пожелания счастья.

0: Реклама.
1: В Мила поспели скидки. Кэшбэк 40% на всю декоративную косметику, кроме товаров на акции. Туалетная бумага Папи 3,79. Средства для посуды Монинг Фреш 5,49. С 21 по 24 мая. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Радио Рокс. Наши песни.

0: Юля Кадушкевич.
1: Дорогие друзья, народно-поздравительная программа «Был бы повод» продолжается, и с каждой вашей поздравительной открыткой, с каждым искренним словом в нашей студии становится все теплее и светлее, и мы продолжаем. А пишет нам Татьяна: поздравляю с днем рождения самую любимую, самую родную, самую лучшую тетю Бакала Ирину, этот человек огромной души. Желаем вам здоровья, такого, чтобы хватало на все задуманное, и счастья, чтобы его хотелось прижимать к сердцу и никому не отдавать. Пусть жизнь радует яркими моментами, душевными встречами и простыми, но теплыми радостями. Пусть рядом всегда будут родные и любимые, пусть каждый день начинается с хороших новостей, а заканчивается чувством радости. Вы самый светлый, самый добродушный человек, и пусть в вашей жизни будут только уют, радость и спокойствие. Не теряйте своего жизненного оптимизма, бодрости духа и душевной красоты. Вы заслуживаете всего самого доброго и настоящего. Пусть все это будет рядом всегда. Вы у нас самое лучшее. Очень любим вас, наша тетя Ира. Ваши племянники Андрей, Оксана, Ольга со всеми своими семьями. И еще одна открытка от Софии. Сегодня 40-летний юбилей отмечает Новикова Вера Юрьевна из Брестской области. 40 – возраст необычный. Опыт есть и красота. Багаж знаний безграничный, и ты уже не так проста. Счастья тебе от всей души. Моя дорогая, поздравления от мамы Светланы Ивановны, а сестры Софии и Рудыка Ивана Васильевича. И еще сегодня у Новиковых Дмитрия Юрьевича и Веры Юрьевны трехлетие совместной жизни. Совета вам, любви, уважения друг к другу и взаимопонимания. Также от мамы Светланы Ивановны, сестры Софии и Рудыка Ивана Васильевича. И от Радио Рокса примите, пожалуйста, искренние пожелания счастья, и пусть в жизни будет как можно больше поводов для улыбок.

0: наших праздников.
1: А мы продолжаем, пишет нам Станислав. Поздравляю нашу дорогую маму и жену Титаренко Оленьку из города Бреста с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, огромного счастья, хорошего настроения и долгих лет жизни. О всем остальном мы позаботимся. Ангела-хранителя тебе и Божьего благословения. Любящие тебя дети Тимофей и Сережа, муж Станислав. Еще одна открытка от Ольги. Поздравляю мою любимую мамочку, казак Татьяну Михайловну, с ее днем рождения. Желаю тебе долгих лет жизни, здоровья, счастья, чтобы мы, твои дети, только радовали тебя и не огорчали. Искренние поздравления, счастья. И также подписи: дочь Ольга, зять Александр, внуки Дмитрий и Ксения. Дорогие именинники, примите, пожалуйста, от Радио Рокс искренние пожелания добра и счастья.
2: И вот когда ступлю я на порог, меня с улыбкой встретишь, улыбнешься, как Бог.

0: программе «Был бы повод».
1: А мы продолжаем. Пишет нам Наталья. Здравствуйте, дорогой Рок. Здравствуйте, Наталья. Поздравляю с днем рождения свою дорогую и любимую сестру Анну Петровну Хафханову. Ты моя родная сестра. Сегодня твой день рождения. Я благодарю Бога, что он послал мне тебя. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегая тебя, наставляет в непростых ситуациях. Ну а я также всегда буду рядом и буду разделять с тобой все радости и печали. Желаю тебе здоровья, счастья и исполнения заветных желаний. Никогда не грусти и не отчаивайся. Я тебя очень крепко обнимаю и целую. Всех благ тебе желаю, моя родная сестра. И к поздравлениям также присоединяются твои дорогие тебе дочери Яна и Вера, а также муж Александр. Дорогая наша мамочка, с днем рождения! Пусть ангел тебя оберегает от невзгод, а сердце не знает печали. И крепкого тебе здоровья. Мы тебя очень сильно любим и обнимаем. А следующая открытка от Татьяны. Поздравляю с днем рождения Матусевич Ольгу Александровну. У нее сегодня юбилей. 50 лет. Молодая, красивая, заводная и очень милая наша юбилярша. Проживает в Новополоцке. Поздравляем мы. Семья Федькович, Татьяна и Павел, муж Алексей и свекровь Матусевич Галина Сергеевна. Мы тебя все очень любим. Искренне поздравляем, желаем крепкого здоровья и всего самого наилучшего и доброго. И от Радио Рокса примите, пожалуйста, пожелания счастья, удачи и хороших людей рядом.

0: на радио «Рус» весна.
1: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Да, на Радио Рокс весна, за окном весна, и у нас в сердце тоже весна от ваших теплых поздравлений. Пишет нам Владимир, мастерская производственного предприятия поздравляет токаря Геннадия Леонидовича Карповича с днем рождения. Пусть у тебя всегда будет вдоволь сил и возможностей для исполнения всех желаний. Поздравляю с днем рождения. Желаем счастья, богатырского здоровья, верных друзей, удачи в личной жизни, побед в работе, тепла, радости, а главное – быть счастливым человеком с наполненной добрыми и веселыми моментами жизнью. Поздравляю! И еще одна открытка от Инны. Дорогое радио, спасибо вам за возможность поздравить родного человека в любой точке страны. Большое спасибо и вам, Инна. Сегодня день рождения у моего любимого папы Ивана Владимировича Лобана. Хотелось бы ему пожелать оставаться молодым и активным. Желаю тебе, папочка, стремиться и узнавать новое и не забывать старое, а также здоровья, тепла и ощущения, что все обязательно сложится именно так, как нужно. И пусть каждый день, независимо от погоды, на лице у тебя будет улыбка. Мысли будут светлыми, а сердце спокойным. От дочки Инны, зятя Юрия и внука Даниила. И также от Радио Рокса примите, пожалуйста, искренние пожелания счастья, и пусть все задуманное легко воплощается в жизнь.

0: Реклама. Где обменять авто? Сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Малорита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Малорите, 23 и 24 мая в Каменце.
3: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская область филармонии. Живой звук. МТС 727-95-46.
4: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс».

Дорогие друзья, ну а мы продолжаем. Да, действительно, пусть все мечты сбываются. От таких искренних слов и пожеланий, как может быть по-другому, пишет нам Татьяна. Добрый день всем любителям самой душевной радиоволны. Огромное спасибо, Татьяна, за добрые слова. Я, Михневич Татьяна из Бреста, передаю красивый душевный музыкальный привет моему любимому городу над Бугом. Желаю всем здоровья, любви, хорошего настроения и удачи. И еще одна открытка от Светланы. Сегодня у моей доченьки Екатерины Шундиковой день рождения. Поздравляю тебя, моя родная. Я помню чудное мгновение. Ты появилась передо мной под звуки собственного пения. Полметра только лишь длиной. Не говорила, не ходила. Держать головку не могла. Будь счастлива, родная. И голову держи, и гордо голову держи всегда. Пусть долго-долго не смолкает та песня под названием «Жизнь». Доченька, живи ярко, действуй решительно. В жизни воплощай все свои планы. Желаю исполнения всех твоих желаний. Неважно, сколько тебе лет. Загадывай желания, жги свечи и помни, что впереди у тебя твоя самая лучшая жизнь. Улыбайся этому миру и помни, жизнь тебя любит. А в моей жизни ты всегда моя награда. И я всегда буду рядом. Очень тебя люблю, мама. Примите, пожалуйста, от Радио Рокс искренние пожелания счастья, добра. И пусть все у вас будет замечательно.

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Готовьте с удовольствием. На 21 век бай скидки до 50% на посуду по 24 мая. Сковорода Виктория Престиж, диаметр 24 сантиметра, всего 34,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Радио Рокс.
6: Был бы повод. Программа для ваших праздников.
7: И мы продолжаем, пишет нам Ирина. Поздравляю с днем рождения нашу невесточку, доченьку Олечку Титаренко. Желаем Олечке Божьего благословения, крепкого здоровья, счастья, семейного тепла и радости, сил, терпения и мудрости в воспитании двоих сыновей Тимофея и Сережи и заботы мужа Станислава. С любовью, родители Сергей и Ирина Титаренко. И также просим поздравить с днем рождения нашу куму Татьяну Плохотник из города Антрацита и пожелать ей Божьего благословения, крепкого здоровья и на многие лета, и благое лето оставаться здоровой и счастливой. Радости, тепла и заботы от ее детей Даши и Богдана. С любовью, кумовья Сергей и Ирина. И еще одна открытка от Анны. А сегодня свой день рождения отмечает красивая женщина Сафроненко Лилия Петровна. Желаем ей в этот день крепкого здоровья, любви, благополучия, чтобы вас радовали родные и близкие люди. Не огорчал коллектив, а зарплата росла быстро и уверенно. С днем рождения! С уважением, коллектив Заднепровского межрайагросервиса, механизированные отряды и от Радио Рокс. Примите искренние пожелания добра.

0: Юля Кадушкевич.
1: Друзья, завершающая поздравительная страничка в нашей программе, пишет нам Ирина. Поздравляю и отправляю свое поздравление в город Горки. Светлана Николаевна Хмурович, с днем рождения, с юбилеем. Коллеги желают тебе неиссякаемой энергии, улыбок, стабильного финансового положения и удачи во всем. Татьяна, поздравляем дорогую мамочку Гавриленко Галину Федоровну. С днем рождения, милая мамочка. Ты мое яркое солнце, моя поддержка и опора. Спасибо тебе, родная, за жизнь, за любовь, за заботу, за твое доброе сердце. Пожалуйста, будь всегда здорова. Пусть у тебя будет каждый день прекрасное настроение. Не огорчайся, не унывай по мелочам. А мы постараемся сделать так, чтобы твое материнское сердце никогда не тревожилось и не беспокоилось. Очень сильно любим тебя, наша дорогая, нежная, самая заботливая, самая добрая мамочка. Очень сильно тебя любим, родная наша. И еще одна открытка от Ольги. Поздравляю любимую мамочку, казак Татьяну Михайловну, с ее днем рождения. Желаю тебе долгих лет жизни, здоровья, счастья, чтобы мы твои дети только радовали и не огорчали. И подпись: дочь Ольга, зять Александр, внуки Дмитрий и Ксения. Ну что ж, дорогие именинники, все те, в адрес кого звучали главные слова, примите от Радио Рокс искренние пожелания добра, счастья в каждом дне. Как можно больше поводов для улыбок. Я Юлия Кадушкевич, в рамках программы «Был бы повод», прощаюсь с вами, но совсем скоро услышимся в хорошем деньке. Счастья вам!

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 2 часа дня.

0: В студии Наталья Голубева. Добрый день. Некоторые белорусские выпускники могут остаться без аттестатов. Речь идет об 11-классниках, которые получат неудовлетворительную оценку на централизованном экзамене. В Министерстве образования напомнили, что в этом году изменились правила выставления итоговых оценок в аттестатах. Это средняя арифметическая годовой отметки по предмету, а также результата на ЦЭ. Если сдать его плохо, то итоговую оценку в аттестат не поставят, и документ об окончании 11 классов в июне не вручат, а значит, включиться во вступительную кампанию не получится. Однако шанс исправить ситуацию все же остается. Пересдать централизованный экзамен можно будет в августе. Если он пройдет успешно, аттестат выдадут, но уже ближе к концу лета. Белорусская железная дорога продолжает улучшать качество обслуживания пассажиров. После завершения планового ремонта вновь начали курсировать поезда городских линий по маршруту Минск-Рудинск и в обратном направлении. Вместо обычных синих электричек на линии вышли 4 пары составов. Кроме того, дополнительно 2 пары поездов ввели на отрезке между столицей и станцией Беларусь. Таким образом, общее количество пар составов городских линий между Минском и Заславлем теперь составляет 16. Дом по улице Косарева в Гомеле полностью восстановлен после взрыва газа. Строители приступили к отделочным работам. Квартиры в отстроенном подъезде ремонтируют капитально под ключ. Планировки сохранили полностью. Люди вернутся в привычные квадратные метры, только новые. Также заменили окна, электропроводку, системы отопления, водоснабжения и канализации. Параллельно идет обновление фасада. Здание постепенно приобретает окончательный облик. Американское министерство юстиции освободило Дональда Трампа, членов его семьи, а также все принадлежащие им компании от любых налоговых претензий и проверок. Ранее президент США подал в суд на Министерство финансов и налоговую службу. Глава Белого дома обвинил их в том, что во время его первого президентского срока ведомства обнародовали налоговые декларации, не имея на это соответствующего разрешения. В качестве компенсации Трамп потребовал 10 миллиардов долларов. Освобождение руководителя страны, его семьи и бизнеса от налоговых претензий и проверок достигнуто как часть мирового соглашения в рамках проводимого судебного процесса. Со своей стороны, американский лидер пообещал отозвать иск на 10 миллиардов долларов.
1: Новости компаний.
0: Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Погода.
0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки. Температура ночью до 16 тепла и практически по всей стране. За исключением Бреста пройдут дожди, возможны грозы. Ветер порывами до 14 метров в секунду. Днем зонты понадобятся лишь жителям Гродно и Минска. Белгидромет обещает дожди, местами сильные, грозы. В остальных городах вещание Радио Рокс без существенных осадков. В Витебске, Гомеле и Могилеве завтра плюс 30. В Минске воздух прогреется до 26 градусов, в Бресте до 23, в Гродно до 22 тепла.
1: Доброго дня! Радио Рокс.

0: Кадушок с Юлей Кадушкевич.
1: Приветствую всех, кто только к нам присоединился в Инароксе. Хороший денек продолжается, и с вами Юлия Кадушкевич. Впереди вас ждет много хорошей музыки, друзья, и, конечно, веселые истории про отдых, ведь лето не за горами. Пора подумать об отпуске. Я буду настраивать вас на теплые воспоминания, на забавными случаями, которые приключились на морях и океанах. А пока собирала истории, сама так захотела на море позагорать, наплаваться вдоволь, наесться фруктов и, конечно, собрать новых впечатлений. Друзья, обожаю море, весь год скучаю, когда удается поехать, бегу к нему здороваться, как со старым добрым другом. А мы двигаемся дальше, слушаем лучшие песни о главном и, конечно, мечтаем о море.

0: Для чего вы Рокс включали? Чтоб печали замолчали.
1: Загрустила душа, заболела, и не хочет лечиться никак. Раньше в стужу ты душу мне грела и была на пути, как маяк.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
0: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
3: Радио «Рокс».

0: Это Рокс, с вами Хороший Денек и Юлия Кадушкевич. Для вас, друзья, курьезные истории про отпуск.
1: Удивительная вещь. История.
0: Приехали с семьей отдохнуть на море. Солнце, пляж, красота. Разместились и решили дойти до моря. Идем по дороге счастливые, ведем беседу. А я рассказываю какую-то эмоциональную историю, бурно жестикулирую и неожиданно – бам! Оказалось, я на полном ходу встретилась лбом с дорожным знаком. А после тишина. Только легкий звон в голове и мушки полетели. Нужно смотреть, куда идешь, подумала я. Но вообще-то знаки тоже повыше нужно вешать, чтобы счастливые туристы о них не стукались лбами. И еще одна история. Когда-то поехали с бабушкой на море. Ей тогда уже было под 70, но энергии у нее было хоть отбавляй. В один из дней решили сходить в аквапарк. Мол, почему бы и нет? Пусть будет веселое воспоминание. Все горки изучили, и тут бабуля вдруг заявляет, что хочет прокатиться на самой высокой и самой экстремальной. Я, конечно, попыталась ее отговорить, но куда там? Эта женщина ничего не боится. Встала в очередь, и когда дошло до нее, с криком «Учитесь, сынки!» сиганула вниз. Я стояла внизу, наблюдала, как бабушка благополучно плюхается в воду, а за ней спускается ее вставная челюсть. Бабуля достала ее из воды, вставила, и как ни в чем не бывало, пошла на второй заход. Чудесная моя любимая бабушка.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Вы на Роксе, друзья, с вами по-прежнему Юлия Кадушкевич и курьезные истории про отпуск.
1: Удивительная вещь. История.
0: Когда мне было 12 лет, поехали всей семьей на море. Как-то пошли на пляж, а там девочка. А как мне тогда казалось, неземной красоты. Я стал выпендриваться, плавать разными стилями, нырять. И вдруг увидел большой страшный плавник, который направлялся в сторону берега, прямо на меня. О, ужас! Я рванул к берегу. А кричать почему-то было стыдно, ведь девочка на меня смотрела большими синими глазами. И тут я замечаю, как все бегут в воду. Радостные такие, с криками. «Дельфин! Ура, дельфин!» А я что? Ничего. Я тоже, как ни в чем не бывало, развернулся и поплыл к нему вместе со всеми. Помню, как от страха билось сердце. Ну, еще, конечно, и от любви. Чудесная, трогательная история. И еще одна, друзья. Полетели как-то с маленькой внучкой в отпуск на Кубу. А в отеле жил большой, очень красивый фламинго. Идем на ужин, и она спрашивает: «А можно я его потрогаю?» Я отвечаю: «Наверное, не стоит рисковать, птичка может и пальчик прикусить». Она задумалась на пару секунд и говорит: «А давай, деда, ты ему свой пальчик протянешь». Я спрашиваю: «Зачем?» Ответ убил искренностью наповал: «Пусть он твой пальчик укусит, деда». Люблю внучку, прекрасная она у меня.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: В Мила поспели скидки. Кэшбэк 40% на всю декоративную косметику, кроме товаров на акции. Туалетная бумага Папи 3,79. Средства для посуды Morning Fresh 5,49. С 21 по 24 мая. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029 373 0088 и на сайте mila.by.
0: Радио Рокс.

0: Реклама. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Очередной музыкальный час на Роксе подходит к концу, а с ним и моя вахта. Да, друзья, хороший денек заканчивается, и я, Юлия Кадушкевич, скоро буду прощаться с вами. А пока очень хочу пожелать продуктивного продолжения этой прекрасной майской среды. Отличного настроения, приятного общения и уютного вечера. Мы сегодня здорово провели время, поболтали о том, о сём, послушали хорошую музыку и узнали много волнующего. Правда, друзья? Берегите себя и своих близких. Ну а далее в эфире выпуск новостей, хорошая музыка и шоу «Легкие будни» с Валентиной Лосовской и Антоном Шелестом, неизменными ведущими, с которыми и на душе тепло, и на сердце радостно. С вами была Юлия Кадушкевич. До завтра. Пока-пока.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 3 часа дня.

0: студии Наталья Голубева. Добрый день. В Беларуси 6 августа меняются правила нахождения в пограничной зоне. Например, въехать туда можно будет не только по паспорту. Список документов существенно расширили. Теперь подойдут пенсионные удостоверения, студенческий или ученический билет, а также удостоверение инвалида. Кроме того, кассиры и системы онлайн-продаж на регулярные автобусы или маршрутки больше не обязаны проверять у пассажиров наличие специальных разрешений, если транспорт следует в приграничные населенные пункты. Лица, которые владеют в пограничной полосе жилыми строениями, смогут спокойно прибывать к своим помещениям, дачам или садовым домикам без спецпропуска. Рыбалка и отдых на местных озерах также свободны от лишних согласований, но вот правила парковки стали строже. Заброшенную в погранзоне машину нарушителям грозит блокировка колес. Сервис автоматической оценки квартир в Минске получил обновление, сообщили Белта в Государственном комитете по имуществу. Там отметили, что модель дообучили с учетом данных о реальных сделках купли-продажи за первый квартал этого года. Теперь обучающая выборка насчитывает более 100 тысяч записей. Выделено три категории по градации отделки: без ремонта, стандартная и улучшенная. Также обеспечена высокая точность. Для типовых квартир погрешность оценки составляет 5-7%. В ведомстве добавили, что сервис открыт для предложений и замечаний пользователей. В Польше со следующего года вырастет сумма обязательного сбора за наличие телевизора и радио в доме. По правилам, в стране каждый приемник и даже смартфон или компьютер, способный принимать радио и ТВ-программы, должен быть зарегистрирован в течение 14 дней с момента покупки, а его владелец обязан оплачивать ежемесячный абонемент. Эти деньги идут на финансирование государственных СМИ. По словам министра финансов, делать это из бюджета республики возможности нет. В связи с этим и возникла идея повысить данный сбор. С января 2027-го лицензия будет ежегодно обходиться полякам в $113 за телевизор и $35 за радиоприемник. Те, кто решит бесплатно посмотреть или послушать программу, будут наказаны. Штраф составит около $300 за неучтенный телевизор и $90 за радиоприемник.
1: Погода.
0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки. Температура ночью до 16 тепла и практически по всей стране. За исключением Бреста пройдут дожди, возможны грозы. Ветер порывами до 14 метров в секунду. Днем зонты понадобятся лишь жителям Гродно и Минска. Белгидромет обещает дожди, местами сильные, грозы. В остальных городах вещание Радио Рокс без существенных осадков. В Витебске, Гомеле и Могилеве завтра плюс 30. В Минске воздух прогреется до 26 градусов, в Бресте до 23, в Гродно до 22 тепла.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Здравствуй, дорогой.
2: Здравствуй, дорогая. Здравствуйте, наши дорогие и любимые слушатели.
1: Всем привет! Начинаются легкие будни, и сразу мне хочется спеть. А пчелочка золотая, что уже ты жужжишь? А пчелочка золотая, что уже ты жужжишь?
2: Маханула уже перед эфиром или что?
1: Нет. Сегодня Всемирный день пчел. Вот почему.
2: А, да. Ну ладно.
1: И к вам вопрос, дорогие друзья. А вы пчел боитесь? Что вообще о пчелах вы знаете? Были ли когда-нибудь на пасеке? Любите ли мед в сотах, например? И вообще, были ли у вас какие-то веселые пчелиные истории?
2: Меня, например, пчелы покусали.
1: Сильно?
2: Очень. Причем я был в школе, и это было... Ну, и тогда это был 9-й, наверное, класс. Не выпускной совсем, но 9-й выпускной. И они укусили... Одна укусила меня где-то вот в уголке... Где губы? В уголочек куда-то. И губы немножечко напухли.
1: Какая красота. Представляю себе. А моего дедушки было несколько ульев. И сейчас говорят террасы. А бабушка с дедушкой говорили по-простому. На косогоре. И на косогоре у нас действительно были вот террасы, как огород. И несколько ульев стояло. И там росли такие кусты крыжовника. Вот он такой сладенький. Красный, и мне хотелось туда пробраться, но я не могла, потому что там пчелы. Я очень боялась туда.
2: И так и не попала? Залезть. Никогда-никогда?
1: Ну, попала, конечно же, аккуратненько.
2: А, ну все в порядке?
1: Да.
2: Ну вот и боялась, больше страха, чем всего остального. Даже как-то неинтересно. Это, знаешь...
1: Ты за двоих.
2: Это должно было быть как в анекдоте. Дорогой, у меня для тебя две новости, хорошая и плохая. Он говорит, дорогая, начинай с хорошей. Пчелы принесли мед. А плохая какая. Они всю дорогу меня кусали. Ну что, друзья, ваши пчелиные истории сегодня ждем. С удовольствием будем их озвучивать.
1: Если среди наших слушателей есть люди, у которых много ульев, которые очень много об этом всем знают, вы, пожалуйста, нам расскажите тонкости, чего можно, чего нельзя, как правильно выбирать мед, например, как ухаживать за пчелами.
2: Конечно,
1: и так далее,
2: конечно.
1: И тому подобное.
2: Как мед вообще использовать? Потому что есть же много всяких рецептов.
1: Какие должны быть ульи, всякие, ну вот всякие тонкости, которых мы, например, не знаем.
2: Ждем от вас сообщение в Viber 33-699-102-1.
1: И ждем комментарии на странице ВКонтакте, а можете даже выставлять фотографии в тему Радио Рокс М.
0: Легкие будни. Наши песни.

0: Именной портрет.
1: Итак, друзья, будем рисовать портрет. Сейчас нас, пожалуйста, послушайте внимательно и попытайтесь догадаться, о ком идет речь. 20 мая 1799 года во Франции, в городе Тур, родился ребенок, который впоследствии стал очень и очень знаменит, стал основателем реалистического романа. Для своих родителей он был старшим из детей. Позже семью пополнили дочери. Кстати, с обеими писатель был очень близок. Отец имел юридическое образование, но оказался талантливым дельцом и начал перепродавать земли нищих и разорившихся дворян. И такое ведение дел принесло ему прибыль, поэтому он решил изменить фамилию на ту, которую, под которой мы сейчас знаем вот нашего героя. А наш герой, кстати, позже добавил частицу «Д».
2: А мать нашего героя имела аристократические корни и была на 30 лет младше мужа. Обожала жизнь, веселье, свободу и мужчин. Любовные связи она не скрывала от супруга. Впоследствии у нее появился внебрачный ребенок, которому она стала проявлять больше заботы, чем к старшему сыну.
1: В ранние годы уход за нашим героем лежал на кормилице, а после мальчика отправили жить в пансионат. Детство романиста сложно назвать добрым и светлым, пережитые проблемы и стрессы позже проявились в его литературных работах.
2: И как часто бывает, родители пожелали, чтобы наш герой получил профессию юриста, поэтому он обучался в колледже с правовым уклоном. Учебное заведение славилось строгой дисциплиной, встречи с близкими допускались только на рождественские каникулы, и мальчик редко придерживался местных правил, за что приобрел репутацию разбойника и разгильдяя.
1: Но маленький мальчик зато с упоением читал книги французских классиков, сочинял стихи, пьесы. В 12 лет он написал первое детское произведение, над которым посмеялись одноклассники. Другие детские рукописи сохранить не удалось. Школьные преподаватели запрещали ребенку литературно развиваться, а однажды на глазах у него было сожжено одно из первых сочинений – «Трактат о воле». Трудности, связанные с общением со сверстниками и учителями, недостаток внимания привели, собственно говоря, к недугам. Семья забрала тяжело больного 14-летнего парня. Шансов на выздоровление не оставалось. В таком состоянии будущий писатель провел несколько лет, но все же чудом выздоровел после смерти. Ой, после смерти, господи, после смены места жительства. Оговорка, ничего себе. Итак, в 1816 году родители переезжают в Париж, и там молодой литератор продолжил обучение в парижской школе права. Совместно с изучением науки он устроился на работу клерком в нотариальную контору, но удовольствия от этого не получал.
2: Литература манила словно магнит. И тогда отец решил поддержать сына в писательском начинании и пообещал ему финансирование в течение 2 лет. И за этот период наш герой должен был доказать способность зарабатывать на любимом деле.
1: Главным трудом в библиографии нашего героя считается многотомный цикл «Человеческая комедия», которая иллюстрировала нравы и пороки французского общества того периода. Творение признано литературным шедевром, которое принесло писателю славу во всем мире. Объем «Человеческой комедии» около 12 тысяч страниц. Представляете?
2: Он потратил на это половину жизни, и этот цикл включал 3 раздела. Этюды о нравах, философские этюды и аналитические этюды. И в каждом от 1 до нескольких романов и повестей.
1: О личной жизни нашего героя можно писать отдельно роман, назвать который счастливым бы не получилось. В детстве будущий писатель недополучил материнской любви и в сознательной жизни искал в других женщинах заботу, внимание и нежность. Он часто влюблялся в дам гораздо старше себя по возрасту. Писатель не был красавцем, как видно на портретах и фото. Единственной привлекательной деталью его внешности называют чистые глаза, в которых таился природный магнетизм. А еще он был красноречив и обаятелен, умел искренне восхищаться женщинами и любить их, и они отвечали ему взаимностью. Итак, друзья, чей портрет мы рисовали?
2: Напишите имя нашего героя на странице ВКонтакте «Радио Рокс М» или пришлите сообщение с ответом в Viber 33-699-1021.
0: Легкие будни. Реклама.
3: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 и

0: Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-defispromo.by и по телефону +375 29 608 19 49.
1: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
2: МТ-банк. Чистая выгода на 21 век бай. Скидки до 50% на бытовую химию и косметику по 24 мая. Таблетки для посудомоечных машин Синергетик 100 штук за 34,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Только по 24 мая у дискаунтера грошек.
4: Завжди тут цены цуд. Апельсин 3,59 за килограмм.
5: Подробности на сайте грошек.бай и по телефону +375 44 788 80 26.
6: Радио Рокс.

0: Именной портрет.
1: Итак, друзья, чей же портрет мы рисовали? Есть у нас несколько версий. Алина предположила, что Стендаль, может быть. Роберто пишет, что, возможно, Александр Дюма. Ги де Мопассан предположил Роман. Угу. Ну и Бомарше Александр написал, и очень многие написали Оноре де Бальзак.
2: И

0: это правильный ответ.
1: Да, совершенно правильный ответ. Анаре де Бальзак, наш герой. Кстати, писатель обожал кофе, который помогал ему без перерыва работать по 15 часов в сутки, а иногда и по 2 дня подряд. Благодаря этому Анаре обладал завидной плодотворностью, выпускал до 6 произведений в год. В день он выпивал от 3 чашек, а иногда и просто жевал кофейные зерна. Ну и опять-таки выражение «женщина бальзаковского возраста» появилось благодаря произведению «30-летняя женщина». А еще автор оказал влияние, представляете, на Федора Достоевского, на Чарльза Диккенса, на Эмиля Золя. Вот его творчество. Вот таков наш герой. А еще, конечно же, потрясающая его фраза. Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти. Мне кажется, это самое главное. Идти.
0: Да, идти,
1: а то мы иногда фантазируем, и на этом все.
0: И не можем сделать первый шаг.
1: Да, наше сердце — это клад. Растратьте его сразу, и вы нищий. Это все фразы нашего героя.
0: Кстати,
1: да.
0: В память о писателе открыты музеи, как это водится, да, возведены памятники, названы улицы. Но еще в честь Анаре де Бальзака, значит, вывели сорт, и есть такой сорт роз.
1: Да, а еще вот прекрасная фраза. Гнюснейшая привычка карликовых умов приписывать свое духовное убожество другим.
0: Прекрасно.
1: Да, прекрасные фразы, мудрый человек, вот таков наш герой. Действительно, мы рисовали портрет Анаре де Бальзака, друзья. Спасибо огромное за активность. Легкие будни продолжаются. Мы ждем от вас, хотел сказать, романы о пчелах.
0: Ваши пчелиные истории и ответы в тему, потому что сегодня Всемирный день пчел. Вот мы о пчелах решили поговорить.
2: Легкие будни.

0: Легкие будни.
1: Итак, Всемирный день пчел, о пчелах мы и говорим.
2: Ну вот пишет нам слушатели, один раз меня укусило пару десятков пчел. Опух. Весь пошел пятнами, ночь не спал, но к утру все прошло. Так к врачу надо было идти? Вы что, вас аллергия могла убить просто-напросто? Больнее всего кусаются в те места, где нет мягких тканей. Голова, нос, пальцы. Вот, рассказал знаток. Если что, прячьте эти места. Потом... Еще нам слушатель пишет, к сожалению, не знаю имен, просто вот буквы стоят и все. Номер телефона заканчивается на 285. Дед всю жизнь на даче занимался пчелами и медом, разговаривал с ними, любил очень. Потом дачу продали. Ульи оставили, поставили в гараж и законсервировали. Ага, это Светлана вот дописала. Все на лет 20. Родители купили новую дачу. Дед обрадовался, поставил свои старые ульи и время от времени приезжал. Но здоровье уже было не то и часто приезжать не получалось. Занимался папа, то есть просто на них смотрел издалека, так как пчел боялся. А когда нужно было собирать мед, звал соседа. Дед переживал, злился, что все делается не так. И в одно лето собрал все свои оставшиеся силы, поехал с нами посмотреть на своих пчел. Мама только успела увидеть, как он полез в ульи без амуниции и кричит ему вслед: «Надень хотя бы спецзащиту и сетку!» А дед отвечает: «Они меня знают, они мои родные, они меня не тронут». Через 2 секунды 250 укусов, в больнице, реанимация на 3 дня. Когда дед проснулся, пришел в себя, он был очень бодр, веселый. И его эротическая шутка... Что его... У него, короче говоря, все было в порядке 2 недели. Не буду озвучивать, как это написано. Очень радовался и странно поглядывал на ульи, когда приезжал. Вот так... Его тряханули пчелки. Ну да.
1: Добавили человек... энергии, огню.
2: Огонь
1: просто, да?
2: Огонь, да.
1: Тоже без подписи сообщение. Я очень боюсь и пчел, и ос. До одури боюсь этих тварей. Как назло, с наступлением тепла и лета они постоянно залетают в окна к нам. Хоть живем мы на 10 этаже. Тут даже и комаров нет. Но они залетают. Без окна не могу, жарко и душно. Сетки на окна поставить вариант. Но квартира съемная, владелец не одобряет. Но это ладно, можно как-то решить. Но как быть на улице? Я куда ни пойду, они как назло вокруг меня летают.
2: Угу. Ну, чем-то вы их привлекаете. Друзья, кстати, впереди у нас рубрика «Дай 5», где мы будем разгадывать песню, поэтому ждем вас в гости, звоните в прямой эфир.
1: 363-1013, код Минска 017.
0: Легкие будни.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова, 6, Ленина, 28 и Терешковой, 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-27-88, сайт lotos-vitebsk.by.
2: Маларита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито «Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Маларите, 23 и 24 мая в Каменце.
3: Без возрастных ограничений. Организатор Брестской области филармонии. Живой сбор. МТС 727-95-46.
4: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой.
5: Колбаса вареная, мортадела новая, высший сорт, гродненский мясокомбинат. Всего 5,39 за 580 грамм.
3: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
6: Радио «Рокс».

0: Дай 5.
1: Итак, звоните 363-1013, код Минска 017. Как всегда, взяли припев из песни, которая звучит на нашей волне, оцифровали его, ну это условно говоря, оцифровали. У нас получилось сегодня 16 чисел. За каждым числом, мы уже говорили, может скрываться одно слово, может целая фраза скрываться, уж как получается. И сегодня вам нужно дать нам 5 чисел в промежутке от 1 до 16. Откроете слова и попробуйте составить припев, а по припеву и песню угадать.
2: Да, ну будем надеяться, что сегодня разгадаем. У нас есть телефонный гость. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Валентина.
1: Здравствуйте. Давайте
3: Сергей
1: знакомиться.
2: Беспокоит. О, давно не звонили, Сергей. Ну, мы точно должны разгадать. Сергеем везет в этой рубрике. Сергей, назовите, пожалуйста, 5 чисел от 1 до 16, не по порядку, но по возрастающей.
3: Ну, понятно. 1, 3, 5, 7, 16.
1: Прости, пусть май тебя другому.
3: Еще раз повторите.
1: Прости, пусть май тебя другому. Как говорится, а я другому отдана и буду век ему верна.
2: Ну что, Сергей, какие-то предположения?
1: Сейчас Сергей посмотрит.
2: Ну, может, посмотрит, а может, и не посмотрит. Итак, прости, пусть тебя...
1: Нет, прости, пусть май тебя другому.
2: Есть какие-то версии, Сергей? Муки творчества.
3: На сегодняшний день нету.
2: Хорошо.
1: Но, тем не менее, спасибо за активность, спасибо за подсказку. Кому-то очень помогли, и кто-то сейчас позвонит в прямой эфир и скажет нам, что это
2: за песня. Слушай, ну что ты будешь делать? Владимир разгадал.
1: Ну надо же.
2: Он знает, а говорил, что я в песнях вообще не силен. И
1: так все говорят.
2: Денис разгадал, молодец.
1: У нас так все говорят, а потом угадывают.
2: Чувствуете, как мы вас поднатаскали?
1: Да.
2: Тренинг и муштра. Тренинг и муштра.
1: Нет, во всем нужна сноровка, закалка, тренировка.
2: Я же говорю, тренинг и муштра. Мы с тобой натренировали Владимира так, что, видишь, человек так легко и запросто разгадывает песни.
1: Просто молодец.
2: Друзья, звоните 363-1013, код Минска 017. Осталось только назвать песню. Можете даже и исполнителя. Но это не важно, главное песню
1: разгадать. Интересно, да, может быть, кто-то даже и напоет эту песню.
2: Татьяна из Гомеля тоже разгадала
1: уже
2: эту песню.
1: Да вы что? Какие молодцы. Ну, как бы хотелось услышать в эфире, что кто-то напоет эту песню.
2: Да, а Вера написала, у меня вообще никаких предположений нету.
1: 363-1013, код Минска 017. Кто же нас поразит?
2: Ну, я думаю...
1: И красивым пением, и тем,
2: что поразит? Ты говоришь, кто же поразит?
1: Мы будем поражены, восхищены.
2: Ну-ка, кто у нас тут паразит?
1: Я так не сказала.
2: Хорошо.
1: Вы понимаете,
2: друзья. Шутки шутками, все. Тогда не будем, так сказать, тянуть время. И посмотрим. Денис написал, прости.
1: Не будем тянуть резину за хвост.
2: Да, я хотел чуточку по-другому сказать потом. Ну и ладно, может, это не совсем эфирно. Прости, прощай. Пусть вечный май ведет тебя к... всему земному. Это Денис написал, Татьяна из Гомеля тоже написала, Иван Кучин, прости, прощай. Ну и Владимир, который самый первый написал, вот разгадал песню, пишет Иван Кучин, прости, прощай.
1: Совершенно
2: что ж,
1: верно.
2: Давайте слушать, кстати, Елена присоединилась, да-да-да, совершенно верно. Ну что, давайте слушать песню.

0: Реклама.
1: Автомобіль за 3 рублі? Худшей у дискаунтеры грошей. Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, а у туды гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра.грошек.бай. Телефон плюс 375-44-788-80-26.
0: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: Сильная техника требует сильных фильтров. «Агрофильтр» – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт «Агрофильтр.бай». «Агрофильтр» – сила в каждой детали.
3: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270 72 00.

0: Легкие будни.
1: Итак, мы продолжаем говорить о пчелах, об ульях. Вообще, любите ли пчел? Интересна ли вам эта тема? Игорь написал: «Мой дед держал пасеку, и он всегда говорил: пчелы – это сила, от них одна польза, куда ни кинь».
2: Угу. Наталья из Израиля пишет: «У дедушки в деревне была пасека пчел. Я помню, маленькая, когда была, когда влетает рой, я, как увижу, с криком домой бежала. Мед меня спасал в детстве». Под кроватью стояли бочки с медом. Ого. Они ж тяжелые. Вот я нашкодничаю, и с дубцом за мной бегут. А я под кровать, и за бочонки эти. Никто не может меня достать. Потом, когда я выросла, была в положении, был сильный токсикоз. Есть не могла ничего. Спас мед. Несколько месяцев ела один мед. Отвернула на всю жизнь. Сын ему уже 30 лет, тоже не ест мед. Как-то он рассуждал, говорит: странно, люди мед едят, а меня подташнивает. Я ему и рассказала, когда, как его когда-то накормила. Он, кстати, вот опять-таки так его и не ест.
1: Ну, видите, есть люди, которые обожают мед, есть люди, которые вообще не могут его есть.
2: У кого-то вот
1: есть,
2: у меня на какой-то мед, на какой-то вид аллергия. Я не знаю, на какой, но видно.
1: А для меня,
2: пыльцу,
1: например,
2: каких-то
1: слишком
2: цветов.
1: Сладко, прям слишком сладко. Мне очень тяжело мед там на язык положить, чтобы не запить чем-то. Для меня просто какая-то концентрация сахара
2: вон,
1: в этом меду.
2: Сергей.
1: Но единственное, что я могу, это гречишный темный мед. Вот он мне нравится.
2: Сергей, романтик, пишет: кто пчелок уважает, кто к ним не пристает, того они не жалят, тому приносят мед.
1: Какая
2: как в песне поется. Да, совершенно верно. В песне.
1: Кстати, вспоминаем песни, загадки, стихи о пчелках. Может быть, кто-то из вас наряжался даже в костюм пчелы.
2: Угу.
1: Это даже очень интересно.
2: Да-да-да.
1: Как говорится, мы пчелочки, мы приносим мед.
2: Да, друзья, ну раз о песнях тоже заговорили, давайте-ка проверим интуицию, какая песня откроет час следующий.
1: Напишите на нашей странице ВКонтакте и в Вайбер.
3: Валентина Лосовская и Антон Шевченко.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 4 часа дня.

0: В студии Наталья Голубева. Добрый день. За 4 месяца этого года в стране ввели в эксплуатацию чуть более 840 тысяч квадратных метров жилья, причем доля частных домов в строительстве продолжает расти. На 1 мая она составила почти 62% от общего объема новостроек. С господдержкой за январь-апрель возвели 125 тысяч квадратов. Топ-3 регионов самым активным жилищным строительством возглавляет Минская область, далее идут Брестский и Могилевский регионы. Беларусь отправит гуманитарную помощь Ирану. Об этом шла речь на встрече министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского с иранским послом. Они согласовали состав груза, порядок и сроки его доставки. В результате в Иран отправятся каркасные палатки, кровати и одеяла, а также 32 наименования медицинских товаров общим весом 6 тонн. Комитет госконтроля завтра проведет горячую линию по вопросам обеспечения товарами сельских жителей, передает Белта. По короткому номеру 191 можно будет сообщить о проблемах, связанных с работой автолавок, отсутствием в торговых объектах необходимой продукции, недостаточным выбором, качеством предлагаемых товаров. Также можно сигнализировать о возможных фактах завышения цен. Звонки будут принимать с 9 утра до 6 вечера с перерывом на обед часу до 2. Также информацию можно отправить в чат-бот телеграм-канала ведомства. В Уганде временно запретили рукопожатия, объятия и другие физические приветствия. Ограничения ввели на всей территории страны. Такое решение местный Минздрав принял после подтверждения 2 случаев лихорадки Эбола, связанных со вспышкой в Конго. Медики также рекомендуют людям чаще мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками и обращаться к врачам при подозрительных симптомах – высокой температуре, рвоте, кровотечении или сильной слабости. Власти заявляют, что ситуация остается под контролем, наблюдение усиливают в больницах, пограничных пунктах и общественных местах.
1: Погода.
0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки. Температура ночью до 16 тепла и практически по всей стране. За исключением Бреста пройдут дожди, возможны грозы. Ветер порывами до 14 метров в секунду. Днем зонты понадобятся лишь жителям Гродно и Минска. Белгидромет обещает дожди, местами сильные, грозы. В остальных городах вещание Радио Рокс без существенных осадков. В Витебске, Гомеле и Могилеве завтра плюс 30. В Минске воздух прогреется до 26 градусов, в Бресте до 23, в Гродно до 22 тепла.
1: Добрый день. Радио

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Новый час у легких будней. Как раз сейчас будем проверять нашу с вами интуицию. Ваши предположения, какая песня?
2: Ну, прежде надо же сказать, какая песня звучала. Мы только что слышали песню «Щепочка» в исполнении Валерия Кураса. А какие версии были у вас? Так, Артем предположил «Евгений Росс напоила ночь росой, росою травы». Потом Роберто пишет «Шуфутинские утки».
1: Роберто просил называть его Роберт. Я забыла сказать.
2: Да? Ну почему? У него же написано Роберто.
1: Да, вот я и говорю, ваши имена и ники не
2: соответствуют. Не-не-не, подожди.
1: Поэтому подписывайтесь.
2: Он, возможно, Роберто.
1: Слезно просил. Писал слезно? И слезно просил. Серьезно? Не называйте меня Роберто. Я Роберт.
2: Хорошо, Роберт. Роберт написал «Шуфутинские утки». Денис, Эдуард из «Мести» в «Шереметьево» или «Голуби». Так, Александр пишет, мне почему-то кажется, что сейчас откроет песня «Любовь без срока годности». Оксана предположила, следующий час откроет песня «Михаил Санин. Когда ты рядом». Вера, песня про одуванчики повсюду, их так много, погляди. Ты мой ночной мотылек. Летаешь. Продача. Так это разные две песни. Одуванчики повсюду, и ты вот этот мой ночной мотылек. Потом Наталья версию свою написала, Герман Грач «Дикая яблоня». Клавдия «У окна». Ирина Аллегрова исполняет или «Жу-жу-жу, летит пчела». И по скриптум «Мимочки».
1: Ну,
2: я бы сказал бы «Мамочка». Так, ну и еще
1: мамочки-мимочки.
2: Алексей Петрухин «Сирень». И пишет, а щепочки можно из сирени сделать. Вот так.
1: Прекрасно.
2: Да. Ну, с интуицией разобрались, пойдемте дальше. Мы сегодня о пчелах говорим.
1: Обо всем. И о пасеке, и, например, вот Виолетта нам написала, а я делаю свечи. И, кстати, воск изначально белый. Он выделяется железами молодых пчел, например, для использования в косметике. Его потом обратно отбеливают.
2: Вот
1: вы знаете,
2: Клавдия.
1: Моя мама тоже делает из пчелиного воска свечи. Они такие красивые. У них нет какого-то определенного цвета. Какая-то интересная вообще у них структура, у этих свечей. И запах просто невероятный.
2: Так, еще Клавдия написала большое сообщение. Пишет «Добрый майский денек, Валентина, Антон, с днем друзей поздравляю. И сегодня еще и день пчел. Боюсь ли я пчел? Не боюсь, но с осторожностью отношусь. Была ли я на пасеке?» Скажу так, на мини-пасеке через один дом у соседа в конце огорода стояло 15 пчелиных домиков. И вот когда сосед выкатывал мед, он же дядя Ваня, выходил на улицу и говорил: «Малышня, айда мед пробовать!» И отрезал нам тот мед, который был в рамке в сотах. Запах, вкус. Больше я такого не пробовала. А у малой ребятни по рукам течет мед, и они облизывают, картина маслом. Но это сейчас, а тогда это было нормой. Нас почему-то пчелы не кусали. Может, они принимали нас за своих? И еще жизненная история. Мне рассказал мой папа, как он был студентом, жил в деревне, а учился в городе. И рассказывал дальше, денег, мол, не было, а меда хотелось. Вот с его группы парень придумал, как попробовать мед, а денег не платить. Короче, булку хлеба, корку срезали, и весь мякиш из середины выбрасывали и пошли на базар. Подошли к одному деду, сказали: «Дайте нам пол-литра меда, но у нас посуды нет, так вот сюда пол-литровую банку выливайте». Дед вылил, и тогда один из них спросил: «А сколько стоит?» А когда дед назвал цену, то этот парень сказал: «Нет-нет, мне такой дорогой не надо». А дед продолжил: «Ну тогда выливай обратно в ведро». Так и сделали, и ушли. А внутри-то мед на стенках остался. И по скриптам папа мой рассказывал и говорил в конце рассказа: «Мне стыдно и сейчас. Я вам рассказал, что так делать нельзя. Дедушка, может, и не знал, что много меда останется внутри на стенках, но история поучительная была для нас». Это
1: очень
2: же надо.
1: Забавно. Я, кстати, по поводу катать мед, я все время думала, а почему катать мед? Что это такое? А оказывается, катать мед — это разговорное выражение пчеловодов. А на самом деле это процесс откачки.
2: Ну, ты об этом чуть позже расскажешь нам подробно. У нас будет рубрика «Просто интересно». Друзья, о вашей истории мы ждем в Viber 33-699-102-1.
1: Или пишите на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
0: Легкие будни.

0: Просто интересно.
1: Итак, дорогие друзья, думаю, об этом вам будет интересно узнать. Слышали фразу, что если с лица земли исчезнут пчелы, человечество просуществует 4 года? И вроде как это пророчество приписывали Эйнштейну. И ссылки на цитату впервые появились в европейской печати в 1994 году. И упоминали брошюру, которую распространял на пчеловодном форуме в Брюсселе Национальный союз пчеловодов Франции. И, в общем, выясняли, говорил Эйнштейн эту фразу или не говорил. И в 96-м году, в 1996-м, за рубежом было издано 4 исследования, касающиеся высказывания великого физика, и последнее было в 2011 году. И причем о пчелах там не сказано вообще ничего. Но, тем не менее, вот это пророчество до сих пор фигурирует в мировых СМИ. И второе дыхание оно получило после 2006 года в связи с сообщениями о массовой гибели пчел во многих странах мира. И даже был один человек, который создатель сайта там одного, он расследовал в 2007 году историю появления на свет вот этой вот цитаты и пришел к выводу, что это классический пример вкладывания в уста выдающихся личностей вымышленных изречений ради достижения конкретных политических целей. А скорее всего это было связано с тем, что в 1990-х годах пчеловоды Европы выступали в защиту своих законных прав и интересов, потому что тогда обострилась конкуренция со стороны дешевого меда из развивающихся стран, и был скачок цен на сахар. И появились сообщения о снижении тарифов на импорт отечественного меда. И это могло как раз-таки привести к разорению пчеловодов в странах ЕС, к оттоку из пчеловодной индустрии, к сокращению пасек и даже к глобальному исчезновению пчел. А мы понимаем, чем выше смертность среди насекомых, тем быстрее пчеловодство станет невыгодным. А это что влечет за собой? На фоне всего этого кризис в области опыления сельскохозяйственных культур, это, естественно, неминуемо, если пчелы исчезнут. Пчелам мы обязаны 1/3 всего урожая, и это не может пройти без последствий. И люди лишатся не только меда, значит, прилавки с едой тоже опустеют, потому что подскочат цены на оставшиеся продукты и так далее и тому подобное. Скот тоже в значительной мере лишится еды. Будет меньше производить молока, сыров, других молочных продуктов, говядины. У человека появятся проблемы с одеждой из хлопчатобумажных тканей, ведь, среди прочего, пчелы опыляют хлопок. Еще раз напоминаю фразу, цитату, которую приписывают Эйнштейну, что если с лица земли исчезнут пчелы, человечество просуществует 4 года. Ну и все. И думаю, интересно будет вам узнать, что начали, значит, поиск решения какой-то находить. Как остановить рост смертности пчелы? Ученые решили подыскивать замену. И первый кандидат – это шмель. В некоторых районах Сибири сельское хозяйство давно обращается к услугам шмелей. Вот агрономы говорят, что шмели трудолюбивее пчел, и их дешевле содержать. Но и шмели начинают вымирать. Второй потенциальный заменитель, думаю, просто интересно будет узнать, оказывается, сам человек. Представляете? И в китайской провинции, когда вот перевелись пчелы, регион остался крупнейшим экспортером груш. Потому что во всем мире цветущие грушевые деревья опыляются пчелами, а здесь людьми, причем вручную. А теперь, внимание,
2: подождите,
1: вопрос.
2: Сейчас вы только что, друзья, услышали доклад Валентина Лосовской на тему сокращения популяции пчел, прямая угроза продовольственной безопасности всего человечества.
1: Спасибо большое. Да-да-да. И одновременно вот с таким поиском решения есть еще и третий вариант. Как вы думаете, вот кроме того, что шмели, сам человек будет опылять, еще какой третий вариант? Занимаются разработкой в Гарварде.
2: Ваши ответы ждем в Viber 33-699-102-1.
1: Или на нашу страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни. Реклама.
3: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвэб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.

0: пикника 11,99 за килограмм. Открывайте гриль-сезон вместе с нами. Мясная лавка. С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8-0-212-64-77-82.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Радио «Рокс».

0: просто интересно.
1: Напоминаем, что вот приписывают Эйнштейну фразу: если с лица Земли исчезнут пчелы, человечество просуществует 4 года. И одновременно с поиском вот тем, как остановить рост смертности пчелы, ученые подыскивают замену пчеле. Первый кандидат – шмель. Второй потенциальный заменитель – это сам человек. А какой третий?
2: Ветер.
1: Спасибо.
2: Иван считает. Вера написала: осы. А почему бы и нет?
1: Я говорила в начале, что разработкой занимаются в Гарварде. Это уже маленькая подсказка.
2: Ирина написала: роботы-пчелы. Угу. И Петр Петрович согласен, что это роботы-пчелы. Владимир написал: микророботы будут опылять, эдакие мини-дроны.
1: Так. До чего дошел прогресс?
2: Уже? Или что? Еще
1: нет,
2: доходит?
1: Нет, это вот что говорят, что дроны, мы и слова такого раньше не знали, да?
2: Татьяна пишет: опылители – это ветер и разные насекомые. Угу. Денис считает, что птицы. И Оксана предположила, что варианты самоопыляемых растений, самоплодные. А Оксана пишет: в дальнейшем все будет опыляться с помощью микророботов.

0: они меньше полскрепки. Алексей, я думаю, это оса или робот-пчела. А Юрий предположил, что комары. Ну, хоть какая-то польза от них будет, понимаешь? А то...
1: Ну, не говори. Спасибо большое. Действительно, многие ответили верно, рассматривается робот-пчела. И именно этой разработкой занимаются. И есть уже вроде как экспериментальные модели. И, по словам ученым, только одно десятилетие отделяет их от завершения этого грандиозного проекта. А вы спросите, а Эйнштейн как же? Ботаника и энтомология вообще не входили в круг его интересов. Он даже провалил экзамен по ботанике при поступлении в высшую техническую школу в Цюрихе. Но, тем не менее, сегодня приписывают вот эту цитату Эйнштейну.
2: «Легкие будни».

0: Место притяжения.
1: Ну что ж, отправляемся в путешествие, друзья. Правда, виртуальное, но тем не менее. Сегодня мы побываем в Париже. Нас привлек сад Тюильри. Между Лувром и Елисейскими полями в центре шумного нарядного Парижа раскинулась обширная парковая зона с прогулочными аллеями, ухоженными клумбами и скульптурами. Сад Тюильри – одно из любимейших мест отдыха современных горожан, а в прошлом – свидетель драматических событий. Ранее на месте парка стояли гончарные мастерские, где делали черепицу – Тюильри. Сад стал образцом французского регулярного парка. Мастерство садовников этого сада вызывает восхищение и по сей день. Многолетние деревья и кустарники высажены ровными рядами. Лужайки, газоны зеленеют просто свежепостриженной травой и так далее. Да. На газонах действительно лениво отдыхают взрослые, дети бегают на перегонки с воздушными шариками и выпрашивают у родителей мороженое. Ну и, конечно, бойкие торговцы навязчиво предлагают купить брелок с Эйфелевой башней. Ну как же без этого? Сад Тюильри живет в привычном режиме. А несколько веков назад здесь находился целый дворцовый ансамбль, воспоминания о котором остались лишь на страницах исторических летописей. Инициатива строительства Тюильри принадлежала Екатерине Медичи. Желая сохранить власть своих сыновей, легендарная женщина повелела возвести возле Лувра, тогдашней официальной резиденции французских королей, новый замок. В 16 веке на месте, где некогда добывали глину для черепицы, вырос роскошный дворец, ну вот название которого отсылало к ремеслу. Тюильри, черепица. Планировкой и декором дворцово-паркового ансамбля королева-мать занималась лично. Полностью обустроить замок ей не удалось. Кровавые события Варфоломеевской ночи навеки запятнали ее репутацию. После смерти могущественной женщины дворец регулярно перестраивался. К моменту прихода к власти Людовика XIV Тюильри достиг солидных размеров, поэтому король Солнца во время строительства в Версале предпочел замок возле Лувра для пребывания своего двора. Тюильри суждено было стать одним из ключевых участников Великой Французской революции. В нем под домашним арестом находился Людовик XVI и Мария Антуанетта. Впоследствии восставший народ занял дворец и низверг монархию. В конце XVIII века трон занимает Наполеон Бонапарт, и Тюильри получает нового хозяина и новый облик в духе империи. Увы, блистательная эпоха в жизни резиденции не составила и века. Былое великолепие пало жертвой переворотов. Разгневанные коммунары причинили сильнейший урон Лувру, но если его удалось восстановить, то дворец Тюильри превратился в руины. Решением парламента его останки были, были бы снесены. Но строителям Новой Франции такое назидание было уже ни к чему. Поэтому ничего восстанавливать не стали, руины не сохранили и так далее. В 21 веке периодически поднимается вопрос о возрождении хотя бы основных частей бывшего ансамбля, но шансы призрачно малы. Поколение французов уже привыкли к прекрасной прогулочной зоне в центре столицы, вот, к парку, вот, без дворцов, просто парк.
2: Вопросик даже.
1: Сад Тюильри с любовью украшен многочисленными статуями, беседками, обустроенными уголками для отдыха и замысловатыми клумбами. Здесь устраиваются выставки, проводят концерты и мероприятия.
2: И не только выставки, концерты. 1783 год в Тюильри состоялся первый в мире успешный полет на пилотируемом водородном воздушном шаре. Представляете, какое событие было?
1: Конечно, но тогда же там уже и замок возводился. Да, да, теперь вопрос.
2: А теперь, внимание, вопрос. Один знаменитый сказочник был не только писателем, но и высокопоставленным чиновником. Именно он лично убедил короля Людовика XIV открыть Тюильри для прогулок знати, сделать его первым в истории королевским садом, доступным именно для приличной публики. 1908 год. В парке установили в его честь, памятник, который стоит там до сих пор. Назовите этого писателя-сказочника.
1: Ответы ждем в Viber 33 699 102 и 1
2: или страница ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни.

0: и стал бы сам чуть-чуть добрее.
1: Реклама. Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Кофе растворимый Nescafé Gold всего 22,99 за 190 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: Радио «Рокс». Место притяжения.
4: Место притяжения у нас старейший и крупнейший общественный парк Парижа – Тюильри. И в 1908 году в парке установили памятник одному писателю-сказочнику. И памятник стоит до сих пор. Именно этот писатель-сказочник, будучи высокопоставленным чиновником, убедил короля Людовика XIV открыть этот парк для прогулок знати, так сказать, для приличной публики. Как его зовут?
5: Значит, у нас две версии есть. Мила предположила, что это Виктор Гюго. Угу. Все остальные написали Шарль Пьеро. И вот еще Владимир дополняет Шарль Пьеро, автор «Золушки», «Синей бороды», «Мальчик с пальчик» и многих других сказок.
4: Совершенно верно, Шарль Пьеро.
5: Угу. Ну вот и все.
4: Вот и все.
5: Разгадали.
4: Видите, узнали, будете в Париже, зайдете, посмотрите.
1: Легкие будни.

0: Дорожная обстановка.
1: В эти минуты движение в Минске затруднено местами. По данным сервиса Яндекс.Карты, пробки оцениваются всего в 3 балла. Стоит Сурганово-Орловская от Платонова до Крастояновой, отрезок кольцевой от улицы Скорины до Ваупшасова и Долгиновский тракт от Выгодского до Щедрина. Также лучше объехать Колос от Белинского до Красной, пересечение Любимого и Каролинского проезда от газеты «Правда» до Семашко и Независимости от Красной до Энгельса. Сложно на Шаранговище от Якубовского до Лобанка, на Красный Колос от Машерова до Хмельницкого и на Машерова от Даумана до Красной. Пробка в районе Толстого, Московской, Советской, Мясникова и Немиги от Дружной до Романовской Слободы и на Свердлова от Железнодорожного моста до Независимости. Будьте внимательны и берегите себя.

0: Реклама.
1: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Чистая выгода на 21 век бай. Скидки до 50% на бытовую химию и косметику по 24 мая. Таблетки для посудомоечных машин «Синергетик» 100 штук за 34,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: Только по 24 мая у дискаунтера грошек. Завжди тут цены цуд. Кока-кола 3,19 за 1,5 литров.
5: Подробности на сайте грошек.бай и по телефону плюс 375-44-788-80-26.
6: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Так, итак, ваше сообщение. Оксана написала: когда мне было 2 года, мама уложила меня спать в коляске и поставила спать в яблоневом саду. Неподалеку находились ульи с пчелами. Мама ненадолго отлучилась, а когда вернулась, на мою коляску сел рой пчел. Как хорошо, что я ничего не помню. Мама говорит, что только 8 жал достала. Сейчас мне 38, и пчел я не боюсь, а даже люблю. Прекрасно, Оксана, спасибо за такую чудесную историю. И Любовь написала: во-первых, веселого денька всей Рокс-семейки. Было мне лет 15. Шла из школы домой, когда меня в губу укусила пчела. Во-первых, это было очень больно. А во-вторых, нижняя губа распухла и висела чуть ли не до подбородка. Мама жало вытащила иголкой, но опухоль прошла только дня через 3. Господи. У нас был управдом от рождения. Не сильно губастый, и меня на 3 дня окрестили управдомшей.
2: Но вы знаете, сейчас люди специальные уколы делают, чтобы губы такие были. Вам повезло, можно сказать. А Василий пишет: прочел рецепт медовый квас с крапивой.
1: Так.
2: 2 литра воды, 6 столовых ложек меда размешать в 3-литровой банке, вода теплая. Затем набить крапивой до горлышка, пока вода не попрет, и под крышку. Ну, я так понимаю, что должно постоять 4 дня. Сейчас попробую. Вкус непривычный, необычный. Рискните. Василий, зачем же нам рисковать? Вы вот сейчас рискнете и нам потом напишите, как все прошло, как все было. А это чего же вы уже нас так подбиваете? Расскажите потом, напишите через пару деньков.
1: Отпишитесь, как говорит
2: да,
1: Антон.
2: Да, как вот этот квас подействовал. Светлана пишет: сегодня история невеселая. Если бы не рассказ бабушки, не поверила бы. Мой прадед был пчеловодом. Много лет занимался пчелами. Когда он умер, за гробом шли не только люди, но и пчелы летели. Представляете? А, нет, не летели, а шли. И ушли безвозвратно. Ульи опустели. Не знаю, что было дальше. Недаром говорят, что пчелы — это отдельная цивилизация. Нами до конца не изученная. Удивительно. Да. Ну, вот это такая тесная связь какая-то была. Светлана, спасибо вам за такую трогательную историю. Друзья, а мы истории по-прежнему собираем в Viber вашей истории 33-699-102-1.
1: И пишите на нашу страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
3: Валентина Лосовская и Антон Шелест. «Легкие будни».

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 5 вечера.

0: студии Наталья Голубева. Здравствуйте. В Беларуси с 1 июня снижается ставка рефинансирования. Она составит 9,25%. Решение принято на заседании правления Национального банка. Снижение показателя сделает доступнее кредиты для населения. У тех, чей заем привязан к этой величине, уменьшатся ежемесячные платежи. Правда, упадут и проценты по новым рублевым вкладам. Положительный эффект ощутит и реальный сектор экономики. Предприятия смогут привлекать выгодное финансирование на модернизацию и покупку оборудования. Кроме того, доступные займы подстегнут потребительскую активность, что увеличит розничный товарооборот и поддержит сферу услуг. Некоторые белорусские выпускники могут остаться без аттестатов. Речь идет об 11-классниках, которые получат неудовлетворительную оценку на централизованном экзамене. В Министерстве образования напомнили, что в этом году изменились правила выставления итоговых оценок в аттестатах. Это среднее арифметическое, годовой отметки по предмету, а также результата на ЦЭ. Если сдать его плохо, то итоговую оценку в аттестат не поставят, и документ об окончании 11 классов в июне не вручат, а значит, включиться во вступительную кампанию не получится. Однако шанс исправить ситуацию все же остается. Пересдать централизованный экзамен можно будет в августе. Если он пройдет успешно, аттестат выдадут, но уже ближе к концу лета. Белорусская железная дорога продолжает улучшать качество обслуживания пассажиров. После завершения планового ремонта вновь начали курсировать поезда городских линий по маршруту Минск-Рудинск и в обратном направлении. Вместо обычных синих электричек на линии вышли 4 пары составов. Кроме того, дополнительно 2 пары поездов ввели на отрезке между столицей и станцией Беларусь. Таким образом, общее количество пар составов городских линий между Минском и Заславлем теперь составляет 16. Нидерландская компания, которой принадлежит лайнер, где произошла вспышка хантавируса, продает билеты на следующий круиз. Судно отправится в плавание 13 июня из норвежского порта Лонгьер. 7-дневное путешествие пройдет по северной части архипелага Шпицберген. Стоимость билетов от 4 до 18,5 тысяч евро. Глава фирмы заверил, что перед выходом в рейс корабль пройдет полную очистку и дезинфекцию по всем протоколам. При этом не уточнил, останется ли прежним состав экипажа.
1: Новости компаний.
0: Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. В честь дня рождения сеть Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Погода.
0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки. Температура ночью до 16 тепла и практически по всей стране. За исключением Бреста пройдут дожди, возможны грозы. Ветер порывами до 14 метров в секунду. Днем зонты понадобятся лишь жителям Гродно и Минска. Белгидромет обещает дожди, местами сильные, грозы. В остальных городах вещание Радио Рокс без существенных осадков. В Витебске, Гомеле и Могилеве завтра плюс 30. В Минске воздух прогреется до 26 градусов, в Бресте до 23, в Гродно до 22 тепла.
1: Добрый вечер. Радио Рокс.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: 17.07 на часах, дорогие друзья, начало шестого. Как всегда, в это время мы передаем привет нашим слушателям. Спасибо вам большое, что выбрали именно Радио Рокс. Нам с вами очень хорошо и приятно. Вы замечательная аудитория, искренняя, душевная, как, собственно, и Радио Рокс. Самое искреннее радио. Мы друг друга нашли в этом мире, дорогие друзья. А сегодня Всемирный день пчел. И мы решили именно о пчелах поговорить. Ну, во-первых, боитесь ли вы пчел, не боитесь? Были ли когда-нибудь на пасеке? Что знаете о пчелах? Какие-то, может быть, были веселые пчелиные истории? А может быть, или вот как нам рассказали, довольно трогательные пчелиные истории?
2: Да, разные.
1: В общем, все на тему. О меде можете рассказать.
2: Вот Елена, например, написала: «Хочу рассказать вам историю про моего мужа. Его укусила пчела в губу». Ну, это, наверное, любимое место укуса.
1: Ну, всех, да, такое частенько.
2: И кто-то посоветовал ему приложить на место укуса холодный нож. Он так и сделал. Подержал какое-то время, а когда снял, то место укуса было ровное. Но зато отек распространился на соседние ткани и заплыл глаз.
1: О, боже!
2: Разнесло выше губы и почти всю половину лица. Так и ходил. «Утро в китайской деревне» называется картина.
1: Мало.
2: Ты знаешь, что, ну, опять-таки, ну, надо же жало достать.
1: Ну, там если же можно достать.
2: Не можно, его нужно достать. Это обязательно. Ты что? Потом еще одна Светлана пишет: «Валентина, Антон, мой дедушка тоже был пчеловодом. Была у него своя пасека. Жили они на Украине, и нас, родители, на все лето каждый год отправляли к ним. И как только дедушка работает на пасеке, меня обязательно покусают пчелы. И не одна. Но было нормально. Попухнут укусы половину дня, и все проходит. Даже особо и не болело. Но мед у нас как в Украине, так и в Минске на столе стоял круглый год. Вся семья его очень любит. А во взрослом возрасте меня укусила оса.
1: Угу.
2: Так чуть меня спасли. А сейчас уже много лет у нас в крыше дома в частном секторе живут шмели. И однажды шмель выпал из гнезда и не ползал. И мой 30-летний сын его взял на руки, гладил, сажал на цветочки. И он ожил, представляете, и улетел. Теперь несколько лет подряд, как только сын появляется на огороде, на него садятся шмели, ползают по нем. Он с ними и огород копает. Но они его не кусают, а просто ползают по нем. Удивительно. Удивительно.
1: Свои, как говорится.
2: Ну, свои, да. Друзья, так вот, ваши истории мы ждем в Viber 33-699-102-1.
1: И присоединяйтесь к тем, кто пишет на странице ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни.

0: Анекдот в дорогу.
1: Как всегда, для тех, кто за рулем, привет персональный. Спасибо большое, что свои приемники настроили на радио Рокс. Спасибо, что вы с нами вместе с легкими буднями. И чтобы не было скучно в дороге, вам парочку анекдотов. Летят две пчелы мимо пасеки. Одна другой говорит: «Слушай, а давай мы вот того пчеловода покусаем». А вторая такая лапками машет, говорит: «Не-не-не, ты что, не надо, он же нас дымом окуривает, а потом весь мед заберет». Она такая: «Да ладно тебе, зато потом так весело всем роем за ним лететь и слушать его новые пословицы».
2: Ну ладно, два медведя, значит, на пасеке воруют мед. Один пытается открыть улей, но у него все никак не получается. А другой в нетерпении кругом ходит, потом не выдержит и говорит первому: «Вот я не пойму, что с тобой? Господи, тебя что, в детстве Стравинский на лапу наступил?» Это ответ: «Медведь на ухо наступил». Ну, здесь про лапы. Друзья, мы сейчас узнаем, что же происходит на дорогах Минска.
0: Дорожная обстановка.
3: Четырехбальные пробки в городе в эти минуты. Крупнейшие на отрезке кольцевой от улицы Скорины до Дачной, на Лобанка от Одинцова до Притыцкого, на Независимости от Купалы до Ленина и на Ленина от Интернациональной до Кирова. Также стоит отрезок МКАД от Раубичской до Долгиновского тракта, Седых Карбышева-Гамарника от Калиновского до Мирошниченко и кольцевая от Люцинской до Притыцкого. По возможности лучше исключить из своих маршрутов Шаранговича от Тимошенко до Лобанка, Кабушкина от Убаревича до Партизанского проспекта и газеты «Звезда Брыля» от Любимого до Сапеги. Сложно на кольцевой от Нестерова до Дачной, от Кижеватого до Козенца, а также на Рафиева от Любимого до Слободской. Данные предоставлены сервисом Яндекс.Карты.
4: Рыжий и бесстыжий с длинною косой, все тебя дразнили во дворе.
0: Наши песни.

0: вспоминать.
1: Реклама. В ОМА с 18 по 31 мая дачные хиты. Туя 40-60 сантиметров, всего 8,99. Электрический кусторез 149 рублей. За садовыми товарами в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: В Мила поспели скидки. Кэшбэк 40% на всю декоративную косметику, кроме товаров на акции. Туалетная бумага Папи 3,79. Средства для посуды Монинг Фреш 5,49. С 21 по 24. Мая. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.BY. Агрофильтр – сила в каждой детали.
5: Только по 24 мая у дискаунтера «Грошик». Завжди тут цены цуд. Масло «Солодка сметанковая» «Старый Минск» 2,79 за 160 граммов.
6: Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26.
1: Радио «Рокс».

0: Дурацкий вопрос.
1: Но перед тем есть ваши сообщения. Татьяна пишет: «Мой отец очень любил пчел, он загорелся этой любовью от своего деда. И вот в 1981 году пчелы у нас появились. Сначала мы все очень боялись, а потом привыкли. Родителей сейчас уже, к сожалению, нет, а за пчелами мы с сестрой ухаживаем, очень любим их». Ну, видите, как наследственная здорово, любовь да. такая. Александр пишет: «Я, когда мне было 5 лет, прутиком пошевелил лоток улья. Пчелы на меня напали и искусали меня всего, так как я был в шортах. Чтобы меня освободить от пчел, взяли и из колодца облили меня холодной водой. Про опухоль не помню, но сейчас укусы пчел и ос на меня не действуют». Ого, ну здорово, Александр. Знаете, как не было бы счастья, да несчастье помогло. Совершенно на тот момент казалось, что, ну, такая драма, чуть ли не трагедия, на ребенка напали пчелы. Ну, да. Ага, Вера много сообщений написала. «Пчел я не боюсь, но они меня не любят, кусают сразу. В детстве у нас на краю деревни была пасека, и мы, дети, каждый день летом бегали на пасеку. Кто-то брал батон, кто-то 3 литра молока, и там нам за столом нарезали мед в сотах. Боже, какая это вкуснятина! С тех пор я без меда никуда, ни туда, ни сюда. Люблю Забрус. Там и медик, и соты пожевать можно. И так всегда покупаю в рамках мед, когда люди начинают продавать».
2: Забрус, кто не в курсе такое, это восковые крышечки, такие часть пчелиных сот, которыми пчелы закрывают вот этот созревший мед. Я, например, тоже люблю. Вот мед не очень, а в сотах мне нравится. И потом вот жевать это все.
1: Да. Ирина еще написала: «Если можно, подскажите, что делать с медом, который стоит уже более 2 лет? Выбросить не могу». Ну, если кто знает.
2: А что есть? Мед вроде как не портится.
1: Нет, так он не портится, но может, как его использовать? Может, в выпечке какой, может, еще в чем-нибудь?
2: Да, в выпечке можно.
1: Еще Виктор пишет: «У меня свой дом, беседка. Однажды после мероприятия на утро проснулся и пошел прибраться. Смотрю, начатая бутылка пива. Ну, выпил. А там оса укусила за язык. Дня 4 ходила опухший. Пухлые щеки и глаза, как у китайца». Ну, бывает.
2: Ой, боже мой.
1: Танюша, фотографию прислала, пишет: «Мой папа тоже занимается пчелами. Его отец был пасечником, теперь у моего папы есть своя пасека. Это я добываю мед». Фотография. Вот в этой шляпе, с сеткой, все как положено.
2: Ой, как мило.
1: Да.
2: Слушайте, ну вот что рекомендуют, что, во-первых, если он не забродил, если не имеет резкого кислого запаха, его смело можно употреблять в пищу. Мне кажется, 2 года это немного, если нормальный, настоящий.
1: Так чего-то же не ничего употребляется, страшного. Валентина. Наверное, его так много, что он сколько не ешь, поэтому...
2: Может быть, как раз-таки, вот если засахарившийся мед идеален для пряников, кстати, для мясных маринадов, для заправок, для салата. Вот очень многие делают с горчицей, именно добавляют мед. Вот прям скажу, сама пользуюсь этим, без меда иногда вот совершенно невкусно. Заправки для салата бесподобно. В качестве скраба смешаете этот мед с крупной солью, бесподобные, тоже на себе испробовано, просто раскрывает поры. Оказывается, еще мед можно использовать, вот я этого не знала, но вот советуют, что 1 чайную ложку меда в стакане теплой воды, и можно использовать раствор для полива, как стимулятор роста.
1: Медовуху в

0: В конце концов, сделайте.
1: Ребята, конечно.
0: Ну, что вы? Господи.
1: Не знаете, это, куда мёд.
0: Жена мужа пилирует. Сколько раз я тебе повторяла? Сколько? Сок – это когда написано 100%. 100. Напиток от 50 до 80. А если написано 40%, то это нектар. Понимаешь? 40% – это нектар. Он говорит, вот-вот. Я давно говорил, что водка – это нектар. А теперь к дурацкому вопросу.
1: Да-да-да. Ты вот, что вот мужчина, мы знаем, о чем говорят мужчины, но плавно переходим к вопросу, а о чем жужжат пчелы?
0: Ну, давайте пофантазируем на тему. Вопрос дурацкий, ответы могут быть шуточные, могут быть серьезные, аргументированные. Их ждем в Viber 33-699-102-1.
1: И оставляйте ваши ответы в качестве комментариев на странице ВКонтакте «Радио Рокс М».
2: Легкие будни.

0: Дурацкий вопрос.
1: О чем жужжат пчелы? Вот такой вопрос.
2: Вера пишет, обсуждают, где были, сколько пыльцы набрали и как будут жить дальше. А Елена, так.
1: Где были, что видели?
2: Так, ну, Елена, не могу озвучивать ваше сообщение, потому что это реклама. Есть просто в одном санатории апидомик, пчелиный дом, ну и так далее. Угу. Потом Владимир написал, о чем жужжат пчелы? Смотрите, опять этот Винни-Пух облачком притворяется. Видно, в первый раз ему было мало. Винни, Винни.
1: Да-да-да.
2: Да. А я похож на тучку? Нет, ты похож. Там на что-то другое. Да большого медведя. Владимир пишет. Да много о чем жужжат пчелы. Надо ужалить того, кто жалуется на липовый мед. Особая тема, где провести медовый месяц. Куда слетать?
1: Мило, мило, да. Хорошо.
2: Викторович пишет, если мед старый... А, это совет. Ну, я озвучу, чтобы не потерять. Это для Ирины специально. Если мед старый, разогреть на пару и супер. Почти не кусают пчелы породы Бафаст. А вот среднерусские самые злые. Если занимаетесь пчелами, чтобы мед сохарился в разы медленнее, посадите акацию. Если мед только из акации, то он не сахарится совсем. Самый вкусный — это майский, как карамелька, так как из фруктовых цветов, фруктовых деревьев цветы. А вот полезнее летний из разнотравья и прочего. Рапсовый мед лучше избегать. Личное мнение.
1: Но спасибо,
2: это Викторович опять-таки подчеркнул, что это личное мнение.
1: Слушайте, спасибо большое,
2: а
1: что вы делитесь.
2: А теперь возвращаемся к дурацкому вопросу. Угу. О чем, значит, жужжат пчелы? Пчелы, пишет Едвига Ивановна, прослушав сегодняшние легкие будни, возомнят себя главными во вселенной и будут жужжать об этом на каждом углу. Жу-жу-жу, жу-жу-жу. Что сейчас вам расскажу? Мы главнее человека... «Сберегите нас вовеки».
1: Ой, ой, красиво.
2: Да. Наталья пишет, пчелы, они же тоже, как и все женщины, жужжат о своем, о женском.
1: О женском.
2: Жужжат о женском. Да. Клавдия отвечает, ну о чем могут жужжать пчелы весной? О, какая красота, вся земля вокруг в цветах, есть где разгуляться, медом надо запасаться.
1: Красивенько.
2: Татьяна, о чем жужжат? О жизни.
1: Ой, как хорошо.
2: Тут так написано. И еще Татьяна из Гомеля написала о том, что цветы на третьей клумбе слева – это чистая синтетика и обман честных тружеников.
1: Что вы говорите?
0: Легкие будни.

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.

0: 21 век байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: «Бест Клиник» в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. «Бест Клиник» в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
4: Сети магазинов «Мясная лавка» в мае каждый четверг выгодный. Грудинка для мочанки фирменная охлажденная 10,99 за килограмм. Колбаски из мяса свинины и птицы нежные для барбекю 11,99 за килограмм. Шашлык из филе птицы для пикника 11,99 за килограмм. Открывайте гриль-сезон вместе с нами. «Мясная лавка». С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8-212-64-77-82.
5: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
6: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
7: Маларита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито «Орликин». Грациозная лома, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь, а также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Малорите, 23 и 24 мая в Каменце.
8: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская область филармония. Живой звук.
9: МТС 727-95-46.
10: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, в эти минуты в Минске серьезные пробки, они оцениваются в 7 баллов. Крупнейшие на отрезке кольцевой от поселка Зацень до Притыцкого. Здесь можно провести около часа. Также стоят участки МКАД от Всехсвятской до Дачной и от Игуменского тракта до Кижеватого. По возможности лучше объезжать Орловскую и Сурганово от Крастояновой до Куйбышева, независимости от площади Победы до Ленина и Партизанский проспект от Буденного до Велосипедного переулка. Сложно на Куйбышево от Кульман до Сурганова, на Сурганово от Платонова до Независимости и на Шаранговича от Якубовского до Горецкого. Затруднено движение по Партизанскому проспекту от Селицкого до Железнодорожного моста, а также от Шоссейной до Ангарской, по Козлова от Платонова до Золотой Горки и по Радиальной от Эмильюнюка до Партизанского проспекта. Будьте внимательны и берегите себя.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и манибэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.
3: Белл Авто Маркет.
4: Продажа авто.
3: Белл Авто Маркет.
4: Срочный выкуп.
3: Белл Авто Маркет.
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
6: Только под 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой.
7: Зефир глазированный «Кафе де Пари» всего 3,69 за 300 грамм.
5: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
8: Радио «Рокс».
9: Легкие будни.
10: Так, еще несколько сообщений, друзья, осталось. Это по поводу пчел, конечно же. Жанна пишет: «Роксики, а о чем, значит, гудят пчелы? Так они решают, как повысить урожайность меда». Ну, пусть решают, пусть да. Поскорее все это
11: Владимир
10: делает.
11: Владимир еще написал: «Злой сосед сделал из пасеки контактный зоопарк».
10: Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А Наталья говорит: «А я же еще очень люблю торт «Медовик». А без меда его никак не сделаешь. Так что пчелкам респект и уважуха. Они такие умнички. Им огромное спасибо». Так. А еще очень люблю пергу. Правильно же это произносится, да? И давно использую. Это лучше всяческих аптечных витаминов. А еще прополис тоже использую. Ну, правда, по надобности. Галина говорит: «Ну, о чем? Где устроить очередную классную тусовку? Жужжат
11: это
10: пчелы».
11: Да.
10: И Зинаида пишет: «Если пчел не подкармливают сахарным сиропом, и он не кристаллизуется, а просто становится плотным. А рапсовый мед полезен для сердца». Ну, это опять-таки у каждого
11: все индивидуально. Да. Мы тут, как говорится, за что купили, за то продаем.
10: Вот и все.
11: Проверяйте.
10: Все, что купили, то продали.
11: Да.
10: Все, пойдем домой.
11: Что касается того, что пчелки умнички, то действительно это удивительные тружники природы. Это как будто символ такой, знаете, трудоспособности, порядка, чистоты, гармонии. Как все там структурировано в этом улье, как все там создано природой, что-то невероятное. И по большому счету природа создала чудо – любовь и цветы. Нектар – это любовь цветов. И пчела берет вот этот нектар, вот эту любовь, и несет ее человеку. Представляете, как все взаимосвязано? Сколько любви в этом мире. Так что, дорогие друзья, спасибо всем огромное и до новых встреч в эфире.
10: Счастливо!
8: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни. Наши песни.

Что идет от сердца, до сердца и доходит. Радио.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 6 вечера.

0: студии Наталья Голубева. Добрый вечер. В Беларуси 6 августа меняются правила нахождения в пограничной зоне. Например, въехать туда можно будет не только по паспорту. Список документов существенно расширили. Теперь подойдут пенсионные удостоверения, студенческий или ученический билет, а также удостоверение инвалида. Кроме того, кассиры и системы онлайн-продаж на регулярные автобусы или маршрутки больше не обязаны проверять у пассажиров наличие специальных разрешений, если транспорт следует в приграничные населенные пункты. Лица, которые владеют в пограничной полосе жилыми строениями, смогут спокойно прибывать к своим помещениям, дачам или садовым домикам без спецпропуска. Рыбалка и отдых на местных озерах также свободны от лишних согласований. Но вот правила парковки стали строже. Заброшенную в погранзоне машину нарушителям грозит блокировка колес. Сервис автоматической оценки квартир в Минске получил обновление, сообщили Белта в Государственном комитете по имуществу. Там отметили, что модель дообучили с учетом данных о реальных сделках купли-продажи за первый квартал этого года. Теперь обучающая выборка насчитывает более 100 тысяч записей. Выделено три категории по градации отделки: без ремонта, стандартная и улучшенная. Также обеспечена высокая точность. Для типовых квартир погрешность оценки составляет 5-7%. Ведомстве добавили, что сервис открыт для предложений и замечаний пользователей. Столица в эту субботу временно ограничит движение. Это связано с проведением полумарафона. По четной стороне Ратомской на участке от Мястровской до Победителей не получится проехать с 6 утра до половины второго дня, с 8:45 до полудня лучше объезжать нечетную сторону Победителей от МКАД до Нарочанской. Соответственно, в этот период изменят свои маршруты и автобусы. При этом в Минск-Трансе предупреждают: время ограничения ориентировочное. По ходу мероприятия сотрудники госавтоинспекции могут оперативно менять схему движения. Белорусы могут узнать свой вес в картошках. Новый арт-объект появился на столичной Комаровке. Весы из СССР установили внутри крытого рынка, и любой желающий совершенно бесплатно может ими воспользоваться. Правда, до этого стоит изучить инструкцию. К примеру, при подъеме на чашу рекомендуют держаться за поручни, прыгать и ставить на весы вещи запрещено.
1: Новости компаний.
0: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by и по телефону +375 29 232 44 44.
1: Погода.
0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки. Температура ночью до 16 тепла и практически по всей стране. За исключением Бреста пройдут дожди, возможны грозы. Ветер порывами до 14 метров в секунду. Днем зонты понадобятся лишь жителям Гродно и Минска. Белгидромет обещает дожди, местами сильные, грозы. В остальных городах вещание «Радио Рокс» без существенных осадков. В Витебске, Гомеле и Могилеве завтра +30. В Минске воздух прогреется до 26 градусов, в Бресте до 23, в Гродно до 22 тепла.

0: Радио «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Скажи мне,

0: Дорожная обстановка.
1: Город стал в восьмибальных пробках. Самая крупная на отрезке кольцевой от Долгиновского тракта до Притыцкого. Она растянулась почти на 12 километров, поэтому на этот участок уйдет более полутора часов. Также стоит МКАД от Всехсвятской до Дачной, Могилевская Толстого от Свердлова до Вокзальной и Независимости от Площади Победы до Ленина. По возможности лучше исключить из своих маршрутов Богдановича от Коммунистической до Ленина, Смоленскую от Захарова до Ленина и Куйбышева от Кульман до Сурганова. Также затруднено движение по Сурганову от Платонова до Независимости, по Шаранговича от Якубовского до Горецкого и по Ленина от Богдановича до Маркса. Сложно на Пушкина от Адоевского до Притыцкого, на Колоса от Хмельницкого до Калинина и на Лобанка от Одинцова до Притыцкого. Данные предоставлены сервисом Яндекс.Карты.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и манибэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: В ОМА весь май. Кресла-коконы со скидкой 30%. Садовые качели Турин 2, 1049 рублей. Можно в рассрочку на 12 месяцев. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на АМИ.бай.
7: Только по 24 мая у дискаунтерах грошек.
8: Завжди тут цены цуд. Морозиво «Наше дятинство». Пломбир 99 копеек за 70 граммов.
9: Подробности на сайте грошек.бай и по телефону плюс 375-44-788-80-26.
10: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженняў «Яскрава». У колекцію упригаженні са срэбра, натхненныя роднымі сімвалами. «Яскрава» – гэта сучасны погляд на беларускую жанчыну. Яна з упэўненасцю глядзіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца да сваёй радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Падрабязней на сайце zika.by і па телефону 8029-324-6666.
2: Бел Авто Маркет.
3: Продажа авто.
2: Бел Авто Маркет.
3: Срочный выкуп.
2: Бел Авто Маркет.
3: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
4: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
5: Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Мы открылись. Могилев. Улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик авто.бай».
6: Радио «Рокс».

0: ничего терять.
1: Реклама. Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 332 44 44.
4: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Лапша быстрого приготовления доширак. Всего 2,69 за 110 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.
5: Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 7 вечера.

0: студии Наталья Голубева. Добрый вечер. В Беларуси внедрят российский аналог Starlink. Российская космическая компания Бюро 1440 и Белинтерсат подписали соглашение о сотрудничестве. Как отметил технический директор национального спутникового оператора Олег Винярский, на территории удаленных районов нашей страны наблюдается рост потребности в цифровых услугах. Также он подчеркнул важность партнерского сотрудничества для импортозамещения и технологического суверенитета государства. В Минске газонокосилка столкнулась с автобусом. Сегодня днем возле дома номер 21 на улице Николы Теслы 50-летний водитель самоходной машины при покосе травы у края проезжей части не выдержал боковой интервал и частично выехал на полосу движения. В результате аварии люди не пострадали, а вот транспортные средства получили механические повреждения. Белорусская железная дорога в период апрельских и майских праздников перевезла более 2 300 000 пассажиров, сообщает Белта. В этот период было назначено свыше 100 дополнительных поездов. Основная доля пришлась на перевозки региональными линиями эконом-класса порядка 70%. Традиционно наибольшим спросом пользовались маршруты, связывающие столицу и областные центры. В международном сообщении услугами перевозчика воспользовались более 150 тысяч человек. Александра Соснович пробилась в финал квалификации второго в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата Франции, передает Белта. В матче второго раунда она всего за 50 минут разгромила хозяйку кортов Осиан Даден 6-1, 6-0. И теперь в решающем поединке за выход в основную сетку Ролан-Гарос соперницей белоруски будет испанка Марина Басольс. А в Японии проведут перепись медведей. За последний год рекордное количество граждан стали жертвами косолапых. Хищники появлялись даже в магазинах и возле школ. Исследование начнется в конце июня в 6 ареалах, в том числе в регионе Тохоку и префектуре Ниигата. В горах на севере острова Хансю будут установлены около 800 камер для фиксации движения животных. Их планируется привлекать приманкой. На Хоккайдо специалисты оценят численность медведей в основном путем сбора их шерсти. А на Сикоку этих хищников не так много, как в других ареалах, поэтому для подсчета изберут отдельную методику.
1: Погода.
0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки. Температура ночью до 16 тепла и практически по всей стране. За исключением Бреста пройдут дожди, возможны грозы. Ветер порывами до 14 метров в секунду. Днем зонты понадобятся лишь жителям Гродно и Минска. Белгидромет обещает дожди, местами сильные, грозы. В остальных городах вещания Радио Рокс без существенных осадков. В Витебске, Гомеле и Могилеве завтра плюс 30. В Минске воздух прогреется до 26 градусов, в Бресте до 23, в Гродно до 22 тепла.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
2: Александр Барский.
3: Все верно. Что-то небо нахмурилось к вечеру. И вообще майская погода, мне кажется, не дает расслабиться и держит нас в тонусе. День, бывает, приласкает теплом и светом солнечным, ну а на следующий день охладит весь праздный пыл дождем и ветром. В общем, показывает, мне кажется, кто тут на самом деле хозяин природы. Но это погодное обстоятельство не отменяет праздники по личному календарю. Можно, конечно, подождать с моря погоды. Можно отложить или перенести личный праздник на ближайший погожий выходной денек. Можно, конечно, многие, скажу, так и делают. Но тогда ведь теряется вся значимость этого магического числа в вашей жизни. У астрологов не то что дата рождения, а даже временной интервал по минутам имеет большое значение в судьбе человека. Ну а кто мы такие, чтобы спорить с судьбой? Поэтому принимаем то, что предначертано. Так что никаких переносов. Будем ковать железо, прямо не отходя от кассы. Так что, если решились, в добрый путь. Это Радио Рокс, и на старте вечерняя народно-поздравительная программа «Был бы повод». У микрофона Александр Барский. Здравствуйте. И в ближайший час мы на всю страну будем вместе с вами поздравлять ваших, да, ваших родных и близких. Передавать музыкальные приветствия и комплименты друзьям. Проверенным временем, подругам лихим и хорошим, ну а также отправим по назначению амурное признание для дорогих, близких сердцу людей. Если у вас есть желание сделать кому-то приятное и подарить хорошую песню, тогда пишите и отправляйте свои сообщения к нам сюда в эфир на Вайбер Рокса 8033-699-1021. Все. Пришло время выйти из тени праздных будней. Собирайтесь с мыслями и активно пишите в нашу программу. Я через несколько мгновений вернусь к вам, и мы начнем кого-нибудь как следует день рождения. Всем доброго, приятного вечера.

0: без песен мир тесен. Рокс.
1: Был бы повод.
2: Лично я готов выполнять ваши музыкальные капризы. Ну а вы? 8033-699-1021. Номер нашего неустанного вайбера принимает ваши хорошести, поводы, праздники. Вместе всей страной отметим. Вот Татьяна пишет. Татьяна возглавляет дружный экипаж родных и близких. И пишет, что сегодня у нас есть повод. Хотим на всю страну поздравить с днем рождения нашу уважаемую Галочку. Галину Александровну Погарцеву из города Гомеля.
3: Поздравляем!
2: Галина, дорогуша, поздравляем тебя с днем рождения и желаем крепкого-крепкого здоровья, семейного благополучия. Желаем всегда быть в отличном настроении, не только в этот день, но и каждый день пусть приносит в твою жизнь что-то приятное. Будь то звонок от близких или маленькая радость. Мы хотим, чтобы твои мечты совпадали с возможностями. Вот пусть этих возможностей для того, чтобы воплощать мечты в реальность, у тебя будет много. Желаем, чтобы любовь и внимание близких согревали тебя в доме. Но в доме пусть всегда будет спокойно и уютно. И не забывай о себе. Люби себя такую, какая ты есть, и балуй себя любимую отдыхом. Спасибо за твою доброту, за внимание, за поддержку. Мы очень рады, что знаем, что в нашей жизни есть такой замечательный человек, как ты, наша Галочка, Галина Александровна Погарцева. С днем рождения. Это родные и близкие. Вот так вас любят, так уважают, Галина Александровна. Приятно? Ну, конечно. И музыкальный подарок тоже приятный. С классики начнем. Стас Михайлов, Галина Александровна, все для вас.

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь – лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: Да, лучшие моменты, лучшие песни, все для вас и бесплатно. Так что пользуйтесь такой возможностью. Татьяна пишет, программа «Был бы повод» сюда к нам в Viber 8033-699-1021. Татьяна, добрый вечер. У нас есть повод. Сегодня отмечает свой очередной день рождения замечательный человек. С таким простым именем, древним, русским. Игорь Николаевич Никипоронок. Живет он в Слободе, и там сегодня, можно сказать, праздник.
2: С днем рождения!
1: Это дружные жители Слободы, родные и близкие, поздравляют вас, Игорь Николаевич. С днем рождения, разумеется. Дорогой наш, любимый, для кого-то муж, для кого-то папа, для кого-то дедушка, хороший человек. Сегодня в этот особенный для всех нас день, для тех, кто тебя знает, праздничный. Мы хотим сказать тебе огромное спасибо за твое доброе сердце, за твое бесконечное терпение, это было очень важно, но и надежное плечо. Ты для нас, ты знаешь кто? Ты главный защитник, мудрый советчик и надежная опора. Нам повезло с тобой, вот правда. Мы желаем тебе крепкого богатырского здоровья, неиссякаемой энергии, долгих лет счастливой жизни. Дорогой наш Игорек, пусть каждый день приносит радость, но а любовь детей и внуков согревает тебя в любую погоду. Но и в твоем доме пусть всегда царят уют, гармония и понимание, что тоже очень важно. Мы тебя очень любим. Это принимайте поздравления, Игорь Николаевич, от жены, дочерей, от внуков и от Игоря Слуцкого.
3: Самый

0: сестрами. Друг для друга. Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Продолжаем. Всей страной отмечать ваши праздники по личному календарю. 8-0-33-699-1-2-1 номер нашего неустанного вайбера. Пишите сюда, если в жизни происходит ваше что-то хорошее. Об этом должны знать все. Светлана пишет. И коллеги Гатовской средней школы, учителя, значит. Есть повод у нас хороший. Мы, коллеги Леночки Короткиной, хотим поздравить нашу Леночку, коллегу, с днем рождения. Хотим пожелать всего самого наилучшего. Но, Леночка, пусть главным подарком для тебя станет насыщенная, долгая и счастливая жизнь. Любое дело пусть будет в удовольствии, а в доме царят покой, красота и уют. Ты прелестна, ты великолепна, и вот оставайся такой как можно дольше. Мы желаем, чтобы твое сердце волновали только любовь. Хорошие, приятные, мелодичные песни и приятные неожиданности. Следуй за своими мечтами, стремись к своим целям, у тебя все обязательно получится. Мы это знаем, потому что работаем с тобой и знаем твои положительные качества. Пусть тебя окружают люди, которые заставят тебя посмеяться, немножко поплакать от счастья. Здоровья, личного счастья, удачи во всех делах, всего самого хорошего. И много-много-много этого хорошего пусть будет в твоей жизни. Коллеги Гатовской средней школы, я думаю, все учащиеся также присоединяются. Ну и Леночка Короткина, принимайте музыкальный подарок и молодильное яблочко от Виктора Королева. Хорошего настроения вам и с днем рождения!

0: душа компании. Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: Ольга решила появиться в нашем эфире вот с таким предложением. Давайте поздравим на всю страну моего мужа, Ивана Лобана, в эфире «Радио Рокс». Ольга, предложение принимается. Надеюсь, праздничный стол у вас сегодня собрались самые близкие люди. Иван Владимирович Лобан сегодня в кругу близких людей отмечает свой очередной день рождения. Ванька, дорогой, поздравляем тебя с днем рождения. Пусть жизнь твоя будет ровной и не скучной, но я думаю, что Иван Владимирович родственники обеспечат вам праздничную программу не только сегодня, но и в последующие дни вашей еще долгой насыщенной жизни. Желаем уверенности, достатка, уважения, отличного настроения. Пусть рядом будут близкие, которые поддерживают, радуют. Впереди ждут новые впечатления, интересные события. Спокойное, тихое счастье, которое не потребует никаких доказательств. Тот счастлив человек, и сразу будет видно по лицу. Всего хорошего, новых свершений. Ну и пусть будут рядом самые близкие, дорогие сердцу люди. Пусть каждый день будет наполнен смыслом, энергией и позитивом. И, конечно же, еще раз желаем крепкого здоровья. Иван Владимирович, если сегодня еще не двигались как-то праздно, в тон песни, вот сейчас самое время это сделать. Вечер-то сегодня особенный у вас. Праздничный. Для вас поет Алексей Петрухин. Можете даже и потанцевать.

0: Улыбнись, и все получится. Радио Рокс.
1: Был бы повод.
2: Алла Яростенко решила написать в программу «Был бы повод», что весьма логично, потому что повод этот появился. Вы знаете, у меня есть замечательная соседка. Но мы-то все знаем, что хорошие соседи — это второе счастье. И зовут мою замечательную соседку Зоя. Зоя Сергеевна Суденкова. Зоечка, я поздравляю тебя, дорогая моя, с праздником.
3: С днем рождения!
2: Пусть здоровье твое будет крепким, а силы никогда не убывают. Мы хотим, все, кто тебя знает, чтобы каждый день радовал приятным настроением, ощущением внутреннего спокойствия и душевного комфорта. Я желаю тебе бодрости, душевного тепла, уютных вечеров, поддержки близких, родных, ну, также простых радостей, которые делают нашу жизнь мягче, светлее, легче и приятнее. Вот правда. Пусть заботы обходят тебя стороной. Если и будут, то это будут приятные хлопоты пусть. Но рядом всегда будут люди, с которыми легко, спокойно и можно отметить большие или маленькие жизненные праздники. Люблю тебя, уважаю. Спасибо тебе, что ты у меня такая замечательная, Зоя Сергеевна. Ну вот от Аллы, от группы «Сентябрь» принимайте музыкальный подарок, вот этот букет ландышей.

0: Лучшие песни о главном. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Да, есть еще время, немного, но есть минут 10. 8-0-33-699-102-1, номер нашего Вайбера. Добро пожаловать в программу «Был бы повод». Вот Татьяна пишет. Есть у нас в семье сегодня повод, чтобы пребывать в отличном настроении. Потому что мы поздравляем и отмечаем день рождения внука, крестника, племянника, для кого-то братика, Тимура Томашенко из города Минска. Дорогой наш Тимурка, поздравляем тебя с днем рождения. Ты уже совсем взрослый, самостоятельный парень. И в этот день мы хотим пожелать тебе успехов, верных друзей, интересных увлечений, смелости. Да, смелости, фарта в достижении любых целей. Пусть в твоей жизни будет как можно больше ярких моментов. Ну а все трудности, если и будут в твоей жизни, пусть закаляют, но в то же время пусть решается легко и просто. Ну а мы всегда будем рядом. Поможем и словом, и делом. И вот на данный момент мы гордимся тобой. И знаем, что будем гордиться тобой еще больше. Поздравляют вас, Тимур, бабушка Таня, дедушка Саша, крестная Наталья со своей семьей, дядя Вася со своей семьей, ну а также семьи Вороновых и Ильинок. А также Марк Тишман, если знаете, кто это такой. Да, это певец. Утверждает, что у вас в жизни отныне будет все хорошо. Эта песня для вас. С днем рождения, Тимур.

Евгений решил несколько строчек черкануть программу «Был бы повод», потому что повод тоже есть. Я от всей души хочу поздравить с днем рождения Ольгу Александровну Яскевич, которая живет в городе Смолевичи. С днем рождения, Ольга Александровна, уважаемая, дорогая. Я от всего сердца желаю, чтобы все невзгоды остались в прошлом. Желаю здоровья, обязательно крепкого. Успеха, мирного неба над головой, простого женского счастья. Я очень хочу, чтобы не только сегодня, но и каждый ваш день был наполнен радостными, светлыми чувствами, чтобы мечты обязательно превращались в планы, а планы обязательно становились реальностью, воплощали жизнь. Благополучия вам, достатка, счастья и побольше радости. Музыкальный подарок в виде музыкальной магии терапии для Ольги Александровны обеспечит Наталья Вишнякова и Сосо Павлиашвили. С днем рождения, Ольга Александровна, это для вас.

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Ольга пишет: «Привет, Ольга. Хочу передать приветствие вечернее майское, согревающее любимому мужу Андрею Дорох. Он сейчас на работе, ну, как всегда, слушает Радио Рокс, так что услышит. Андрюха, привет тебе. Ну, и хочу поздравить с небольшим опозданием с прошедшим днем рождения. Ну, и хочу сказать, Андрюша, я очень сильно тебя люблю и горжусь тобой. Вот к этому приветствую и поздравлению присоединяется наш сын Дамир». Это жена Ольга пишет, ну и многочисленные, я думаю, родные и близкие. Светлана пишет: «Хочу поздравить нам всю страну, нашу милую невестку, жену и крестную маму Екатерину Труханович. С днем рождения! Пусть твой день будет наполнен улыбками, ну и каждый день приносит только радость и вдохновение. Желаем счастья тебе, настоящего, качественного, женского, здоровья обязательно крепкого, добра и уюта. Ну и спасибо тебе за твою заботу, за твою теплоту, которую ты приносишь в нашу семью. Ты для нас не просто жена, а настоящая родная доченька. Пусть твои глаза всегда светятся от радости, а любые мечты сбываются легко и быстро. Ты это заслужила. С любовью, вся наша дружная семья. Любим тебя и уважаем, Катенька». Ну, музыкальный подарок для всех, кто сегодня отмечает свои праздники по личному календарю. И просто все, кто влюблен, любит и наслаждается этой жизнью. Даже рад такой погоде. Любить не поздно никогда. Миша Шуфутинский со всей ответственностью утверждает это. Он же и завершит программу «Был бы повод». А у меня на сегодня все. За внимание спасибо. Услышимся на Роксе завтра вечером. Пока.
3: Всю жизнь чего-то ждать.

Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки. Температура ночью до 16 тепла и практически по всей стране. За исключением Бреста пройдут дожди, возможны грозы. Ветер порывами до 14 метров в секунду. Днем зонты понадобятся лишь жителям Гродно и Минска. Белгидромет обещает дожди, местами сильные, грозы. В остальных городах вещание «Радио Рокс» без существенных осадков. Витебский

0: В Гомеле и Могилеве завтра плюс 30, в Минске воздух прогреется до 26 градусов, в Бресте до 23, в Гродно до 22 тепла.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Радио «Рокс».

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: В Беларуси 9 вечера.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки. Температура ночью до 16 тепла и практически по всей стране. За исключением Бреста пройдут дожди, возможны грозы. Ветер порывами до 14 метров в секунду. Днем зонты понадобятся лишь жителям Гродно и Минска. Белгидромет обещает дожди, местами сильные, грозы. В остальных городах вещание «Радио Рокс» без существенных осадков. В Витебске, Гомеле и Могилеве завтра плюс 30. В Минске воздух прогреется до 26 градусов, в Бресте до 23, в Гродно до 22 тепла.
1: Добрый вечер. Радио.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

0: В Беларуси 10 вечера.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки. Температура ночью до 16 тепла и практически по всей стране. За исключением Бреста пройдут дожди, возможны грозы. Ветер порывами до 14 метров в секунду. Днем зонты понадобятся лишь жителям Гродно и Минска. Белгидромет обещает дожди, местами сильные, грозы. В остальных городах вещание «Радио Рокс» без существенных осадков. В Витебске, Гомеле и Могилеве завтра плюс 30. В Минске воздух прогреется до 26 градусов, в Бресте до 23, в Гродно до 22 тепла.
1: Добрый вечер. Радио Рокс.
2: Порою наши ветры неприветливы, и в очаге уставшем нет огня. Жизнь мучает вопросами, ответами, но ты почаще

Но я на кучу дел вечных. Пусть немного отдохнут плечи, соберу за 5 минут.

зря мы с тобою живем, мой друг. Плюну я на кучу дел вечных, пусть немного отдохнут плечи, соберу за 5 минут вещи, сяду в поезд и привет к тебе.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

0: В Беларуси 11 вечера.
1: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».
2: Ты крути-крути гуся, с «Макслайном» ты крути-крути гуся.
3: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки. Температура ночью до 16 тепла и практически по всей стране. За исключением Бреста пройдут дожди, возможны грозы. Ветер порывами до 14 метров в секунду. Днем зонты понадобятся лишь жителям Гродно и Минска. Белгидромет обещает дожди, местами сильные, грозы. В остальных городах вещание «Радио Рокс» без существенных осадков. В Витебске, Гомеле и Могилеве завтра плюс 30. В Минске воздух прогреется до 26 градусов, в Бресте до 23, в Гродно до 22 тепла.
1: Добрый вечер. Радио.

тихо, не слышно, ступая на носочках мягко. Она уже почти не дышит, она уже почти иссякла. Любовь уходит.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.

0: очкисне. Дай, дай.
1: Лучшие песни о главном. Радио Рок.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Доброй ночи. Радио Рокс.

снился сон, как будто в августе случился снегопад, а я влюблен и очень рад.

в любовь, и прилетала на исходе дня, и волновала мою кровь, и уходила от меня. Волос ее пахучих нежный шелк не мог меня ночами укрывать,

среди белого дня. Того, сам не желая, научил ее не верить розовым мечтам. Все притворялся, да шутил, что с нею нам не по годам. И вот однажды, как в плохом кино, не пряча от меня пытливых глаз,

И больше не случилось ничего. Она в чужом саду, в чужой судьбе. Но не пойму я одного. Теперь она со мной везде. И счастлив я, когда из пустоты врываешься к заброшенному мне.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути-крути гуся, с MaxLine ты крути-крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine.

на двери. Стали мы холоднее и строже. То, что было, еще повторить никогда, никогда мы не сможем. То ли день, то ли ночь, то ли боль, все смешалось в одной карусели. Мы с тобой разменяли.

0: Радио Рокс.
1: Летят, как птицы, смелые года, и жизнь бежит, меняя все вокруг. Спасибо, папа.

кого вроде ни в чем винить. Может, проще нам тему взять и закрыть, закрыть, и все, что было, забыть.

Остаемся одни. Почему нам этого не понять? Почему не умеем друг друга прощать? Почему не ценим мы минуты любви? Но почему же не можем сказать прости? Почему друг другу уже не нужны? Потому что ведь это мы сами.

бантик, то целует их теперь твои пальчики. И последняя любовь, хоть и поздняя, как смородиновый цвет, что по осени.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.

0: Радио Рокс.
1: Как хочется не слышать новостей, как хочется вздохнуть.

искали сердца свои, мы искали глаза друг друга, уходили на край земли, где колдуют.

это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом. И с собой мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами.

0: Радио Рокс.
1: В белом небе нашей спальни ангел пойман с зеркалами. Перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами,

В новом мире не хватает света или измерения. И не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь, любовь.

и для души. Радио «Рокс».